и род. Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона.

Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали мы и узнали,

жить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морский птиц пернатых, поверг их среди стана их около жилищ их. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их – саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их – льдом. Скот их предал граду, и стада их – молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте,

начатки сил в шатрах Хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.

Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие слушатели, был ли всемирный потоп? Имеем ли мы доказательства о всемирном потопе? И можно ли доверять

библейскому повествованию. В нашей сегодняшней передаче и последующей мы с вами проанализируем и постараемся ответить на эти вопросы. Первой книги Библии «Бытие» 6 по 9 главы описывается о всемирном потопе. Я прочитаю с 11 стиха. «Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверх. И дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, которая есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех присмыкающих по земле по роду их, и всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую напитаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и семья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах присмыкающих, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. Первый день 10-го месяца показались верхи гор. 601-го года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною,
«Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери и весь скот, все гады, все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники».

Джон Виткомп пишет о всемирном характере Ноевого потопа так. Ноев потоп критически важен для вопроса о возрасте Земли, как объясняет доктор Терри Мортенсон в своей статье. На протяжении 18 веков практически все христиане считали, что потоп бытия полностью покрыл всю Землю, не оставив ни одного клочка суши. Однако за последние 200 лет многие христиане поколебались из-за светских идей и отказались от явной герменевтики Писания. Они приняли веру, что потоп был местным и охватывал только Месопотамскую долину рек Тигр и Евфрат, площадь современного Ирака. Но такой взгляд не может устоять под тщательным анализом бытия 6 по 9 главы. Так вот, давайте с вами вместе рассмотрим эти моменты. Глубина потопа. Один из самых важных библейских аргументов для всемирного, то есть глобального потопа, это утверждение бытия книги «Бытия» в 7 главе, 19 по 20 стихи, которые мы немного раньше прочитали. Вам не нужно быть профессиональным ученым, чтобы понять огромные последствия этих слов. Если самые высокие горы были покрыты водой, значит, потоп был глобальным в географическом масштабе, потому что вода ищет самый низкий уровень и делает это быстро. Фраза «на 15 локтей поднялась над ними вода» не означает, что потоп был всего лишь 15 локтей, потому что эта фраза относится к следующей «и покрылись горы». Так как в Бытие 6 главе 15 сказано, что высота ковчега составляла 30 локтей, почти все комментаторы согласны с тем, что фраза «15 локтей» в 7 главе 20 стихе относится к тому, насколько глубоко ковчег погрузился в воду, когда он был полностью нагружен. Такая информация дает дополнительную поддержку всемирному характеру катаклизма, потому что здесь сказано, что потоп преобладал над вершинами самых высоких гор не менее чем на 15 локтей. Если бы потоп не покрыл горы, по крайней мере, до такого уровня, ковчег не смог бы плавать над ними в течение 5 месяцев. Теперь рассмотрим продолжительность потопа. Второе свидетельство глобального потопа – его продолжительность. Тщательное изучение библейских данных свидетельствует о том, что потоп продолжался 371 день. То, что катастрофа продолжалась более года, полностью соответствует ее всемирному характеру, но не может быть должным образом согласовано с теорией местного наводнения. Наше воображение действительно поражает мысль о таком гигантском наводнении, что оно покрыло даже самые высокие горы Земли за 6 недель, а затем продолжало господствовать над этими горами еще 16 недель, в течение которых единственные оставшиеся в живых люди дрейфовали по безбрежному океану. Но если библейскому понятию о потопе, который покрывал вершину гор в течение 16 недель, трудно смириться с теорией местного наводнения, что мы можем говорить о том месте в Писании, где сказано, что еще 31 неделя прошла, прежде чем вода отошла достаточно, чтобы Ной благополучно высадился где-то в горах Арарата. Кроме того, нельзя не подчеркнуть, что ковчег стоял не просто на вершине высокой горы, которую можно было заметить только в первый день 10 месяца. Священное Писание сообщает нам, что в тот день показались верхи гор. Другими словами, потопные воды должны были опуститься на сотни метров, чтобы к тому времени можно было увидеть горные вершины разных высот. Продолжительность потопа заставляет нас думать о нем как о глобальной катастрофе, а не местной. Другим свидетельством того, что потоп имел всемирный характер, является необходимость в ковчеге. Бог сказал Ною построить ковчег, чтобы сохранить семя для всей земли. Бытие, 7 глава, 3 стих. Всю процедуру построения этого огромного корабля, которая включала без сомнения многолетнее планирование и труд, просто чтобы избежать местного наводнения, можно считать бессмысленной и ненужной.
Бог мог бы посоветовать Ною отправиться в Европу или Африку, и вместо того, чтобы отправлять животных на ковчег, Бог мог вывести животных и птиц из зоны наводнения, прежде чем воды достигли высшей точки. Затем эта область могла быть заселена животными из-за предел зоны затопления. Но в глобальном потопе не могло быть выживших среди наземных животных и птиц. Ковчег был необходим. Рассмотрим также повторяющееся использование универсальных терминов. 60 раз мы находим в истории потопа использование таких универсальных терминов, как «все», «каждый», «все», что имело дыхание духа жизни в ноздрях и под всем небом. Хотя некоторые из этих терминов периодически используются в Ветхом Завете в ограниченном и менее глобальном смысле, именно контекст всегда указывает на значение слов. В Бытие 6 по 9 главы контекст явно не ограничивает значение этих универсальных терминов. Их повторное использование является решающим. Это был всемирный потоп. Окончательным свидетельством всемирного характера потопа является радуга Завета, описанная в книге Бытие, 9 глава с 8 по 18 стихи. Она не только подтверждает сверхъестественную уникальность этой глобальной катастрофы, но и доказывает ее всемирный характер. Божественное обещание было дано не только для Ноя и его сыновей, но для их семей и всех их потомков, для животных и птиц и для всех их потомков и для самой земли. Если потоп был ограничен в географическом масштабе, этот завет потерпел неудачу, то есть Бог солгал, поскольку с тех пор сотни разрушительных местных наводнений убили миллионы людей и животных. Бог очень четко говорит в Бытие, это был уникальный глобальный катастрофический потоп, акт божественного суда против грешного мира. И как сказал Иисус в Евангелии от Матфея в 24 главе с 37 стиха по 39, предупреждение о грядущем суде, когда Христос вернется.

Если вы сейчас задумались, как Ной мог заботиться о животных на ковчеге, то на этот вопрос вам ответит Гарри Том в своей статье, источник которой является creation.com. Задумывались ли вы когда-нибудь, как Ной и его семья могли ухаживать за столькими животными, находясь на ковчеге в течение года? Этот вопрос часто поднимают скептики Библии. Только представьте себе, что каждый день нужно убирать все эти клетки. Но эта проблема не из новых. В некоторых частях мира фермерам приходится содержать своих животных в помещениях в течение многих месяцев зимой, что похоже на задачу Ноя. Люди в этих странах решают эту проблему различными способами. Один из них – это внутренняя часть хлева, овчарни, в Нидерландах, называемого подстал. У основания деревянных колонн имеются каменные опоры. Они позволяют отходам накапливаться в течение зимы и защищают деревянные столбы от гниения на протяжении многих лет. Фермер постоянно добавляет солому, торф или опилки поверх существующего слоя, когда тот загрязняется отходами животных. К концу зимы слой подстилки вырастает до полуметра. Несмотря на накопление отходов, окружающая среда остается чистой и приятно пахнет. В подобных конюшнях содержатся также коровы и лошади. Подсталы широко использовались в прошлом и до сих пор популярны на экологически чистых фермах. Когда я был ребенком, мой отец держал стадо примерно из 30 овец и использовал подстал. Наш сосед, который был профессиональным фермером, держал в таком хлеву более 130 овец. Даже при таком количестве животных хлев был чистым и удобным. В подсталах фермер часто держит чистую солому над животными. Это экономит место и силы. Единственный раз, когда подстал пахнул, что я отчетливо помню, это когда хлев убирали в конце зимы. На экологически чистых фермах считают, что им нужно чистить хлева всего один или два раза в год. Навоз мог бы пригодиться Ною как топливо для отопления. Сегодня из отходов получается прекрасное удобрение. Другой тип хлева – крупсталь. У многих фермеров, где я вырос, были такие хлева, и они до сих пор используются в нашей стране. В таком хлеву животные содержатся на полу, покрытом, например, соломой. За ними находится желоб. На старом голландском языке он называется груб, в который собирается навоз и моча. Этот тип хлева легко чистить, достаточно вытряхнуть навоз в емкость для сбора. Соломы требуется сравнительно немного. Если бы Ной использовал подобную систему, то он мог бы сбрасывать отходы в море, используя воду, дефицита которой не наблюдалось, для промывки хлева. В таком помещении также легко кормить животных, просто выбрасывая корм в желоб с другой стороны хлева. Джон Будморап в своей книге «Ной в ковчег. Техника экономическое обоснование» исследовал некоторые трудосберегающие технологии, которые Ной мог использовать на ковчеге не только для удаления отходов жизнедеятельности животных, но также, чтобы кормить и поить их. Когда мы немного узнаем о том, как ухаживать за животными в холодном климате, мы обнаруживаем, что для Ноя это не было бы такой уж сложной задачей. Особенно если у него и его семьи хватило изобретательности и умения построить замечательный ковчег. Кроме того, у них было много лет, чтобы подготовить бортовые стойла, включая оборудование и продовольствие.

Следующий ответ на вопрос, откуда Ной взял смолу для ковчега, ответит нам доктор Тасс Уолкер из статьи, источник которой creation.com. Многие геологи утверждают, что Ной просто не мог построить ковчег так, как это описывается в Бытие. По их мнению, Ной не мог использовать смолу для покрытия ковчега и сделать его водонепроницаемым. Геологи заявляют, что смола является побочным продуктом из нефти или угля, а если допустить, что уголь образовался только во время всемирного потопа, Ной просто не мог покрыть ковчег смолой. Смола представляет собой черное клеевидное вещество, которое остается после нагревания или очищения каменноугольного дегтя. Смола принадлежит к тому же самому семейству веществ, что и асфальт или бутин. Сегодня смола в основном получаема в результате нагревания угля. Большинство современных геологов не знают о других источниках смолы, но каменноугольный деготь и нефть являются не единственным источником смолы. Каждый, кто захочет потратить немного времени и заглянуть в хороший словарь по геологии, обнаружит, что смолу можно также получить в результате очищения или нагревания древесины. В действительности, до того, как начала развиваться угольная и нефтеперерабатывающая промышленность, смолу получали именно таким образом. На протяжении по меньшей мере 1000 лет в Европе процветало производство смолы. Именно смола, полученная с помощью этой технологии, использовалась для построения тех известных огромных деревянных кораблей и парусников, которые встречаются в европейской истории. Производство смолы было профессией, которая требовала квалифицированного труда, и многие европейские фамилии свидетельствуют об этом сегодня. В польском языке и во многих других славянских языках слово «pitch» с английского «смола» или «tar» с английского «деготь» звучит как «смола». В любом польском телефонном справочнике вы найдете такие фамилии, как «смола», «смоландер», «смолен», «смоленский» и «смолярц». Эти фамилии означают «человек, который делает смолу». Подобным образом в Германии слово «смола» звучит как «тер». И от этого слова образовались такие фамилии, как «тир» и «тирман». Также в английском языке можно встретить такие фамилии, как «питчер», «таргер» и «тармен». И это лишь некоторые фамилии. Все это указывает на то, что производство смолы было очень распространенным видом деятельности по всей Европе. Итак, как же производилась смола до того, как начали развиваться нефтяная и угольная отрасли промышленности? Первым этапом было добывание смолы из сосны, которая в то время росла в густых европейских лесах. На стволе дерева делались косые разрезы, и по мере того, как смола из дерева стекала по канавкам, ее собирали в резервуар, установленный в самом основании дерева. Сосновая смола до сих пор добывается таким способом в Польше, Украине, России, Финляндии и других европейских странах, где растут сосновые леса. Когда смола перестает стекать, деревья срубаются и покрываются почвой или пеплом, а затем медленно сжигаются, при этом получается легкой черной чистой формы углерод, который называется древесным углем. Последним этапом в процессе изготовления смолы было добавление измельченного в порошок древесного угля кипящей сосновой смоле. Различные количества древесного угля давали смолы с различными свойствами. Именно такая смола использовалась для того, чтобы покрывать водонепроницаемым слоем огромные корабли, которые плыли через океан. По моему мнению, это не случайно, что смола сегодня может добываться из угля, большинство из которого в Австралии имеет все признаки того, что она была получена из обломков сосен. Несмотря на то, что я не могу с уверенностью сказать, что Ной получил смолу для своего ковчега именно таким образом, однако описанный способ получения смолы также не указывает на то, что вы не должны уметь добывать нефть или уголь из почвы для того, чтобы получить смолу.
Всякий, кто срубил бы столько деревьев, сколько срубил Ной и его помощники для постройки огромного ковчега, который должен был плыть по водам океана, несомненно, узнал бы о существовании древесной смолы. И если европейцы хорошо знали и широко использовали такой метод изготовления смолы еще до того, как была обнаружена нефть, то, безусловно, Ной также мог использовать тот же удачный способ покрытия своего ковчега, чтобы сделать его водонепроницаемым.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. Сегодня прозвучит заключительная часть этой истории.
1: Не сбылся прогноз доктора Шпеллера. Не выполнило командование свое собственное решение о мобилизации трудоармейцев лишь на время войны. Война закончилась, а дармовая сила так и осталась востребованной этой властью. Прошло еще 5 лет, прежде чем Августа вызвали в комендатуру города, и после долгих, но безуспешных уговоров остаться здесь работать навсегда – сообщили о его демобилизации. Приказ, дескать, поступил. Так что сдавай потихоньку дела, и через месяц-другой можешь отчаливать. Известие о дембеле вызвало такой всплеск эмоций, что он на радостях отпустил шофера домой. Тот жил в городе, а сам поехал на новый объект через тайгу, столько раз им езженной-переезженной дорогой. Она была знакома ему каждой своей выбоиной, каждым поворотом, каждым кустиком на обочине. Наверное, поэтому и проскочил первый же поворот на стройку и по обыкновению покатил к зоне, обуреваемой противоречивыми мыслями. Как бы ни привык он уже к этим местам, но все еще лелеял надежду вернуться в родные края. Только сначала надо было отыскать своих родных, о которых он ничего не слышал с самого начала 42-го, когда его забрали в трудоармию. И потом уже решил для себя, отыщет их, поедет туда, где они живут. Так в мечтах о встрече с родными и ехал, и спохватился лишь 5 километров, сообразив, что едет не туда. Не слишком-то огорчившись и не останавливаясь, стал высматривать место для разворота. Тайга стояла стеной по обе стороны дороги и даже не проглядывалась вглубь из-за сплошного не меньше 10 метров высотой кустарника. Особенно притягивала взор разросшаяся по обочинам рябина, огненные гроздья которой то и дело свешивались прямо к кабине. Вдруг он резко остановил полуторку и, открыв дверцу, встал на подножку. Впереди по дороге, степенно вышагивая прямо по ее середине, удалялся глухарь. Он не слышал бесшумного наката машины. И Август залюбовался его горделивой осанкой. Но долго полюбоваться не пришлось. Из-за кустов у обочины метнулась породистая лайка, и в следующее мгновение глухарь уже трепыхался в ее зубах. Все произошло так быстро, что Шталь даже принял лайку за мелкого волка и инстинктивно закричал, застучал по кабине. «Стой, разбойник!» От неожиданности собака шарахнулась в сторону, но добычу не выпустила. Теперь он уже разобрал, что это лайка, и спрыгнул с подножки. Оказалось, как раз для того, чтобы нос к носу столкнуться с появившимся из-за тех же кустов охотником. Что это женщина, он понял сразу, несмотря на ее мужскую экипировку. «Ты чего орешь? Испугался, что ли?» Насмешливо спросила она и, ласково потрепав собачку, взяла у нее птицу. «Я думал, волк», — признался Август. «Да и птичку жалко стало». Он хотел еще что-то сказать, но вдруг онемел от догадки. И под забытое уже письмо Юргена высветилось в памяти с мельчайшими подробностями. Он так и стоял с раскрытым ртом, не успев произнести заготовленную фразу. Охотница поняла это по-своему и на всякий случай сняла с плеча ружье.
2: «Ты чего, паря? Бабы с ружьем не видел?»
1: «Ты... вас зовут Зина?» – почти утвердительно выдавил он.
2: «Но...» – удивленно вскинула она брови. «Почем знаешь?»
1: Не веря еще в такую удачу, Август молчал и не сводил с нее глаз.
2: «Да чего ты так уставился? Откуда знаешь?» – спрашиваю.
1: «Тебя? Тебя мне сам Бог послал!» – выпалил он.
2: «Ха, во как!» – усмехнулась она. «Умалишенный, что ли?»
1: «Да нет, нормальный я!» – пришел, наконец, в себя Август.
2: «Зина, я друг тех двух людей, которых ты спасла лет 5-6 назад. Помнишь?»
1: «Немцев-то?
2: А то как же!»
1: Мгновенно подобралась она вся, а лицо ее осветилось нескрываемой радостью.
2: «Значит, второй-то, Юрген, все же добрался до дому?»
1: «Добрался, Зина. Но речь идет о другом, о Петре. Скажи, он умер?»
2: «На моих глазах!» – пожала она плечами и опять догадалась. «А, все же валят на Юрия! А ведь я предупреждала его!»
1: «Так его что, посадили?»
2: «Да нет, но ему не верят родные Петра. Обвиняют в убийстве. Ему очень нужна поддержка, Зина!»
1: «Родные в убийстве? Не верят?»
2: «Ну и люди!» «Да ведь он на себе тащил того Петра! Сам падал, а друга не бросал!» «Между прочим, могилка Петра в 2 верстах отсюда. Я только от нее и иду. И это... как звать-то тебя? Август?» «Знаешь, я ведь очень даже могу помочь тебе. Или ему, это уж как выйдет».
1: «Так только на тебя и надежда, Зина».
2: «А, потому меня Бог и послал?» – улыбнулась она. «А у меня на тебя надежда. Ну, что передашь привет Юргену?»
1: «И не только привет. У меня письмо этого Петра осталось». У Августа так дух и перехватило, и захолонуло в груди.
2: «Письмо?» – выдохнул он.
1: «Ты сказала, письмо? Петра?»
2: «Ага. Он-то сказал Юргену, что в ящичек свой положил, а сам забыл его на топчине под холстиной. Или обронил нечаянно. И я тогда, как обнаружила его, сразу подумала, что будут у него неприятности из-за этого. Но уже не догонишь, не вернешь. И отправила бы письмо. Да куда оно без адреса? Да еще и написано не по-русски. Лежит оно у меня на заимке в целости и сохранности. Берегу на всякий случай. Как же, мне тот Юрген много о Боге на душу положил. Все о Христе рассказывал, да разъяснял. Слушала бы и слушала. Я потом обо всем своему отцу рассказывала. И знаешь, он, как услышал о спасении Христовом, сразу преобразился, будто ждал этой вести всю жизнь. В последнюю ночь, помню, подозвал меня. «Видишь, — говорит, — доченька, — вон там, чуть поодаль, сияние томное, неяркое. Будто все светлячки тайги в ночи в одно место собрались». И так их свечение во мне благостно разливается, что в жизни такого покоя я не испытывал. Постой, это не свечение, это голоса ихние. Никогда не подозревал, что светлячки могут петь. Вот они о чем. Они поют о любви Господа Иисуса Христа. Слышишь?

0: И счастье, что я успел!»
1: И тихо отошел вечность, так же, как и Петр, примирился папка с Богом перед смертью. Не понадобилось и батюшку искать. Это он мне и наказал, чтобы письмо хранила, сколь бы времени ни прошло. Прямо нутром чувствовал, что пригодится оно. «Вижу, нужно тебе это письмо». Вон как просиял весь. «Нужно, Зина. Только как же?» «А очень просто. Пойдем сейчас со мной. Можешь, конечно, и потом когда-нибудь, но уверена, что не найдешь. Заплутаешь только». «Нет-нет, я иду. Далеко это?» «К вечеру обернешься. Собачку дам, назад доведет». «Машину здесь бросишь?» «Да», — огляделся Август. «Лучшего места и не найти. Будто для этого и остановился. Спасибо глухарю». «И то правда. Ну, тогда вперед. Найда, за мной».
2: На заимке, пошарив на палатях, Зина достала чуть пожелтевший треугольник, сдула с него пыль, отерла рукавом и подала Августу.
1: «Вот оно! Прочитай, да хоть расскажи мне, о чем там?» Петр говорил, что описал все, как есть.
0: «А как он благодарил Юргена перед смертью?»
1: «Помню, все помню, будто это только что было».
2: И в печальной задумчивости, со слезами на глазах, кивала головой, пока Август переводил ей письмо.
0: «Все так, все именно так. Сам еле ноги передвигал, а Петра на плечах нес сюда. Ты можешь не поверить, но папа угадал все, что здесь написано, будто сам читал его. И уже на прощание сказала: как же люди могут по-другому думать о Божьем человеке? Ну, да Бог им судья».
1: «Это так, Зина. Только он может судить нас. Ты уж сам поезжай, как и обещал мне. А то по почте, так это, сам знаешь, то ли дойдет, то ли затеряется. Больно ненадежно по почте-то».
0: «Сам, конечно, только сам. Я это не одной тебе обещал. Поклон тебе низкий, Зина. И от меня... и от Юргена, и думаю, что от родных Петра. Уверен, что и им станет легче жить, когда узнают правду. Дай-ка, Господь! Ну, благослови тебя, Бог, на пути».

0: Бывает в жизни любого человека такой период, когда удача изо дня в день просто стелится перед ним, даже заглядывает в глаза и бежит по его следам. Бывает и совсем наоборот, что, кстати сказать, случается много чаще. Преследует без проблеска надежды тяжкая полоса невзгод. И в жизни Августа, наконец-то, случился желанный период удачи. Это после стольких-то лет периода наоборот. И начало ему положила вот эта встреча с Зиной. Следом, столь же нежданно-негаданно, пришло письмо от Коли Шмидта и несказанно порадовало его. Уж за кого, а за Николая Август переживал особо. И вот, гляди-ка ты, выжил парень. И не только выжил, а уже и женился, и двоих детей нажил. Так и остался он в том Красноярском крае, где тянул лямку трудоармейца до 48-го года. Теперь приглашал к себе в гости, если, конечно, Август сможет приехать. Письмо было коротким, поскольку не было уверенности, что оно вообще найдет адресат. Вон, мол, Бергу написал, а от него ни слуху, ни духу. И жив ли, нет ли, неизвестно. Вместе с радостью за парня встала перед Августом и дилемма. Что делать после встречи с Бергом? Что он едет в первую очередь именно к Бергу, было делом решенным. Сам Шпеллер приготовил ему билет, да и все необходимые документы на дембель были уже в кармане. А вот остаться ли в Казахстане или посмотреть условия жизни там, где Коля, уж больно хвалил он эти места, он не решил. За этими размышлениями и застал его за день до отъезда шофер Ваня. Теперь уже, ясное дело, бывшего его шофера. «Август, пляши!» – заорал он с порога дурным голосом. И, не дожидаясь вопросов, сорвал с головы кепку и брякнул ею об пол. «Я депешу для тебя из комендатуры привез! Родные твои нашлись! Пляши!» «Где? Кто?» Кубарем скатился летчик с кровати и вырвал из рук Ивана телеграмму. Она была адресована комендатуре. Начал читать. «Сообщаем, что...» И заплясали буквы. Слились в одно сплошное пятно. Понимает, что нашлись его родители. А читать нету сил. «Прочитай, Ваня!» «Так бы и давно!» Веселится Иван. «Да я ее уже наизусть знаю. Гляди, живы-здоровы твои старики и живут в Казахстане. И где там? Читай!» «А-а-а, не понял? Да ты посмотри на карту, в какой области живет твой Берг. Видишь? А теперь гляди, где родители. Там же! Да чего ты куксишься?» Иван отворачивается и смахивает невольную слезу. Впервые видит он своего железного шефа таким растерянным и беспомощным. «Ну, так оно и понятно. Столько лет искать родителей и найти перед самым отъездом. Приди эта депеша завтра, она бы уже не захватила его. И тогда его поиски продолжались бы еще столько же. Растеряешься, однако, какой бы ни был железный». Но тут, к великому его изумлению, Август встает на колени и, прижимая депешу к груди, бормочет что-то непонятное и не верит Иван тому, что слышит.
1: «Как велика твоя милость, Господи, ко мне недостойному! Слава тебе за то, что нашел моих родителей! За все слава тебе, Господи!»
0: Не дослушал Иван, раскрыв рот, к двери попятился. «Да он же молится! Мать честная! Молится!» Чуть не закричал и прикрыл рот ладонью. «Вот это подкосило так подкосило шефа! Мужик-то ведь кремень! А смотри-ка! Копил горе, копил! Да, видать, и перегорел, раз от хорошей вести сломался! Как счастье-то дается другой раз, а? Но все равно благодарить-то надо вот эту депешу и того, кто ее отправил. А Бог-то здесь при чем? Ах, ладно, пусть молится. Я свое дело сделал». Он поправил крестик на груди под рубашкой и тихонько вышел.

0: Анна копалась в огороде, когда услышала стук в калитку. «Кто бы это мог быть?» – удивилась она и не поспешила к воротам. «Ах, ребятня, наверное. Гостей не ожидаю, а свои не стучатся». Но стук повторился, и следом чей-то мужской голос позвал ее. «Хозяйка, подошла бы сюда! Дело есть!» Уже от дорожки она увидела высокого мужчину, стоявшего у частокола. По виду он был явно откуда-то издалека и уж никак не из местных. На ходу разглядела и его седые волосы, и волевое, но доброжелательное выражение лица. Подошла. Поздоровались. «Посидел-то ты, мил человек, рановато», — отметила про себя. И вдруг уверенно опредила. «С Петей был, не иначе». «Я тут Берга искал», — будто прочитал он ее мысли. «Да сказали, что он переехал. А вы вроде знаете, куда. Меня Август зовут». «Может быть, слышали уже?» «Слышала она про него. От Юргена слышала. Летчик, кажется, был такой у них в трудоармии». «Да слыхать-то слыхала!» Сухо ответила и губы поджала. «Дело-то какое ко мне! Петра ведь нет в живых! Сгубил его кое-кто тут у нас. Петра-то». «Разговор долгий. В дом бы ввела». Сделал вид, что не распознал неприветливости хозяйки Август. «Я ведь только-только из тех мест. Если про Берга что хочешь выведать, то спроси у других. Мы с этим Иродом не знаемся». «Вон как!» — грустно сказал он. «Но я не только про него хотел бы говорить. Ты по-немецки читать можешь? Письмо у меня тут к тебе». «От кого письмо?» — заволновалась Анна. «Ну, заходи, заходи. Я сейчас старшего крикну. Прочитает. Сама-то вблизи плохо вижу». И крикнула куда-то в огород. «Петя! Петя, иди-ка, сынок, домой! Пошли, пришли тут к нам». Они вошли в дом, а прибежавший на ее зов парень лет 20 остановился у дверей, выжидательно глядя на гостя. «Ты почерк отца разберешь?» – спросил тот. Паренек утвердительно кивнул головой. «Тогда посмотри сюда». «Его?» Гость протянул письмецо. Едва взяв его в руки, Петя весь задрожал. Повернулся к матери и сказал прерывающимся голосом: «Его! Мама! От папки письмо!»
1: «Как от папки?» —
0: побледнела мать. «И к гостю.
1: Откуда оно?»
0: «Потом расскажу. Прочитайте сначала».
1: «Читай, сынок!»
0: Взявшись за сердце, кивнула она сыну, который уже и без этого жадно вчитывался в строчки. Но поскольку он не произносил ни слова, простонала:
1: «Ну, вслух же читай, Петя, вслух!»
0: Но парень не слышал ее. Лишь дочитав до конца, он поднял на нее глаза, полные слез.
1: «Мама, дядя Юра не виноват!» — Я всегда тебе говорил об этом.
0: Что? Что не виноват? Вмиг посуровила она.
1: О чем ты? Дай сюда письмо.
0: И тут же.
1: Да ведь не увижу. Ну, прочитай же мне.
0: Петя откашлялся, как лектор перед лекцией, и принялся медленно читать. Август молча наблюдал, как выражение лица женщины менялось по ходу чтения, и взгляд ее все растеряннее переходил от сына к гостю. Она как бы искала объяснения и поддержки. Петя дочитал до конца, и в комнате установилась гнетущая тишина. Слышно было даже поскрипывание ворота колодца с улицы. А Анна так и сидела, как изваяние, уставившись недвижным взглядом в одну точку перед собой. Август не торопил. Пусть она прочувствует всю нелепость своих обвинений против Юргена и поймет, наконец, каково было ему, годами терпевшему их неправедный гнев. Другие обвинители Августа мало волновали. С другими, с теми, кто науськивал, она сама разберется.
1: «Как же ты письмо отыскал? Где?»
0: Чуть слышно вымолвила Аня. «По милости Божьей отыскал. Петр это письмо забыл на заимке, куда Юрген притащил его на себе и откуда они отправились в последний для него путь. Об этом я узнал перед самым дембелем, совершенно непостижимым образом встретив в тайге хозяйку той заимки».
1: «Зину!»
0: – всплеснула руками Анна. «Да». На встречу с ней был один шанс из миллиона, и Господь дал нам этот шанс, чтобы мы установили истину. Теперь вы ее тоже знаете. Юрген ни в чем не виноват. Напротив, Петр был благодарен ему, во-первых, за то, что он не бросил его в тайге, а потом благодарил и за Христово спасение.
1: «И почему они не проверили, на месте ли письмо?»
0: Жалобно сказал Петя.
1: «Ведь тогда все было бы по-другому».
0: «Но, как говорится, знал бы, где упасть, так соломинки бы подстелил», развел руками Август. «Они не знали. Хорошо еще, что Зина сохранила письмо. Я еще там поблагодарил ее от вашего имени».
1: «Да-да, спасибо ей»,
0: – грустно согласилась Аня.
1: «Столько лет прошло, а она сберегла правду. Боже мой, столько лет! Да как же теперь смотреть в глаза Юргену?»

0: «Надо ехать к нему, мама!» Взял ее за руки сын и повторил с нажимом. «Сейчас же ехать! И рассказать! И примириться!» Аня порывисто встала, но тут же опустилась на табуретку и виновато улыбнулась.
1: «Легко сказать, примириться! А эти годы, как их уберешь из памяти? А ведь я не верила сперва!»
0: Она снова умоляюще посмотрела на Августа.
1: «Не верила! Веришь? Нет?»
0: «Верю, очень даже верю, Аня. Но теперь, когда узнала правду, надо быстрее исправлять ошибку. Прав, Петя. Идем прямо сейчас к Бергу. Или едем? Далеко ли он отсюда?»
1: «Да не так, чтобы и далеко. Только я вот не могу. Ноги, глянь-ка, чисто одеревенели, будто к полу приросли. Ах ты, горюшка-то еще!»
0: «Ну, это объяснимо, это пройдет», — успокоил Август и повернулся к Пете. «Так, может, вдвоем с тобой слетаем? И Юргена сюда приведем?»
2: «Он тоже ногами мается», — потупился тот. «Ты, мама, прости меня, но я его навещал иногда. Больная нога у него до сих пор гноится. Сможет идти, нет ли? Трудно сказать».
0: «Он сможет», — заверил Август. «Ему это не впервой. Так как, Аня?»
1: «Иди, Петя, с человеком. Смотришь, какую попутку поймаете. Они теперь часто тут шастают. Ну, а не сможет Юрген прийти? Так и ладно. Скажи, я потом сама к нему зайду. А сейчас прощение попроси за меня».

вот и ладно, поднялся Август. Жди, Аня. Чувствую, придем мы. Не может того быть, чтобы не пошел Юрген. Оставшись одна, Анна взяла в руки письмо и пробовала читать. Нет, не видит. А так хотелось самой прочувствовать каждое слово, каждую буковку. И тут, словно кто-то стал ей нашептывать те удивительные слова из письма, которые она сразу запомнила, потому что никогда ничего подобного от Петра в жизни не слышала. Так и зависли они в памяти. Так и звенят, позванивают, перекликаются, будто бубенцы из далекого далека весть несут. И повторяются, и повторяются. Дорогая Аннушка, прими мой последний привет. Передаю его тебе через брата моего, названного Юргена. Брат он мне в Иисусе Христе. Что заблудились мы, Анечка? Так это я с пути сбился. Моя это вина. И сбился, видать, для того, чтобы увидеть другой путь. Путь ко спасению Христову. Все это благодаря Юре. Он и сейчас не бросает меня, хоть я и чувствую свой конец. Ты не плачь. Умереть мне теперь не страшно, потому что иду я к своему Иисусу. И смолкли бубенчики. Ах, как не хочется расставаться с ними. С глубоким сожалением возвращается Анна из такого славного небытия к своему Иисусу. Повторила она, все еще прислушиваясь к себе. Да только за эти слова Юргену бы в пояс поклониться. Чтобы Петя мог такое сказать, надо было очень сильно потрудиться, все в нем перевернуть. Значит, Юрген это сделал. А мы его топтали почем зря. И снова в ее глазах тоскливое, запоздалое раскаяние. Да как же поддалась я на те наговоры? Знала ведь, какой добрый он человек. И тут же ловит себя на мелькнувшем определении. Точно, добрый. А добрый, он ведь и зла не будет держать. Да он никогда и ни с кем не ругался даже. Повеселела Анна. Не заметила, как встала на ноги и заходила по дому в нетерпеливом ожидании. Приедут, не приедут. Потом остановилась в замешательстве. Ах, да ведь отпустила ноги-то. То ли бежать за ними. И заторопилась на улицу. Но не дошла и до калитки, как с лихостью подкатил к воротам грузовик и затормозил, подняв клубы пыли. Из кабины ловко спрыгнул молодой парень и, поправив щегольскую кепку, вскинул руку к виску. «Привет, землякам! Принимай, хозяйка, гостей!» С другой стороны кабины Август и Петя помогли выйти Бергу, и тот, прихрамывая, направился к Анне. Она хотела было опуститься перед ним на колени,
но он решительно удержал ее за локоть. «Пойдем в избу», — только и сказал. «Вон что, зевак-то набежала». Из домов, и не только близлежащих, уже высыпали люди и целой цепью стояли, наблюдая за происходящим у Анны. Всех интересовал вопрос: неужели примирение? И если да, то почему? Что изменилось? В доме же Анны Юрген сразу встал на колени и негромко, но внятно стал благодарить Бога за его милость к нему. Ни одного слова упрека в адрес своих гонителей не услышали присутствующие. А когда он стал просить Господа не о своем только, но и об их общем прощении, упали на колени рядом с ним и Анна с сыном. Придерживая друг друга, они горячо молились и славили Господа за то, что он все расставил на свои места, и просили его сделать так, чтобы все узнали об этом как можно скорее, и также раскаялись в содеянном. Потом Юрген по очереди обнял их всех. Глядя на него, просветлели и их сердца, и уже недалекими, наоборот, желанными и необходимыми показались услышанные от него заветные слова. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Луки 8:17.

Скажем и мы в заключение, дорогие слушатели, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Луки 18:7. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Псалом 91:2. Ты, Господи, высок вовеки.

Дорогие друзья, сегодня прозвучала заключительная часть повести «Тайны Салаира». Автор этой повести – Виталий Полозов.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сейчас мы проходим с вами Ветхий Завет, то есть первую часть Библии. Мы говорили о том, как израильский народ, будучи в пустыне и на пути в обетованную страну, много роптал и жаловался на свою судьбу. В нашей последней истории мы узнали, что ни Моисею, ни Аарону, его брату-священнику, Господь не позволил войти в Ханаан. И Аарон уже умер на горе, которую указал Бог, а его священнические одежды получил его сын Илиязар. После остановки у горы Ор, на которой умер Аарон, народ пошел дальше и проходил через очень пустынное и сухое место. Вид пустыни был удручающим. И Ханаан казался дальше, чем когда-либо. Народ устал, был недоволен и, как всегда, жаловался Моисею и роптал на Бога. «Неужели ты вывел нас из Египта для того, чтобы мы умерли здесь в пустыне?» — говорили они снова Моисею и громко жаловались на то, что манна им опротивила, и им хочется чего-нибудь другого. Во время их ропота змеи наползли в шатры и покусали многих людей. Вид у этих змей был огненный, и укусы тоже жгли, как огонь. Укушенные люди немедленно умирали. Народ был знаком с наказанием за ропот и сразу же догадался, что и это наказание за их новую волну жалоб. Они поняли, что поступали плохо, и жалели об этом. Они говорили Моисею: «Мы согрешили, ропща на тебя и Господа. Помолись, чтоб Господь простил нас и избавил от этих ужасных змей». Моисей молился пред Господом, как много раз до этого, и Господь ответил ему: «Сделай медного змея, поставь его высоко на шесте, и кто поднимет свой взор на него, того оставит в покое змеи, и он спасется от их укусов». Моисей сделал медного змея, поставил его на шесте, высоко над станом, и все, кто поднимали свой взор на змея, исцелялись от укусов змей и оставались живы. Эта история тоже имеет глубокое значение, хотя многим кажется, что это просто еще одна история из жизни израильского народа. Дети, вы знаете, что Господь Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, умер на кресте за грехи всего мира. Его вознесли высоко на этом орудии смерти, и с тех пор всякий, кто поднимает свой взор, духовный взор, на Христа на кресте, тот получает спасение и прощение. Апостол Иоанн пишет в своем Евангелии: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, какая тесная связь между Ветхим и Новым Заветами Библии? Израильтяне пошли дальше, остановились в долине Арнона, между землями амореев и моавитян. Здесь не было воды, но народ, наученный горьким опытом, не роптал, но доверился Господу, попросив Моисея помолиться об этой нужде. Господь сказал Моисею: «Собери народ, и я дам им пить». Моисей велел начальникам народа начать копать колодец в пустыне, прямо в песке. В то время как начальники копали, народ пел хвалу Господу. Все верили, что Господь наполнит колодец свежей водой, и скоро все они напьются. Господу было приятно такое доверие ему, и он дал им воду в достатке, и все пили и хвалили Господа. Амореи, которые жили невдалеке, были идолопоклонниками. Они не знали живого Бога и поклонялись богам, сделанным собственными руками. Моисею нужно было вести народ через эту страну, и он послал человека к царю амореев. «Позволь нам пройти через твою страну. Мы будем держаться дороги и ничего не возьмем вашего, даже воды не будем пить у вас», — передал посланник слова Моисея царю. Царь же, которого звали Сигон, отказал в просьбе и двинулся со своей армией на израильтян. Но Бог был с этим народом, чего, конечно, не знали идолопоклонники амореи. Господь помог израильтянам победить. Они прошли через землю амореев, захватили ее, прожили там некоторое время. И когда двинулись дальше и пришли в другую страну, тут местный царь вывел на них свою армию. Но Господь снова защитил их и даровал им победу. 40 лет путешествия приходили к концу. Старики все умерли в пустыне. Все, кроме Моисея и его двух верных помощников, Халева и Иисуса Навина. Снова народ Божий стоял перед границами Ханаана, и только река Иордан отделяла их от желанной земли. По другую сторону реки были зеленые горы и долины, плодородные поля и богатые города. Они могли смотреть и видеть все это издали, но еще не могли войти туда, в обетованную страну Ханаан. Вот так и мы, дети, видим глазами нашей души ту страну, которую обещал Господь всем верующим, и наше сердце радуется. И пока мы идем по жизненной пустыне, Господь охраняет нас от врагов, от препятствий, которые нам ставит на пути сатана, и мы знаем твердо, что Господь исполнит свое обещание, и мы будем вечно с Ним в обетованном небесном Ханаане. Да, дети, это дивная страна, она ожидает верующих в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Он жив, Он ожидает нас там и отвечает на наши молитвы теперь. Я не сомневаюсь в том, что это так. Когда Господь Иисус еще был на земле, Он однажды проходил через одну местность со своими учениками и говорил о молитве. «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете». Эти слова звучат так, как слова любящего отца. Но это не все. Он продолжал. «Если сын попросит у отца хлеба, разве отец даст ему камень? Или если попросит рыбу, неужели отец даст ему скорпиона или змею? Конечно, нет, таких отцов не бывает. А если и случается, то его не считают нормальным отцом, а так, исключением из общего правила». Свои слова Иисус увенчал такими замечательными словами, которые утешают и радуют меня с юности. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Сколько больше то, что дает Господь, чем то, что люди привыкли давать своим детям». Этими словами Иисус хочет сказать нам, что Он любит нас так крепко, что готов дать нам все, что на земле и на небе. Но даже на наши мелкие просьбы отвечает Господь. Один мальчик, которому было всего 8 лет, жил в бедной семье, почти никогда не получал денег. Иногда мама давала ему копейку, но не больше. Но вдруг кто-то дал ему четвертак. Он так обрадовался, что вообразил себя просто миллионером. Мальчик вынимал четвертак из кармана и рассматривал его, потом опять прятал и нежно поглаживал в кармане. Он собирался купить себе многое на эти деньги. Когда он, может быть, в сотый раз запустил руку в карман, чтобы пощупать четвертак, денег там не оказалось. Что случилось? Как мог он потерять свое сокровище? Он вывернул наизнанку все карманы и начал обыскивать дом и сад, но нигде не находил монеты. Он был просто убит горем. Мысль о том, что его драгоценный четвертак мог потеряться так скоро, нагоняла на него невыразимую тоску. Ведь это было ужасно. Наступил вечер, и мальчик в ужасном настроении начал собираться в постель. Когда он уже залез под одеяло, он вдруг вспомнил, что позабыл помолиться Господу. Он подумал про себя. «Зачем мне молиться? Я потерял мои деньги и дело с концом. Что пользы теперь от молитвы? Если Господь не покажет мне, где мой четвертак, я просто не буду больше молиться. Я просто улягусь спать, и все». Но сон не шел к нему, и он ворочался сбоку на бок и стонал про себя. Когда он уже начинал засыпать, какой-то тихий голос внутри шептал. «И ты не помолился? Стыдно так, ты же ведь знаешь Господа». Он поворачивался к стене, пробовал уснуть, но назойливый голосок не давал ему спать. «Ты не помолился? Разве так делают хорошие дети? А ну-ка встань и помолись!» Он сел на краю кровати и подумал, «А может быть и вправду лучше помолиться перед сном?» Он вылез из кровати и склонил колени. И вдруг почувствовал, что одно колено стало на что-то холодное, твердое и маленькое. Он глянул вниз и не поверил глазам. На полу, у кровати, под его коленом, склоненным в молитве пред Господом, лежал потерянный четвертак.
0: А сейчас мы послушаем с вами песню, и если кто из вас ее знает, пойте вместе с нами.

0: Трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сказал: «Блажение давать, нежели принимать». Деяние 20:35. Артем вытер мокрый от пота лоб и бегло посмотрел на часы. Те показывали начало третьего. Людей на рынке убавилось, так что рядом с велосипедами, которые выставлялись на продажу, интересующихся было мало.
1: «Ждешь, не дождешься завтрашнего дня? Получишь заработанный велосипед и распрощаешься со мной?»
0: Повернувшись, Артем увидел Сергея. Хотя тот и старался непринужденно улыбаться, было видно, что ему не терпится услышать ответ.
1: «Еще не знаю», — неуверенно ответил Артем. «Надо с родителями посоветоваться».
0: «Смотри сам. Ну, если нужно, я с твоим отцом поговорю. Парень ты смекалистый, и для своих 15 работаешь хорошо. Тем более, не чужой человек, друг».
1: «Спасибо, я сам поговорю», — смущенно ответил Артем.
0: Летние каникулы только начались. До подросткового лагеря времени было достаточно, и Артем устроился подработать к соседскому парню Сергею. У того на рынке было несколько торговых точек по продаже велосипедов. Нужно было их собирать для витрины, а также делать несложный ремонт. Артем посмотрел на часы. До окончания рабочего дня оставался час. Он принялся убирать инструмент, то и дело поглядывая в сторону жилого района. Через некоторое время на дорожке показалась невысокая фигурка мальчика лет 8. Тот подбежал к контейнеру, остановился и начал восхищенно рассматривать велосипеды. В его больших, красивых глазах светился восторг с искорками надежды. Желтая футболка и синие шорты были немного потрепаны. Мальчик замер возле велосипедного ряда. Он рассматривал велотехнику и, казалось, боялся даже вздохнуть.
1: «А почему так поздно?» – улыбаясь, спросил Артем. «Я думал, ты уже не придешь».
0: Мальчик медленно перевел взгляд на Артема и тоже улыбнулся. Большие глаза заблестели. В нем было что-то такое, что быстро располагало к себе. Возможно, именно та искренность и открытость, с которой он часто рассказывал Артему о себе и своих мечтах. Познакомился с ним Артем 10 дней назад, когда ремонтировал очередной велосипед. Мишутка, так он называл мальчика, подошел к нему и заговорил. Слова выговаривались им медленно, немного протяжно, и хотя он старался четко выговаривать все буквы, было заметно, что «Р» дается ему с трудом. О себе Мишутка сразу сообщил, что через 2 недели у него будет день рождения, и что папа пообещал купить в подарок велосипед. Еще Мишутка рассказал, что отец с мамой ему не родные. Они недавно взяли его из детского дома, где он жил долго-долго. И этот папа, который не родной, очень его любит. Работает он далеко, уезжает на месяц, потом возвращается на пару недель и снова на работу. А Мишутка с мамой тем временем скучают и ждут его.
1: «Папа сегодня звонил», –
0: важно произнес Мишутка. Он, как всегда, старался быть очень серьезным, говорил медленно и тихо. Смотрел то на Артема, то на велосипеды.
1: «Он звонил и сказал, что завтра утром приедет, а потом сразу...»
0: Артем знал, что будет после, потому что мальчик все время об этом говорил.
1: «Так ты уже выбрал себе?» —
0: спросил Артем, вытирая тряпкой грязные от работы руки. Мишутка повернулся и указал пальцем на детский велосипед. Затем медленно подошел к выбранной модели и бережно дотронулся до колеса. Словно испугавшись, что повредит это сокровище, одернул руку и бросил вопросительный взгляд на Артема. Потом присел и ласково погладил бирюзовую раму.
1: «Этот

0: хороший, да?»
1: В больших голубых глазах мальчика светилась надежда на положительный ответ.
2: «Да, конечно, лучший!»
1: Как только Артем сказал это, мальчик заулыбался, и его восхищенный взгляд снова устремился на велосипед. Артем, желая усилить впечатление Мишутки, подошел к велосипеду и, легонько хлопнув по седлу, начал рассказывать обо всех преимуществах этой модели.
2: «Рама усиленная, но легкая, так что сможешь гонять и кувыркаться сколько душе угодно. Тормоза дисковые, вилка с амортизацией».
0: «Не буду я гонять», — серьезным тоном перебил Мишутка. «Его беречь надо, аккуратно ездить. Петька из нашего подъезда гонял и колеса погнул. А знаешь...»
1: Тут мальчик снова устремил свои большие глаза на Артема и мечтательно добавил.
0: «Я во сне уже не раз катался на нем. Мне часто снится, что приехал папа и на плечах принес меня сюда. А от вас я уехал на велосипеде. И это вправду хороший велосипед. Я сколько ездил на нем во сне, ни разу не упал».
1: Артем заулыбался, слушая своего маленького друга. Ему было знакомо это чувство. Он сам не раз видел себя во сне на новом велосипеде. Правда, модель его мечты была побольше.
2: «Так что, завтра заберешь?»
1: Мишутка, не отрывая взгляда от велосипеда, кивнул. Потом, взяв руку Артема, пожал ее и шепнул ему на ухо.
0: «Пожалуйста, не продавай его никому!»
1: Артем в ответ тоже кивнул, и мальчик, успокоенный, повернулся и пошел в сторону своего дома. Иногда он оглядывался, бросая взгляд на велосипед. И хотя их в ряду стояло много, Артему казалось, что Мишутка видит только один. Следующий день для Артема прошел как обычно. И все же было одно «но». Сегодня он сможет уехать домой на своем долгожданном велосипеде. Это заставляло его с нетерпением ожидать конца рабочего дня. В свободные минуты он принимался собирать его, чтобы в конце дня тот уже был на ходу.
2: «Так что, велик заберешь и до свидания?» — снова спросил Сергей. «Не хочется терять такого товарища».
1: Артем пожал плечами и сказал.
2: «Я забыл поговорить с родителями, но думаю, они не будут против, чтобы я поработал еще».
3: «А где же твой друг, тот паренек, что каждый день приходил к тебе? Он же и сегодня хотел купить».
2: «Говорил, что сегодня. Утром должен был приехать его отец и сразу к нам на рынок. Только уже 12, а его нет почему-то».
1: Артем снова бросил взгляд в сторону жилого района. Временами ему казалось, что он видит худенькую, невысокую фигуру Мишутки. Но мальчика не было. Не пришел он ни к двум, ни к половине третьего. Сергей закрывал торговую точку в 3 часа. Оставалось 15 минут, и тут Артем увидел Мишутку. Он шел медленно и устало, словно ему на плечи взвалили мешок с песком. Артем уже загрузил в контейнер почти все велосипеды. Остался только тот, который выбрал Мишутка. Однако мальчик, подойдя, даже не посмотрел в его сторону.
3: «Что случилось, дружище?» —
1: спросил Артем, когда мальчик подошел и сел рядом с ним, понурясь.
3: «Чего голову повесил? Велосипед тебя ждет!»
1: Мишутка поднял голову и посмотрел на Артема. В его больших голубых глазах блестели слезы. Он держался изо всех сил, но дрожащий голос выдавал его сильное волнение.
0: «Артем, скажи, быть сильным тяжело?»
3: «Что это ты вдруг, Мишутка? Случилось что-то?»
0: «Мама сказала, что нам теперь нужно быть сильными. Сегодня с утра она сильно плакала, но потом, вытерев слезы, попросила меня не переживать».
1: Артем присел рядом с Мишуткой и положил ему руку на плечо. Больше сдерживаться мальчик не мог, Из глаз быстрыми ручейками покатились непрошенные слезы.
3: «Что случилось? Рассказывай. Может, я чем-нибудь помогу?»
1: Мальчик опустил голову, потом вытер глаза, шмыгнул носом, снова потер глаза и стал медленно говорить.
0: «Сегодня маме позвонили и сказали...»
1: Голос Мишутки дрогнул.
0: «Сказали, что машина, на которой папа ехал с работы, попала в аварию. Папа в больнице и ходить уже не сможет. Никогда. Теперь маме придется работать, а я буду ухаживать за больным папой. Он был таким сильным, когда приезжал с работы, всегда носил меня на плечах».
1: Мальчик замолчал. Его плечи слегка подрагивали от сдерживаемых рыданий. И хоть небо было безоблачным, маленькие капельки почему-то падали там, где, наклонившись, сидел Мишутка.
0: «Артём, знаешь что?»
1: Мишутка наконец выпрямился и постарался расправить плечи.
3: «Что?»
0: «Я все-таки буду сильным, и за папой буду ухаживать, и однажды...»
1: Тут в его глазах вспыхнул слабый огонек надежды.
0: «Однажды у меня будет велосипед. Сейчас не получится, на лечение деньги нужны. Но когда я стану таким большим, как ты, а папе будет лучше, я куплю себе велосипед. День рождения без велосипеда — это не страшно. Главное, папу вылечить».
1: Мишутка встал и, не попрощавшись, зашагал в сторону своего дома. Идя, он уже не оглядывался, как прежде, на велосипед, который одиноко стоял и ждал своего хозяина. Артём поднялся следом. Внутри что-то перевернулось, и ему в этот момент тоже захотелось быть сильным. Он догнал Мишутку, взял его за плечо и, повернув к себе, с улыбкой сказал:
0: «Друг, у меня кое-что есть для тебя».
1: Мишутка непонимающе смотрел Артёму в глаза. Тот по-дружески взъерошил ему волосы, подвел к велосипеду и решительно сказал:
3: «Садись и езжай домой. Он твой».
1: Мишутка растерянно, не совсем понимая, что происходит, смотрел то на Артёма, то на велосипед.
0: «Как ехать?» – прошептал он.
3: «Так же, как во сне. Это мой подарок тебе на день рождения».
0: «А ты?»
3: «А я еще месяц поработаю у Сергея. Друзей бросать нельзя. И ты не забывай, заходи ко мне, а то скучно без тебя будет.
0: И еще, будь сильным, как сказала мама».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы возвращаемся к теме познания Бога и Его закона, которую я настойчиво поднимаю снова и снова. Ведь сейчас об этом практически перестали говорить. В 12 стихе 8 главы книги пророка Осии мы читаем: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это было огромной бедой Израиля, и это является также бедой той страны, в которой мы живем. Мы хотим выглядеть как цивилизованный христианский народ. Но это не так. Незнание Слова Божия — одна из самых поразительных черт нашей Родины. Именно поэтому мы такое огромное внимание уделяем наставлению в Писании. Самая важная задача церкви — это проповедь Слова. Я не считаю, что пастор церкви — это просто бизнес-администратор. Мне кажется, что пастор не должен быть светским львом, красующимся среди людей. Его задача — стоять за кафедрой и проповедовать Слово Божье. Если он действительно делает это, то вы должны горой стоять за такого пастора. Но я не прошу вас поддерживать человека, который лишь играет в христианство и весь предан либеральным идеям. Среди нас много людей, проповедующих слово, и к ним прислушиваются. Но при этом такие библейские программы, как наша, всего лишь капля в море. Народ не знает Писания. Прочтем следующий, 13 стих. «В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». Люди участвуют в церемониях, выполняют необходимые ритуалы, произносят правильные слова. Но все это не то, что нужно. Господь познал их, и они неугодны ему. Будучи пастором, я понял, что есть люди, которые прекрасно знают популярные выражения фундаментального христианства. Они всегда вовремя скажут «Славьте Господа», «Да благословит вас Господь». Эти слова замечательны, но в устах этих людей они не имеют никакого смысла. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их, они возвратятся в Египет. Очевидно, что когда Вавилон нанес поражение Ассирии, многие израильтяне из 10 колен присоединились к людям из колена Иудина, которые находились в Вавилоне, и возвратились в землю вместе с ними. Из книги пророка Иеремии мы знаем также, что во времена Вавилонского плена немалая часть народа отправилась в Египет. Думаю, Осия говорит здесь именно об этом. Но многие выдающиеся исследователи Библии не согласились бы со мной. Теперь прочтем последний стих этой главы, 14. «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище». Они пытались создать замену Иерусалимскому храму. Но Бог дал повеление совершать ему жертвы там, и только там. Иуда настроил много укрепленных городов. Иуда тоже согрешил, и позднее Бог также совершит над ним свой суд. Первое, что произойдет, это будет разрушение капищ в Израиле. Любопытно, что северная часть страны кажется самой пустынной. В долине Негев, где совсем нет дождей, такое запустение кажется чем-то естественным, но его никак не ожидаешь встретить в долине Ездреэлон, одной из плодороднейших долин мира. И тем не менее, повсюду в той местности мы и до сего дня видим свидетельство суда Божия. А теперь, друзья, перейдем к изучению 9 главы книги пророка Осии и присвоим ей такой подзаголовок: «Израиль обращается к плодородию земли».
В то время Израиль полагал, что материальное благополучие — это показатель прекрасного состояния нации. Но Бог говорит о том, что они были лишь блуждающей телицей. Он благословил их процветанием, и это ослепило их в отношении духовного состояния народа. На самом деле, они вот-вот должны были попасть в плен. Прочитаем первый стих 9 главы. «Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумнах. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы». Израильтяне грешили больше, но радости это приносило им все меньше, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Бог говорит: «Вы изменили мне, любишь блудодейственные дары на всех гумнах». Иными словами, Израиль пытался повысить производительность труда, но это обернулось для него осуждением. Рынки ломились от продуктов, вина была сколько угодно, и все это соблазняло израильтян. Сейчас мы также ослеплены благополучием. Биржа стала теперь важнее, чем Писание. И то же самое происходило в Израиле. В земле царило ложное благоденствие, а народ был далек от того, чтобы полагаться на Бога. Я считаю, что благополучие — это один из способов, который Бог использует для свершения своего суда. Бог говорит: «Я обеспечил вас всем, а вы считаете это заслугой своих собственных сил и способностей. Вы народ гордецов. Вы не ищете меня и не воздаете мне благодарности». Так было с Израилем, то же самое происходит сейчас и с нами. Читаем 2 стих. «Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их». Иными словами, в земле будет голод, а не процветание. Стих 3. «Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое». Не будут они жить на земле Господней. Бог ясно дает понять, что Он удалит их из земли. Хотя Он говорил о том, что Он не забудет своих заветов с Авраамом, Моисеем и Давидом. Присутствие Израиля в обетованной земле всегда зависело от его повиновения Богу. И вот Господь говорит о том, что Он удалит народ из этой земли, и в Ассирии будут есть нечистое. Народ отвратился от Бога и нарушил его закон. И теперь Бог говорит: «Я дам вам только нечистую пищу». Радость должна была оставить их. Чем больше они грешили, тем меньше они радовались. Однажды я разговаривал с одним человеком, который сказал: «Я пришел на проповедь, потому что устал. Я испробовал все в этом мире, и я устал от греха». Чем больше он грешил, тем меньше радости это ему доставляло, и этот человек, в конце концов, обрел Христа. Теперь прочтем стихи с 4 по 6. «Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их, драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их». Многие из израильтян после плена ушли в Египет, и там они уже не могли поклоняться Богу так, как Он им заповедал. Читаем стих 7. «Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности».
Израиль духовно заблудился. Почему? Из-за своих руководителей. Когда я начинал учиться для будущего служения, в церкви шли дебаты между фундаменталистами и модернистами. Модернисты отстаивали идею социального Евангелия. Они стремились совершать как можно больше добрых дел и говорили о своих высоких этических идеалах. Честно говоря, я склонялся на их сторону, потому что мне казалось, что многие фундаменталисты не придерживались столь высоких этических принципов. Меня тревожило, что в связи с этим либералы могут обоснованно критиковать нас. Но когда я внимательно изучил движение модернистов, то я понял, что на самом деле они не были так высоко моральны, как мне казалось. Осия говорил об этом. Он сказал: «Глуп прорицатель». Один молодой человек попал в такое учебное заведение, в котором известный либеральный проповедник преподавал этику. Он призывал молодежь сжигать повестки в армию. Это было противозаконно. Но он говорил о том, что есть закон, который выше закона Божия и законов государства. Молодой человек слушал все это и думал: «Если это этично, то я буду поступать именно так». Но в итоге он попал в очень затруднительное положение. Израиль отвратился от Бога, и поэтому народу грозил суд. Люди не были наделены духовным развлечением. Сегодня люди не знают Слово Божие. Вот что тревожит меня больше всего. Мы получаем много писем от людей, которые сумели освободиться от влияния различных культов, и мы этому очень рады. Но как они могли поддаться им? Причин здесь две: незнание Слова Божия и отсутствие духовного развлечения. Бог говорил о том, что собирается свершить суд над Израилем, и что это должно послужить уроком для любой нации, которая претендует на то, чтобы называться христианской. Прочтем следующий, 8 стих. «Ефреем — страж подле Бога моего, пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его». Ефрем — страж подле Бога моего. Судя по всему, в то время существовала группа верующих фундаменталистов, которые предостерегали народ о грядущем осуждении. Пророк — сеть птицелова на всех путях его. Это очень образный язык, который Оси использует для сурового обличения. Я не стал бы использовать подобных выражений для описания современных либерально настроенных богословов. Но я вижу, что либерализм сейчас одерживает верх. Либерализм стал как бы священной коровой. Очень много говорится о свободе прессы, о свободе высказываний, но фундаменталистам оставляют очень мало свободы. Поверьте мне, либерализм в политике, в прессе и в церкви — это сеть, ловушка, в которую люди легко попадаются. Вся проблема заключается в том, что наш народ отвратился от Бога. Ему более не молятся и не поклоняются. Читаем 9 стих. «Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их». Никаких сомнений здесь нет и быть не может. Бог свершит суд над этим народом. Возможно, вам это не понравится, но Бог со всей определенностью говорит следующее. Он желает наказать грех. Следующий, 10 стих, гласит: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Виноград и смоковница — это те символы, которые в Слове Божьем обозначают Израиль. Израиль не только установил поклонение тельцам в Самарии и в Вифиле. При Ахаве и Иезавеле в страну пригласили также пророков Ваала. В 11 стихе говорится: «У ефремлян,
как птица улетит слава, ни рождения, ни беременности, ни зачатия. Вы когда-нибудь охотились на уток, проводя долгие утренние часы в лодке или на берегу, и вот когда солнце всходит, и вы можете начинать стрельбу, выстрел делает кто-то другой, и все утки снимаются с места и тут же улетают прочь. Вы просто сидите и смотрите, как они скрываются из виду. Так скрылась и слава Ефрема. Этот народ оказал на древний мир колоссальное влияние, но его слава улетела как птица. Читаем следующий, 12 стих. «И хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них». Вот еще одно суждение, которое свершил над ними Бог. Бог дал Аврааму обетование не только о том, что даст ему землю, но и о том, что семя Авраамова станет как песок морской и как звезды на небе. Бог исполнил это обетование. Но народ согрешил, и вот Бог говорит, «Частью моего осуждения станет сильное сокращение рождаемости». Теперь обратимся к 13 стиху. «Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности». Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Бог еще не свершил своего суда над Тиром. В то время это был значительный торговый центр. Его благосостояние было подобно лихорадке, которая передалась и Северному царству, также превратившемуся в центр торговли. В земле царило ложное процветание, и люди обманывали сами себя. В 14 стихе читаем. «Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы». Их женщины были бесплодны. Это был суд Божий. Стих 15. «Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Все князья их отступники». Бог говорит этим людям. «Грех людей в Галгале навлек на них мой суд, хотя я и любил их. Это должно послужить вам предостережением. Я свершу свой суд снова, и вы придете к выводу о том, что я больше не люблю вас». В следующем 16 стихе говорится, «Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умершвлю вожделенный плод утробы их». Осуждение Божие свершалось не только над плодами земли, но также касалось и деторождения. Последний стих 9 главы, стих 17, гласит, «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами». Бог говорит, что Он желает извергнуть их вон, и сделать скитальцами среди других народов. 10 племен фактически так и не возвратились из плена. Вероятно, что они отчасти возвратились в землю, смешавшись с Иудой, ведь Иосиф и Мария были частью колена Иудина, проживавшего в Галилее. По возвращении из Вавилонского плена рассеяние царило даже в земле Палестины, так что современный еврей не в состоянии сказать, к какому колену он принадлежит. Теперь мы перейдем к изучению следующей, 10 главы. В этой части книга пророка Осии Бог изрекает свой суд над Израилем. В 10 главе мы узнаем еще одну причину суда Божия над Северным царством. В 1 стихе мы читаем. «Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры». В то время в Израиле царило благоденствие. Бог все еще являл свою милость народу, хотя и предостерегал их о грядущем осуждении. Слова «умножает для себя плод» означают, что лоза освобождалась от своих плодов, просто осыпая ими народ.
Хотя Бог и сделал Израиль богатой нацией, дело было вовсе не в этом. Израильские города росли, строились новые дома, и поэтому люди думали, что все в порядке. Их благополучие ослепляло их, вот в чем было дело. Я убежден, что сейчас у нас в стране происходит то же самое. Людям угрожает осуждение Бога, но они даже не подозревают об этом. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Вместе с ростом населения увеличивалось количество изображений. А если быть совсем точным, то чем более росло население, тем сильнее разрастался грех. Образ лозы напоминает нам о словах Господа Иисуса Христа, которые Он обратил к Своим ученикам в 15 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им: «Я истинная или подлинная виноградная лоза». Он говорил о том, что прежде люди считали, что они близки Богу лишь в силу своей принадлежности к избранному народу. Но это было уже совсем не так. Господь Иисус уже начал призывать людей к Своему имени. Он был главой созидавшегося тела церкви. Когда Он сказал: «Я есть подлинная виноградная лоза», Он имел в виду, что Его народ более не должен поклоняться в храме, и что к живому Богу можно было приблизиться лишь через Него. Читаем следующий, второй стих. «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Разделилось сердце их. Они все же поклонялись Богу. Мы не можем говорить, что они не делали этого. Многие из них приезжали в Иерусалим на праздники и объединялись в поклонении Богу, но все же они вернулись к поклонению золотым тельцам и Ваалу. Их сердце разделилось, они служили то Богу, то Ваалу. Друзья мои, Слово Божие часто упоминает о двоедушии, как о тяжком недуге, ведущем человека к духовному ослеплению. Как часто люди воспринимают веру как нечто нужное нам лишь по воскресеньям, забывая о Писании во все прочие дни. Осия сурово обличает такое поведение. Задумаемся над его словами. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. О слове вечном. Александр Тарасенко. О деньгах и не только о них. Деньги всегда и везде были большой проблемой для людей. Из-за денег обычно начинались войны, даже тогда, когда они имели более романтичный и благовидный предлог, как, например, Троянская война. Эта проблема часто коренится в подсознании человека и поэтому считается не физической, а метафизической, то есть духовной. Ею с переменным успехом занимаются как психиатры, так и служители церкви. Хорошо известно, что жадность присуща людям богатым в той же степени, что и бедным, а это только усиливает негативное впечатление у окружающих. Но особенную неприязнь вызывает сребролюбие у людей религиозных. Уже в древности эта любовь к деньгам была неоднократно описана и осуждена в назидательной литературе. Яркая оценка дана в древнегреческой трагедии, которую цитирует римский моралист Сенека. «Превыше блага для людей, чем деньги, нет. Ни наслаждение матери, ласкающей детей, ни отца, опека не сравнятся с ним». Далее этот философ заключает: «Жадность не бывает без кары, хотя она и сама по себе есть немалая кара. Владеть деньгами – большая пытка, чем добывать их». Интересно отметить, что Сенека был воспитателем императора Нерона, который отнимал у своих подданных все, что хотел, вплоть до жизни. Именно он приказал Сенеке покончить с собой. Мудрость учителя оказалась не сильнее жадности его ученика. Этой общечеловеческой проблемы не избежал и народ избранный, поэтому она часто упоминается в Библии. В отличие от обычной литературы, Слово Божие дает более глубокую оценку обольщению богатством. Любовь к деньгам названа дьявольским обольщением, которое заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Матфея 13:22. Здесь не просто вынесено этическое осуждение, но дана категорическая оценка: обольщение богатством есть орудие в руках противника Евангелия. Более того, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие. 1 Тимофею 6:9-10. Оказывается, в основе всех человеческих пороков лежит любовь к деньгам. Еврейский историк Иосиф Флавий сообщает, что гробницу Давида дважды грабили цари из недавидовской династии. Первый раз один из хасмонеев распорядился вскрыть гробницу Давида, который некогда превосходил богатством всех прочих царей, и вынул оттуда 3000 талантов серебра. Затем Ирод однажды ночью с большими предосторожностями, чтобы никто из граждан не узнал о том, распорядился открыть гробницу и обрел огромное множество золотых украшений и разных драгоценностей. Давид, родившийся бедняком, не смог сохранить свои богатства и оградить их от посягательств жадных потомков. Воистину невозможно взять заработанное тяжким трудом из царства живых в царство мертвых. Просто потому, что живые не позволят сделать это. Любовь к деньгам, в конце концов, приводит к двум тяжким последствиям – взяткам и невозврату долгов. Взятки стали неизбежным следствием этой проблемы по принципу «спрос рождает предложение». Как и в любом другом обществе Средиземноморья, это явление не было чуждо и Израилю. Взятки разрушали законный порядок во всех слоях общества, вплоть до верхних. Исаии 1:23. Тора и пророки неоднократно напоминают о справедливом суде. Второзаконие 1:16-17. Псалом 81, Михея 3:11 и другие. Иоанн Креститель призывал налоговиков не брать мзду. Луки 3:12-13. А после него апостол Иуда, уже обращаясь к христианам, обличал мздоимство. Иуда 1:11-12. Конечно, в массе своей люди оставались глухи к подобным обличениям и призывам. Поэтому за грехом следовало наказание, иногда вплоть до смерти. Несомненно, что авторы Нового Завета, осуждавшие этот порок, помнили случай из еврейской истории, когда сребролюбие было наказано по законам военного времени. Во второй Маковейской книге 10.19.22 читаем, что после подкупа сребролюбивых еврейских лидеров осажденные язычники бежали из окружения, поэтому Иуда Маковей, собрав егемонов народных, укорял, что за серебро продали братьев, отпустив врагов их. Этих, конечно же, казнил. На фоне подобного воздаяния от национального героя, которое по общественным законам считается справедливым, наказание Анании и Сапфиры, Деяния 5.1.10, от Бога вовсе не выглядит чрезмерным. Эта семейная пара решила красивым жестом преподнести в дар Богу то, что ему принадлежало по праву Творца. Псалом 23.1, 49.12. Сребролюбие порой настолько затмевало умы некоторых верующих людей, что они не торопились возвращать долги. Проблема кредитов и их отдачи была хорошо описана одним учителем из Иерусалима почти за 200 лет до Рождества Христова. Поучение это настолько меткое, что стоит привести его полностью. «Кто оказывает милость, тот дает заем ближнему, и кто поддерживает его своей рукою, тот соблюдает заповеди». «Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. Твердо держи слово и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя». Многие считали заем находкою и причинили огорчение тем, которые помогли им. «Доколе не получит, он будет целовать руку его и из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время». Если он будет в состоянии, то едва половину принесет, и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то заимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятиями и бранью, и вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого лукавства уклоняются от суды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Сирах 29.1.10. В этом весьма практичном наблюдении автор собрал все – и кредитование ближнего как религиозную обязанность, и важность своевременной отдачи, и лукавство недобросовестных должников, и испорченные взаимоотношения между людьми. Эта проблема появилась и в церкви, поэтому апостол Павел даже вынужден был напомнить римским христианам, людям, в общем-то, не бедным. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Ибо любящий другого исполнил закон» Римлянам 13.8. Следовательно, возврат долга есть проявление любви к взаимодавцу, а значит исполнение закона, то есть Торы. Интересно, что Иисус, которому христиане должны много более тех десятин, что они отдают ежемесячно, изображен в роли взаимодавца, строго исполняющего Тору. Обычно фраза в Откровении 3.20 трактуется абстрактно, лишь как обращение к неверующим. Однако следует помнить, что Апокалипсис написан служителем семи церквей, поэтому именно к ним, наибольшим должникам, взывает Иисус. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Эта фраза напоминает о древнем повелении кредитору. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу». Второзаконие 24.10.11. Раввины настолько строго исполняли эту заповедь, что не позволяли даже уполномоченному суда зайти в дом должника. Поэтому в той культуре эти слова из Апокалипсиса звучали очень сильно. Даже законодатель исполняет свою Тору. А это выводит нас на совершенно иной уровень взаимоотношений между взаимодавцем и должником. Из послания к Филимону заметно, что материальное стоит много ниже духовного. Автор напоминает хозяину раба, что и тот сам является ему духовным должником, так как он, богатый человек, был выкуплен из рабства греху. При этом апостол готов взять на себя чужие долги. Все это означает, что Иисус, исполнивший Тору и пророков, взявший на себя наши долги, терпеливо ждет от грешника покаяния как реального возвращения долга, в том числе от каждого из нас.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. «Новая идеология или старая альтернатива?» «Корень всех зол». 1 Тимофея 6:10. «Если ты один раз попробуешь мясо настоящего краба, ты никогда не сможешь есть крабовые палочки». Полина Дашкова, автор детективов, выходящих миллионными тиражами. На заре туманной юности человечество создало множество идолов-небожителей. Все они были богами-профессионалами, отвечали за самые различные сферы жизни и деятельности. Охоту, плодородие, скотоводство, управление царством мертвых, покровительство поэтам и музыкантам, здоровье, семейный очаг и прочее. Зевсы с Юпитерами и Изиды с Озирисами порой так плотно оккупировали землю, что и шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на капище. Однако Христос в Нагорной проповеди, говоря о том, что человек не может служить двум господам, противопоставляет Господу не кого-то из этих специалистов, а мамону. Мог бы произнести фразу, известную со времен древних пророков: «Не можете служить Богу и Ваалу». Но он объединяет всех узкоспециализированных кумиров в одном образе, название коему – богатство. Именно оно способно конкурировать с Творцом в душе человека. За деньги, как верят многие, можно приобрести и здоровье, и семью, и служение муз, и скот, и хлеб, и достойное место в царстве мертвых. Религии мира делят человечество на враждующие группировки, течения, общества. Стремление же к роскоши понятно всем и везде, знакомо каждому, абсолютно межконфессионально и интернационально. Этот бог объединяет людей различных вероисповеданий, всех возрастов и социальных положений. От его притягательной силы не спасает ни образование, ни воспитание, ни культура. Размышляя над темой о деньгах, я задала многим людям, как верующим, так и неверующим, один и тот же вопрос: что для вас значат деньги? И около 80% ответов можно свести к одному ответу – свободу. Еще выше показатель такого ответа у людей богатых и знаменитых. Один российский журнал каждый месяц на протяжении нескольких лет спрашивает у звезд эстрады и кино, политиков и бизнесменов, спортсменов и писателей, композиторов и поэтов одно и то же – любите ли вы деньги? Что они для вас значат? 99% отвечают: «Нет, не люблю, но они дают мне свободу». «Какую свободу?» И люди охотно перечисляют: «Свободу творчества, не думаю о хлебе насущном, создаю не коммерческие массовые проекты, а интеллектуальные камерные, свободу передвижения по миру, свободу в приобретении материальных, культурных и духовных ценностей, от пресловутых 600-х мерседесов и бриллиантов до посещения премьерной оперы в Ла-Скала и возможности полететь на другой континент, чтобы присутствовать на чемпионате мира по футболу, свободу в выборе образования, свободу в охране своего здоровья и так далее и тому подобное». Слова тех, кто выступает за богатство, звучат убедительно и предельно откровенно. Вот широко растиражированный и пользующийся огромным успехом пример из интернета, которому практически никто не смог убедительно возразить, хотя некоторые пытались сделать это в комментариях. Однако попытки эти выглядели бледно и жалко. Деньги – это свобода. Они нужны для того, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы с официантами разговаривать как с официантами, а не с благодетелями, а с таксистами как с таксистами, а не с шефами. Деньги нужны для того, чтобы вам не надо было толкаться на вещевом рынке, пытаясь примерить брюки, стоя на одной ноге на грязной картонке, а другой

Учили не начальной военной подготовке, а языкам, литературе, физике, чтобы он не спрашивал, что такое ананас и где находится город Париж. Деньги нужны каждому для своих целей. Кто-то тратит их на собственное здоровье, то есть вкладывает их в экологически чистую пищу, омолаживающие процедуры, целебные грязи Мертвого моря, минеральные воды Карловых Вар и тому подобное. Деньги, наконец, нужны для того, чтобы не бояться за свои деньги, за своих родных, за себя. Вообще ни за что не бояться. Вот такая прокламация. Очень похоже на вызов. Нет, не автора этих рассуждений, а конкурента, о котором говорил Иисус. Это вызов богатства. Причем не того с маленькой буквы, что присущ выскочке Нуворишу, и не того, каким обладает мегамагнат, и не того, которым владел легендарный Крес или сказочный Халиф. На смену кичливому хвастовству, надменности и презрению к тем, кто беднее, приходит спокойная, сытая уверенность, что деньги — это тот материал, из которого надо строить жизнь. Потребности, входящие в обязательный набор современного человека, растут с каждым годом. К этому ведет и развитие техники, и изменяющиеся нормы поведения в обществе, да и сам экономический уровень развитых стран. И нам надо соответствовать, выглядеть, зарабатывать. Все должны быть обеспеченными. Границы между социальными слоями постепенно стираются, как между городом и деревней. Безусловно, трудно представить современного европейца или американца, приносящего жертвы славянскому скотскому божеству Велесу или великому духу индейцев Маниту, но многочисленные ларечки и лавочки, торгующие ритуальными предметами фэншуй, расплодились так, что древним божествам впору рыдать от зависти. В любом заведении, офисах и магазинчиках, банках и конторах, больницах и отделениях милиции, над компьютерными столами и рентгеновскими аппаратами, над прилавками с пивом и копировальными машинами висят колокольчики, брелочки-погремушечки, привлекающие удачу, а со стеллажей бухгалтерской документации поглядывают сверху на посетителей фигурки керамической лягушки, держащей во рту монетку «Талисман богатства». Конечно, с последними утверждениями вышеизложенного интернетовского текста о том, что с деньгами ничего не страшно, можно поспорить, да еще как. Но признайтесь, что в паре тройки описанных ситуаций мы узнали себя. Действительно, хочется получить качественную медицинскую помощь, отдать ребенка в престижную гимназию, будучи на пенсии, не мучиться над смешным вопросом купить буханку хлеба или упаковку лекарства. Да только достигнув разумных границ, человек не сможет остановиться в своих желаниях. И следующий смешной вопрос, который будет жестоко терзать его, зазвучит так: купить еще одну яхту или поучаствовать в торгах на аукционе Кристи? Каждый стремится к стабильности, безопасности, уверенности, свободе. И человечество взяло твердый курс на такую вот прагматическую цель, чтобы всем было хорошо. Складывается новая мировая идеология, экономическое благоденствие для каждого. Разве плохо? Разрабатываются меры против бедности, за обеспечение мировой безопасности, за всеобщее медицинское страхование. Политические программы современности невозможно представить без таких тезисов, как защита детства и старости, поддержка безработных и помощь странам третьего мира. Да уж, не времена какого-то там Нерона, когда главным пунктом была задача убедить всех жителей империи, что ее глава – воплощенное божество. Люди в очередной раз делают попытку построить царство счастья на земле без Бога. В отличие от предыдущих моделей общества равенства и справедливости, где в качестве движущей силы выступали национальные идеи или коммунистические теории, сейчас гарантом выступают материальные ценности. И хотя со времен Вавилонской башни все подобные потуги с завидным постоянством терпели крах, они продолжаются и будут продолжаться до окончательного падения последнего Вавилона. И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багрянца, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Откровение 18.11.13. Вот так даже души там будут продаваться вместе со стадами крупного рогатого скота и мешками пшеницы.
А пресловутая

0: начертание зверя. Ведь без него никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Откровение 13.17. Нельзя будет участвовать в процессе богатства. И это принципиально новая идеология, представляющая яркую и мощную альтернативу христианству. Христос обещает своим последователям свободу от греха, мир с Богом, покой в сердце, утоление духовного голода и свою помощь в земном пути. Говорит о ценности каждого сотворенного по образу и подобию Божьему. Дает талант и возможность его развивать и служить Господу, восполняет нужды людей. Богатство обещает свободу от всего, от чего хотите, вводит в мир роскоши, дает покой за высокой оградой особняка, обеспечивает безопасность за спинами телохранителей, пытается гарантировать здоровье, дарит интеллектуальное развитие, предлагает утоление физического и духовного голода, поднимает самоценность, представляет возможности для реализации личности и день и ночь удовлетворяет все потребности. Вопрос лишь в сумме. Вот такая альтернатива, почти зеркальная относительно учения Иисуса. Спаситель сам заплатил за то, что предоставляет нам. Заплатил своей кровью. Он очерчивает жизненный круг человека, и в этот круг в первую очередь входит вечность. За то, что предлагает богатство, каждый должен платить сам, а жизненный круг будет включать землю, которая вращается вокруг собственника. Но дело не в этом. Точнее, не столько в этом. Многим и многим не уловить принципиальную разницу этих двух путей. Многие и многие острее чувствуют боль смешных вопросов, чем боль гибнущей души. И что говорить о мире, не читающем Библию, незнакомым со Спасителем, отвергающим Творца, не верящим в вечность бытия, если огромное число тех, кто считает себя чадом Божьим, занимает активно-агрессивную позицию в защите сей новой теории. Христиане должны быть богатыми. Это доказательство их твердой веры. Христиане должны быть здоровы. Христиане должны быть успешными. Христиане должны стоять во главе государств земных, а не присмыкаться перед чиновниками-безбожниками. То есть разговаривать с официантами, как с официантами, с таксистами, как... ну, вы знаете. Христиане должны вести диалог с сильными мира сего, как власть имеющие, а не как презренные сектанты. Очень напоминает мантры «Мы не рабы, рабы не мы», «Вошь ли я дрожащая или право имею» и прочие из подобной серии. А христианизованная альтернатива библейского учения «на ура» идет во всем религиозном мире. А для нерелигиозного и вообще ничего подправлять не надо. Ее главная опасность в кажущейся способности удовлетворить все нужды человека, в ее убедительности, очевидности и разумности. Не так давно я была на встрече с православным священником одного из калининградских приходов. Ему был задан извечный вопрос: «Батюшка, когда будет конец света? Когда вот такие встречи прекратятся, поскольку станут никому не интересны? Вы пришли, потому что вас волнует душа, вечность, нравственность. Когда не останется людей, задающих подобные вопросы, тогда и настанет конец. Когда мир утонет в своем комфорте, захлебнется материальными благами, тогда и свет для него померкнет».
1: Роза. Джон Повель. Томми. Профессор из Чикаго пишет об одном студенте по имени Томми. Лет 12 назад я стоял и наблюдал, как мои студенты входили в аудиторию на семинар по теологии. Тогда я увидел Томми в первый раз. Он сразу же привлек мое внимание, потому что расчесывал длинные прямые светлые волосы. Кажется, они были как раз в моде. Рассудком я понимаю, что важно не то, что находится на голове, а то, что в голове. Однако в тот день я отнес Томми к странным людям, чудакам. На моем семинаре я узнал, что Томми был настоящим атеистом. Он постоянно спорил, насмехался над идеями безусловно любящего Бога Отца. Мы просуществовали целый семестр в относительном мире. Хотя я должен отметить, что иногда он очень сердил меня шумом в последнем ряду. Когда в конце семестра он подошел ко мне, чтобы отдать свою семестровую работу, то спросил циничным тоном: «Верите ли вы, что я когда-нибудь найду Бога?» Я сказал, решив удивить его: «Нет». «О!» — воскликнул Томми. «А я думал, что именно это является вашей задачей». Я дал ему время дойти до двери аудитории и затем крикнул: «Томми, я не верю, что вы найдете Бога, но я абсолютно уверен, что Он найдет вас». Томми пожал плечами и исчез. Из семинарской аудитории и из моей жизни. Я огорчился, думая, что он мог не услышать моего высказывания. Сам я находил свою мысль превосходной. Позже я узнал, что Томми покинул занятия в университете, так как заболел раком. Вскоре он пришел ко мне. Он вошел в мой офис, и я поразился тому, что он так плохо выглядит. Зато его глаза лучились. Такие глаза я видел у него впервые с тех пор, как познакомился с ним. «Томми, я думал о вас. Я слышал, что вы больны», — начал я. «Ах, да, очень. У меня рак с метастазами в обоих легких. Вопрос недель». «Можете вы об этом говорить?» — осторожно спросил я. «Конечно». «Что вы хотите знать?» — ответил он. «Каково это, когда в 24 года приходится умирать?» «Ах, бывает и хуже». «Например», — удивился я. «Например, быть 50-летним и не иметь духовных ценностей и идеалов. Думать, что алкоголь, женщины и деньги — это и есть то, что составляет жизнь». Я мысленно вернулся к регистру, куда занес Томми при первой встрече как странного. Я подумал, что Господь послал мне встречу с Томми за тем, чтобы воспитать меня и чтобы я не спешил с такими выводами. «Знаете, зачем я к вам вообще-то пришел?» — спросил Томми. «На последнем семинаре вы сказали, что я не найду Бога, а Он найдет меня. Этим вы задели меня. Раньше я не особенно активно искал Бога, но когда мне удалили первый узел и сообщили, что он злокачественный, то я стал серьезно искать Бога. Когда рак затронул жизненно важные органы, я уже до крови стучался кулаками в ворота небес. Но Господь не отвечал, ничего не случалось». «Пробовали ли вы когда-нибудь долго и безуспешно искать?» И тогда я отступился. И так однажды я проснулся, и вместо того, чтобы, как обычно, биться душой в стену молчания Господа и в горечи звать Его, просто лежал. Мне было все равно. И Бог, и жизнь после смерти, и все, что к этому относится. Я решил, что время, которое мне осталось на земле, я проживу с пользой и глубоким смыслом. Я вспомнил о вас и о семинарах. Однажды на лекции вы сказали: «Главная печаль состоит в том, что люди могут пройти по жизни без любви. И как печально прожить жизнь, не сказав своим близким, что ты их любишь». Я начал с самого трудного. Со своего отца. Когда я вошел к нему, он читал газету. Я сказал: «Папа». «Да, что?» — спросил он, не выпуская газету из рук. «Я хочу поговорить с тобой, папа». «Ну, говори». «Я думаю, это действительно важно». Газета немного опустилась, примерно на 10 сантиметров. «О чем вообще речь?» «Я люблю тебя, папа. Я хочу только, чтобы ты об этом знал». Томми улыбнулся и продолжал с видимым удовольствием. Газета соскользнула на пол, и тогда отец сделал то, что он никогда в жизни не делал, по крайней мере, я не могу вспомнить. Он заплакал и обнял меня. Мы разговаривали с ним весь день и всю ночь, хотя на утро ему нужно было рано вставать на работу. Я чувствовал себя так хорошо рядом с отцом. Я видел его слезы, ощущал его объятия, слушал, как он меня любит. С моей матерью и младшим братом было уже легче. Мы тоже плакали вместе и обнимались, говорили важные и прекрасные слова. Высказали все, что годами хранили в себе. Мы жалели только о том, что так долго ждали этого часа. Я начал с того, что открылся людям меня окружающим. И однажды я обернулся, а Бог был со мной. Он не пришел, когда я его умолял об этом. Я думаю, что я был для него как укротитель зверей, высоко держащий обруч.
2: Оп, прыгай. Бог, я даю тебе 3 дня, 3 недели, приди ко мне».
1: Очевидно, что Бог делает все по своему усмотрению, по своему плану. Но самое важное, что Он действительно есть. Он нашел меня. Вы были правы. Он нашел меня.
2: «Томми», я вдохнул воздух. «Я понимаю, что вы рассказали самое важное о том, что необходимо каждому человеку, и что так ясно теперь вам. Я понимаю, что самая надежная дорога в жизни — это не только найти Бога как личного спасителя и утешителя, но и открыться для любви всем людям. Знаете, что апостол Павел сказал? Бог есть любовь. Каждый, кто в любви живет, живет с Богом, и Бог с ним. Томми, могу ли я попросить вас кое о чем? Когда вы занимались у меня на семинаре, вы были невыносимы, но вы можете все поправить. Не согласитесь ли вы прийти на семинар и там рассказать то, что вы сейчас рассказали мне? Если я попробую сам пересказать, это не произведет впечатления. Нужно, чтобы студенты услышали это от вас».
1: «Ах, нет, я смог довериться вам, а для всего семинара вряд ли».
2: «Подумайте об этом, Томми, и если надумаете, просто позвоните мне».
1: Через несколько дней он действительно позвонил и сказал, что готов выступить на семинаре. Он сделает это для Бога и для меня. Мы обговорили дату. И все-таки выступление не состоялось. У Томми была более важная встреча, чем со мной и студентами. Конечно, жизнь его со смертью не закончилась, она только изменилась. Он сделал шаг от веры к познанию. Он нашел жизнь, которая прекраснее, чем могут увидеть человеческие глаза, услышать уши и представить душа. Перед его смертью мы еще раз поговорили. «Я не смогу прийти к вам на семинар», — сказал он. «Я знаю, Томми. Скажете вы за меня? Скажете ли вы всему миру за меня?» «Я скажу, Томми, я скажу всем. Сделаю все возможное, все, что от меня зависит. Вас, дорогие, которые прочли эту простую историю про любовь, я благодарю за внимание и с благодарностью вспоминаю Томми, находящегося где-то в солнечных холмах неба. Томми, я рассказал о тебе людям так хорошо, как только смог». Перевод с английского Анны Шафф.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: И слушаются голоса моего. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Однажды в Сирии путешественник наблюдал, как три пастуха пустили свои стада пить из одного колодца. Это выглядело как одно большое стадо. Путешественник с удивлением подумал, как же они найдут своего хозяина? Он думал, что получится недоразумение, но вышло совсем иначе. Когда все овцы напились, он услышал голос одного пастуха, сказавшего по-арабски «Мен-ах!» – это значит «следуй за мной!». На этот зов отделились около 30 овец, которые пошли за своим хозяином. Второй пастух сделал то же, и его овцы пошли за ним. А овцы, которые остались, принадлежали третьему пастуху. Путешественник попросил у первого пастуха его пальто и шляпу, надел на себя и позвал его овец. Некоторые овцы смотрели на него с любопытством, но ни одна из них и не думала о том, чтобы идти за чужим пастухом. «Они идут только за тобой и не за кем другим?» – спросил путешественник. «Конечно», — ответил пастух, — «если и пойдут, то только больные. Здоровые овцы никогда не пойдут за чужим, так как они не знают его голоса». Пастух громко покрикивает время от времени, чтобы напомнить овцам о своем присутствии. Они знают его голос и идут за ним. Но если позовет кто-то чужой, они настораживаются, смотрят тревожно, и если этот голос повторится, бегут от зовущего. Иисус Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-28 стихи. Мы, христиане, овцы Иисуса Христа, будем всегда следовать за Ним и будем послушны Его божественному голосу.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Будьте победителями. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. Ваня сидел на корточках в окружении малышей и мастерил для них маленьких человечков из желудей.
2: «Эй, ты, нянька, поди-ка сюда, я разберусь с тобой. Почему ты не дал вчера денег моему брату на сигареты? Ведь у тебя была мелочь!»
1: Услышал Ваня грубое обращение семиклассника Игоря. Ваня спокойно продолжал заниматься своим делом.
2: «Ну что, струсил? Так я и знал!»
1: Презрительно усмехнулся Игорь. «Почему? Я готов!» Смело сказал Ваня, посмотрев на Игоря, но все еще оставаясь в прежнем положении. «Только вначале угадай, что будет с тобой, как только ты ко мне прикоснешься». Игорь от неожиданности даже рот раскрыл. Несколько секунд он стоял молча, потом махнул рукой и медленно повернулся, чтобы идти прочь.
2: «Некогда мне решать твои глупые задачи. У меня дела поважнее есть».
1: Пробормотал он сквозь зубы и ушел. «А что ты собирался с ним сделать?» спросила удивленная молодая мама, когда Игорь отошел на довольно далекое расстояние. «Я? Ничего», — ответил, улыбаясь Ваня. «Просто я попросил Иисуса встать на мою защиту и вспомнил его обещание. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Я и сам не знаю, что бы с ним было. Главное, что Господь защитил меня. Это Он подсказал мне задать Игорю такой вопрос. Если Слово Божье пребывает в вас, будьте уверены в победе. А вы, дети, запоминайте такие случаи, когда вы просили, и Господь защитил вас. Не стесняйтесь рассказывать об этом».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Борьба с безнадежностью. Тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Евангелие от Луки, 7 глава, 12 стих. Сегодня мы познакомимся с еще одной скорбящей женщиной. Она известна просто как вдова из Наина. Эта прелестная женщина уже потеряла своего мужа, а сегодня мы читаем, что она потеряла и сына, да еще своего единственного сына. Христос заметил эту рыдающую женщину в похоронной процессии. Она шла рядом с гробом, в котором лежало тело ее сына. Что делать женщине, у которой нет ни мужа, ни сына? Как ей выжить в этом мире? Кто ее обеспечит и защитит? Что ей было делать в таком, очевидно, безнадежном положении? Христос, мать которого уже тоже, вероятно, была вдовой, был глубоко тронут страданиями этой вдовы. Поэтому он подошел и прикоснулся к гробу ее любимого сына и буквально вернул сына матери. Только вообразим радость, которую испытали сын и мать, когда Бог милостиво дал каждому из них новую жизнь. Христос преодолел власть смерти и обнаружил свою внушающую благоговение власть. Мы тоже можем познать эту Божью власть в своей жизни. Взгляните, к примеру, на такую истину, на такое обещание. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, 1 стих. Знаете ли вы, что здесь слова «я ни в чем не буду нуждаться» – это перевод великого Божьего имени Иегова Ири. Подумайте об его дивном значение. Первое. Бог способен предусмотреть нужды своих чад. Второе. Бог способен помочь в нуждах своих чад. Третье. Верная и любящая природа Бога обозначает, что Он заботится о нуждах своих чад. И четвертое. Бог не только знает и видит, в чем мы нуждаемся, но и заботится об этих нуждах. Видение и забота взаимосвязаны. Бог не может знать о нужде и не помочь. Для Бога знать значит заботиться. Если вы, возлюбленная сестра, чувствуете, что вы, подобно вдове из Наина, испытываете какую-то нужду в своей жизни, соберитесь с духом. Бог знает о вашем положении, каким бы оно ни было. И Бог помогает вам во всех ваших насущных нуждах. Так вославим же Его, как это сделали те, кто засвидетельствовал Его чудесную заботу о вдове из Наина.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения, на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром.

Дорогие сестры, сегодня в начале Нового года хотелось с вами прочитать 27-й Псалом, 7 стих, и немножко вникнуть, какую же истину псалмопевец Давид хочет сегодня донести до нас с вами. Я читаю: «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». Первое, что мы видим в стихе, это «Господь — крепость моя». Что представляла из себя крепость? Классическая крепость состояла из башен круглого или квадратного сечения, соединенных крепостной стеной с бойницами. То есть она служила для этого города, селения или имения укрытием, покровом или защитой. То есть люди, находившиеся в этой крепости, были более защищенными. Псалмопевец употребляет еще одну иллюстрацию, подобную крепости – «щит мой». Щит – это средство индивидуальной защиты, вид вооружения, предназначенный для защиты от холодного ручного и метательного оружия и в какой-то степени от огнестрельного. То есть мы можем представить себе такую картину. Человека настигает враг, и он бежит к стенам этой крепости, и только укрывшись в этих стенах, он может облегченно вздохнуть или, вытащив щит, защитить себя от летящих стрел. Крепость – это место, где мы можем укрыться, залечь, спрятаться. А щитом мы можем защищаться. То есть щит – это что-то, что препятствует стрелам нас поранить. Так вот, крепость и щит Давид сравнивает с нашим Господом. Мы можем в нем укрыться, спрятаться или им защищаться. Это могут быть какие-нибудь проблемы в жизни, когда мы можем находить в Господе этот покой, отдавать Ему нашу боль, наши переживания и успокаиваться в Нем. Или это могут быть люди, которые создают нам серьезные проблемы, и Бог может нам помогать в этом или защищать от них. Вы знаете, сестры, крепость и щит – это все хорошо и здорово. Но мы, читающие Библию, если мы вспоминаем взятие Иерихона, когда стены крепости упали, и враг мог войти в город и его преодолеть, или мы знаем о таких случаях, когда и щит не смог защитить от стрелы. Но Давид в нашем стихе на этом не останавливается. Он показывает Господа в еще лучшем свете, в лучшей силе. И теперь я хотела бы уделить внимание на середину этого стиха. Там написано: «На Него уповало сердце мое, и Он помог мне». То есть это упование было оправдано. На что Давид уповал, то и совершилось. Это не было пустое упование. Это было упование с результатом. Бог может помочь нам разными способами, чтобы мы могли сказать: «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне». Первый способ – это практическая помощь Господа. Как может Бог помочь нам практически? Нам предстоит совершить какое-то дело. Или приедет много гостей, которых мы должны напоить, накормить и так далее. Но мы понимаем, что это не в наших силах. Или у нас нету таких ресурсов, или у нас, может быть, нету таких возможностей, или нету времени, или нету здоровья. Это нужда. Мы молимся, просим у Бога, чтобы Он нам помог и дал силы. И когда все позади, мы, оглядываясь назад, понимаем, что Бог помог.
реально помог и дал нам просимое. Расскажу один пример. Как-то у нас остановилась супружеская пара. Он был служителем, и жена его рассказывает. В этой церкви было назначено крещение. Время было трудное. Это было после распада Советского Союза. И вот на это крещение приехали гости. Как мне помнится, молодежь с другой церкви. После крещения на обед они были у пресвитера, то есть у них дома. Эта группа приехала неожиданно. Сестра не была подготовлена, да и положение в стране желало лучшего. Она говорит: «Я так решила для своей семьи отварить лапшу и подогреть сосиски. Продукты, которые она имела, хватило бы для ее семьи, но ни в коем случае для группы гостей. А другого предложить гостям она не имела возможности». И вот мы, как сестры, можем представить переживания этой сестры. Она говорит: «Я зашла на кухню, сварила то, что и собиралась. Когда все было готово, и гости сидели уже за столом, я понимала сердцем и умом, что этого всего нам совершенно не хватит. Мне, — рассказывает она, — пришел на память стих из Матфея 15:36. «И взяв 7 хлебов,

испытывала? Или я не имела такого чудесного ответа на молитву? И тут я не могу не заметить то, что Бог отвечает нам настолько, насколько мы Ему доверяем. Но это другая тема, и мы поговорим о ней в следующие разы. Второй способ помощи Господа. Бог может также помочь нам через людей. И это происходит тоже чудесным образом. Например, от людей, от которых мы не ожидали помощи, или через людей, которых мы вообще не знаем. Быть может, через людей из другой страны. И тут я хотела бы привести еще один пример. Сестра в Молдавии в это же трудное время совершала труд. Она варила обед и кормила бездомных детей. Пенсия была незначительна, и вот как-то у нее кончились финансы. Она молилась Богу и просила послать ей деньги. Она говорила: «Молясь, я думала, что Бог пошлет помощь через соседей, так как они знали, что она этим занимается, или через членов церкви». Но она эту проблему не озвучивала людям, а только приносила ее Богу. Но помощь пришла из другой страны. Бог побуждает сестру из Германии послать деньги этой сестре в Молдавию. Сестры, для Бога не существует границ, законов и так далее. Следующее. Бог может помочь через тех людей, кто даже не знал о нашей нужде. Расскажу следующий пример из жизни. Бог побуждает Йоахима Ланкамар посвятить себя миссии здесь, в Германии. Это означало, что он должен был уволиться с работы и полностью быть на содержаемым на пожертвование. Он должен был сделать шаг веры для подтверждения, что Бог действительно призывает его на этот труд. Он попросил у Бога, чтобы на его банковский счет пришло первое пожертвование. Еще никто не знал, что Бог призывает его на этот труд. Он никому ничего еще не говорил. И вот он идет в банк и видит, что на его счет пришло 60 тысяч. Тогда еще были немецкие марки. Это была большая сумма, и она пришла от одного человека. Скажите, кто из людей переведет кому-то на банковский счет просто так такую сумму? Только тот, кто живет с Богом и по повелению Бога, быть может, даже недоумевая, зачем, слушает Бога и делает это. Рассказывая это, Ланкама говорил, что никогда далее не приходило пожертвование от одного человека в такой сумме. Конечно, Бог его не оставил, и пожертвования приходили стабильно, и он ни в чем не нуждался, а более того, поддерживал еще и других миссионеров в других странах. Но такой большой суммы от одного человека больше не было. Следующее. Бог помогает не только через финансы, но мы говорили и о щите, который защищает нас от каких-то людей, от каких-то законов, и может делать это также с помощью людей или каких-то обстоятельств. Здесь мне приходят на память два случая. Первый, который произошел с Кори тен Бом. Кори тен Бом, которая вместе с сестрой отбывали срок в Равенсбурге за то, что они прятали в своем доме евреев во время Второй мировой войны, рассказывает, что вдруг в ихней камере появились вши. «Зачем, Господи?» – недоумевала она. Но потом до них дошли слухи, что охранники в других камерах делали с женщинами неподобающие. Бог помог и уберег Кори и ее сестру, а также и других женщин в их камере от насилия, послав им вшей. И все охранники, зная это, оберегались зайти в эту камеру. Другой случай я расскажу вам из моей жизни. На моей прежней работе мы часто должны были работать вне графика по субботам.
в первую смену

или во вторую смену. В первую смену я соглашалась работать, но во вторую смену я не соглашалась, потому что я тогда занималась подростковой группой в церкви, и это было в 3 часа в субботу. Потом было молитвенное в 5 часов. И каждый раз я отказывалась во вторую смену работать. Конечно, во первую смену в субботу работали все охотно, но во вторую уже не так. Ко мне подошел шеф первый раз, второй раз, третий раз. Я всегда отказывалась во вторую смену. И вдруг пошло негодование среди моих коллег. Да, мне было это неприятно. Однажды мне даже одна, когда спрашивала начальник, пойду ли я работать во вторую смену в субботу, одна сказала, нет, она не пойдет, ей же надо идти молиться. С таким тяжелым сердцем, чтобы коллеги не подумали, что я просто отлыниваю от работы в субботу во вторую смену, я с тяжелым сердцем пошла домой. И вот когда я в понедельник вышла на работу, я узнала, что эта проблема решена. Одна из местных немок, она услышала этот разговор наш и пошла в Бетрипсрат. Это те, которые защищают интересы рабочего. И рассказала, что у нас есть одна коллега, она не может в субботу во вторую работать, но как-то начальники давят и спрашивают нас, и нам трудно отказываться. Они вызвали наше начальство и сказали, никого не спрашивайте, вывешивайте список, чтобы люди сами заносили себя, если они хотят работать. Больше вы не должны никого спрашивать. И я так обрадовалась, подумала, Господи, как легко ты устранил эту проблему. Бог помогает нам через финансы, через ситуации и через людей. Третий способ, как Бог помогает нам, это через молитву. Этот стих показывает нам 3 способа, которыми Бог может помочь. Интересно, что Давид, написавший эти слова, в начале этого псалма испытывает нужду и отчаяние. Он даже думает, что Бог молчит, когда Давид зовет о помощи, и Бог его не слышит. В 1 и 2 стихе этого же псалма написано «К тебе, Господи, взываю, твердыня моя, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему». И хотя он в этих стихах все еще описывает ситуацию, но в стихе 6 он уже говорит, что ему помогли. Мы находим это во многих псалмах. В начале псалма он взывает, и уже в конце псалма он благодарит Бога за то, что он послал ему помощь. Когда мы обращаемся к Богу в молитве, Бог наполняет нас уверенностью, что все будет хорошо, уверенностью в то, что на молитву будет ответ. Мы испытываем спокойствие, безмятежность. Бог просто забирает эту заботу, это беспокойство и наполняет сердце миром. Быть может, беспокойство о вещах, которые нас совсем может не касается или которые мы даже не в силах изменить. Он забирает это беспокойство, что мы больше не переживаем и сами удивляемся, что мы испытываем вдруг такой покой. Да, мы об этом продолжаем думать, но мы уже не переживаем, как раньше. Это равносильно, как ребенок говорит своей маме о своей проблеме и может, беззаботно отойдя от нее, играться. Разве не чудесно это, что Бог может помочь нам во время молитвы? Во время, когда мы эту нужду просто к Нему приносим, просто эту проблему говорим Богу. Нужда или проблема еще не решена. Она как была, так и есть. Но, став с колен, наше сердце наполнено уверенностью и спокойствием. Только христиане, дети Божии, имеют это право и эту привилегию. В скорби, в нужде, отдавая Богу свою проблему, оставаться спокойными и утешенными. Есть еще один нюанс. Один брат, принося Богу свою нужду, молился так. «Господи, дай нам то или иное, или помоги нам без этого обойтись». Если это идет, конечно, о каких-то вещах. Бог может помочь тем,
что он поможет тебе обойтись без этого, и ты вдруг осознаешь, что это тебе особо и не нужно было. Конец этого стиха говорит о результате. Я цитирую. «Господь — крепость моя и щит мой, на него уповало сердце мое, и он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песнью моею». Кто, как не Господь, может так помочь, применяя все вышеназванные способы, через которые он помогает нам? Результат этой помощи положительный. Сердце мое возрадовалось. Кто, как не сам Давид, был в таких различных ситуациях, где он действительно испытывал помощь Господа, и он говорит, что Бог не только помог, не только защитил, но от этой помощи и от этой защиты его сердце возрадовалось. Это самый наилучший результат помощи и поддержки, хотя мы знаем из опыта Давида и из нашего личного опыта, что не всегда помощь выглядела так, как мы себе ее представляли. Но результат был таким хорошим, что в конце возрадовалось сердце Давида и возрадовалось наше сердце или успокоилось. Дорогие сестры, заканчивая наши размышления об этом стихе, я хочу пожелать каждой из вас и мне напомнить, что Господь есть наша непоколебимая крепость, что Он есть наша защита, что у Бога есть много способов и возможностей помочь нам, что для Него не существует проблемы, ситуаций, людей или законов, где Он бессилен помочь нам. Мне хочется, чтобы вы в течение дня или вечера дальше размышляли над этим стихом, и я уверена, что многие из вас вспомнят такие же ситуации в своей жизни, когда Бог помог, и сердце ваше возрадовалось. А если ты, дорогая сестра, еще не переживала подобное с Господом, тогда сегодня уже начни доверять Богу самое трудное, самое немыслимое, и будь уверена, что и ты начнешь видеть в своей жизни чудесную защиту и руку Божию. Бог отвечает на наши просьбы, насколько мы Ему доверяем. Я желаю каждой из нас, чтобы мы, проходя наш жизненный путь, могли вместе с Давидом сказать: «Господь — крепость моя и щит. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песнью моею». И чтобы мы не просто цитировали стих Давида, но чтобы мы говорили его с полной личной уверенностью. Дорогие сестры, я желаю вам сегодня и в последующие дни и месяцы доверяйте ваши проблемы Господу, и возрадуется сердце ваше. Да благословит вас Бог в этом. Аминь.

Ты избран. Ты знай об этом твердо. Тебя избрал не так я, как других. Порою кажется тебе, что слишком сложен мой путь для избранных и для святых. Но ты иди, уверенно шагая. Иди, не бойся, я всегда с тобой. Твой путь от самого рождения охраняю. Тебя веду я любящей рукой. Не знаешь ты, какой огромной силой я наделил тебя, родная дочь. На дом твой простираю свою милость. Тебя хочу забрать под свой покров. Вот трудность, испытание, вот проверка. Я твою внутренность испытываю вновь. Дитя мое, схватись за руку крепко, ведь из нее текла святая кровь. Невинным агнцем вознесен был сын мой. Тебя, любя, его отдал на крест. Так почему с упреком вопрошаешь? О, Господи, как тяжек мой венец! Ты дочь царя, искупленная кровью. Ты сонаследница престола моего. А значит, с ним страдая, понимаешь, прославлена ты будешь со Христом. И снова боль. И снова стиснет сердце. Но ты на правильном стоишь пути. Ты тихо отворяешь свое сердце и молишься слезами. Бог, войди. Войди и соверши свою работу. Я знаю точно, это неспроста. Дитя мое, я проявлю заботу. Я исцелю. Ты только не сойди с креста. Больней вбивали гвозди в руки, ноги. Больней стекала кровь из ран Христа. Больнее было от того, что жертва так многим людям вовсе не нужна. Еще сильнее стиснется дорога. Намного уже дальше поведу. Но помни, дочка, ты записана у Бога. Я жажду встречи там с тобой в раю. Я вижу жизнь твою, я вижу мысли, чувства. Мне нравится, что ты идешь за мной. И если в сердце чувствуешь, что пусто, ты не сойди с креста, ведь я с тобой. Мне красота твоей души дороже, чем тысячи алмазов, сонм и звезд. Не плачь, дитя, не говори: «О, Боже, я так хочу прекрасней быть цветов». Ведь я творил тебя такою нежной. Я как художник лик твой рисовал, и ямочки как будто бы небрежно к твоей улыбке кистью подписал. Ты драгоценен для меня, ты так красива. Мое творенье, жизнь вложил в тебя. И для меня ты словно как картина. Ты дочь царя, я так люблю тебя. Я наделил тебя прекрасным сердцем. Я дал тебе чудесные глаза. Когда они горят Христовым светом, внутри тебя растет моя лоза. И с каждой огранкой, с каждой болью я из тебя творю великий храм. Доверь мне жизнь свою, и я с любовью сам поведу тебя к прекрасным небесам.

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. С вами была Элизабет Завадский.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем рассуждать об Иисусе Христе, который Бог, Отец Небесный, сокрыл в каждой книге Библии. Сокрыл для того, чтобы мы не только читали эту книгу, но чтобы мы исследовали ее. Книжники и фарисеи, они хорошо знали Тору, знали Писание. Однако Иисус Христос, обращаясь к им, в 5 главе 39 стихом Евангелия от Иоанна, говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, все эти Писания, свидетельствуют о мне», свидетельствуют об Иисусе Христе. Сегодня перед нами первое послание апостола Павла Тимофею. Послание Тимофею и Титу относятся к так называемым пастырским посланиям. То есть они написаны было лично Тимофею, лично Титу, лично Филимону, для того, чтобы довершить, как апостол Павел пишет Титу, недоконченные. Эти послания Павел писал уже в заключении своей земной жизни, тогда, когда он говорил, что «я уже становлюсь жертвой». Вот это выражение взято из того понимания израильтина, который брал жертву от стада для того, чтобы принести ее Господу. И с тех пор, как эта жертва была взята из стада, она уже становилась жертвою. До этого была простая овца, до этого была телец или еще какое животное. Но когда уже хозяин определил это становилось жертвой. Апостол Павел о себе говорит, что «я уже становлюсь жертвою, то есть жребий выпал на меня, и время отшествия моего уже настало». Поистине, это были последние послания, которые апостол Павел писал Титу, Тимофею, чтобы они довершили то, что апостол Павел не успел совершить. И сегодня мы будем рассматривать вот это первосвященничество или ходатайство Господа нашего Иисуса Христа, который апостол здесь вот и написал всем нам и Тимофею. И главной мыслью этого послания является 3 глава, 16 стих, где апостол Павел говорит: «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принял верою в мире, вознесся во славе». Вот это великое благочестие тайна относится ко Христу. И она совершилась. Совершилась в том, что действительно пришла полнота божественного времени, и Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить нас подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вот эта тайна – это тайна Христа. Но после того, как эта тайна была совершена, стало возможно открыться второй половине этой тайны. Это тайна Церкви. Тайна Церкви. И апостол Павел говорит об этой тайне как о нечто едином. Послание к Ефесянам он говорит, что тайна сия велика. Я же говорю по отношению Христа и Церкви. И мы понимаем, что приходит время, когда эта тайна закончится, совершится. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, затем мы, оставшиеся в живых, восхитимся на облаке для встречи с Ним на воздухе, и так всегда с Господом будем. И Павел дальше говорит, вы утешаете верующие друг друга этими словами. Поскольку Иисус Христос совершил спасение, и вследствие того, что Он одержал великую победу над смертью, над адом, над грехом, над всей тьмою, Он получил великое право сидеть рядом со Христом, с Богом Отцом, по правую руку и ходатайствовать за святых, ходатайствовать за всех нас, ходатайствовать за Церковь, которую Он создал, и ходатайствовать для того, чтобы Церковь могла вырасти. Для того, чтобы вырасти, Он установил порядок. И этот порядок состоит в том, что Он поставил в Церкви одних апостолами, других учителями, третьих пророками, евангелистами, пресвитерами для совершения святых. На дело служения, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, доколе все придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И для этой цели Христос ходатайствует за нас, за святых, чтобы мы действительно пришли в это единство веры, чтобы мы действительно возросли все этим возрастом Христовым, не просто поверили, что Бог есть велик, что Христос нас спас, но чтобы мы выросли в мужа совершенного. Для этой цели Он поставил и пресвитеров. И здесь Павел Тимофею говорит, те качества, то, кем должны быть пресвитера. И он не только говорит это пресвитерам. Дальше он говорит, чтобы и мужи, и жены, и старцы, и старицы, и юноши стремились к этому высшему званию во Христе Иисусе. И он говорит, прежде всего, как мы уже слышали, мужи, братья, главы семейств совершали молитвы, совершали за царей, за начальствующих, совершали для того, чтобы тайна церкви могла осуществиться, чтобы вы проводили жизнь тихую и безмятежную. И нам иногда непонятно, каким образом, зачем молиться за нечестивых царей, за начальствующих. Но Павел здесь отвечает, чтобы нам вести жизнь тихую и безмятежную, для того, чтобы тайна церкви могла открыться, осуществиться, должно молиться за начальствующих, за царей, за всех тех, которые вот управляют странами, государствами. И это нужно для того, чтобы тайна церкви осуществилась. Помимо тайны церкви, еще во времена Павла была тайна беззакония. Тайна беззакония. Апостол Павел говорит в послании фессалоникийцам, что эта тайна уже в действии. Еще в то время, когда Павел жил, эта тайна открывалась вот в таких проявлениях гуманизма, когда человек ставился во главу угла. Да, люди верили в Бога, верили, что существует единый или триединый Бог, как-то молились, как-то вот обращались к Нему, но в центре всего был человек, эгоцентризм. И поэтому в этом и заключалась во времена апостола Павла вот эта тайна беззакония, которая действовала. И эта тайна, мы понимаем, что она действует на царей, действует на начальствующих, которые управляют странами. Сатана желает посредством вот этих ставленников, царей, начальствующих, сильных мира сего, осуществить свою волю, свою власть, свое могущество. И поэтому молитва наша должна быть за царей, за начальствующих, чтобы Господь через них осуществил свою волю. Потому что сердце царя в руке Божьей. И если мы будем молиться, Бог через них осуществит волю свою благую, угодную и совершенную. Молиться нужно для того, как мы уже слышали, чтобы исполнить в этом волю Божию. Но здесь Павел говорит, чтобы эти мужи, все мы с вами, понимая важность молитвы, молились без гнева и без сомнения. То есть не просто молились, лишь бы помолиться, а молились без гнева и сомнения, без сомнения, что Господь исполнит свою волю, потому что воля Его есть наше освящение. И если мы молимся за царей, за начальствующих, этим самым мы освящаемся или выполняем волю Божию, или осуществляем вот эту тайну церкви, которая очень вскоре совершится. И здесь обращение в этом послании апостола Павла касается не только мужей. Там есть всем свой рецепт жизни духовной. Вот мы читаем, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Вот это такой рецепт дается женам, тем, которые хотят осуществить тайну благочестия, тайну церкви. Те, которые по-другому поступают, они поступают по-мирски. И таким образом они не смогут выполнить этой роли, этой цели, которую апостол Павел здесь говорит, чтобы тайна благочестия могла открыться, могла совершиться. В церкви должно поступать так. Апостол Павел дает рекомендацию юношам, девицам, понятно, чтобы каждый юноша, понимая, что для того, чтобы совершилась тайна церкви, Христос на небе ходатайствует за всех, за юношей, за девиц, чтобы они упражнялись не телесными упражнениями, а упражнением в духовном, упражнением в благочестии, чтобы каждый юноша, каждая девица понимали, что нужно быть образцом для верующих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, — говорит апостол Павел, — но будь образцом для верующих в слове, в житии, в любви, в вере, в духе, в чистоте». Вот это все образцы.

крещение, и мы изменяемся, и мы становимся ближе к Господу, ближе похожи на тот образец, который оставил нам Христос на земле для того, чтобы эту тайну осуществить. Говоря об этой тайне, мы должны понимать, что беззаконие тайно действует на всех нас. Как я уже назвал, одну голову этого дракона – это гуманизм, модернизм. Знаете, это тоже одна из причин, которая действует в народе Божьем. Это движение эйкуменеи, движение New Age, это харизма или излияние харизмы. И это все действует на церковь. С одной стороны, мы видим, что люди как бы верующие, как бы поклоняющиеся Богу, но эта тайна все более и более охватывает людей, тех, которые не укоренились в вере, которые не стараются быть образцом, но в таком номинальном христианстве проводят свою жизнь, и тогда вот эти течения захватывают их и уносят все дальше и дальше от образца учений и, конечно же, от осуществления вот этой тайны, тайны благочестия. Апостол Павел призывал верующих того времени и призывал апостола Тимофея и Тита, чтобы они не только говорили об этом, не только проповедовали об этом, но и сами старались показывать образец добрых дел. И он говорит о том, что жизнь христианская, она должна отличаться от жизни мирской, чтобы не было слияния с миром, потому что дружба или слияние с миром, они являются враждой против Бога. И вот он говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть христианин должен радоваться при всех обстоятельствах и быть довольным всегда всем, что есть, и за все благодарить Бога, понимая, что это Богу угодно, понимая, что таким образом он ближе к Богу становится. Мы помним те образы, те примеры, когда народ Божий вышел из Египта, и они, как написано, 10 раз раздражали Господа, огорчали Его своим поведением, своими словами, своими речами, говоря, вот давайте поставим себе начальников и возвратимся в Египет. Вот мы в Египте ели то и другое, а здесь это негодная пища. И этот ропот, Писание говорит, дошел до слуха Господа, и Господь повелел или имел намерение истребить народ и произвести от Моисея тот народ, который будет угоден ему. Поэтому здесь апостол Павел говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А те, которые не поступают так, те впадают в сеть и в безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вот понимая эту тайну, тайну беззакония, которая действовала и действует, и тайну благочестия, которая осуществилась в начале в Иисусе Христе и вскоре осуществится с нами, когда мы сольемся вот, для встречи с Ним на воздухе,

0: Понимать важно, что действительно, если мы чем-то недовольны в жизни своей, то мы недовольны самим Господом Иисусом Христом, потому что Он посылает все необходимое для жизни благочестия. В Нем мы имеем все то, что нужно нам для жизни и благочестия. Понимая эту таинство, дорогие братья и сестры, мы не только должны, слыша это, и видеть в этом послании Иисуса Христа. Не только видеть Иисуса Христа, но видеть себя в этом послании. Видеть, в какой категории людей мы находимся. Апостол Павел во плоти своей, когда он действовал, он видел, духом видел людей, которые противились истине. И он говорит, что таких людей я увещевал, просил, а затем предал сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен. И таковые имене и Филит, которые разрушили самих себя. И поэтому вот эта тайна беззакония действовала и в то время, и она действует на нас. Дай нам, Господь, чтобы мы понимали эту тайну, старались хранить себя чистым. Апостол Павел многократно говорит об этом в этом послании. И он говорит, кто будет чист от всего этого беззакония, от этой тайны, тот будет годным сосудом владыки, благопотребным на всякое доброе дело. Мы понимаем, что этими сосудами являемся мы, каждый из нас. Но апостол говорит, что есть разные сосуды в Доме Божьем. Одни для почетного употребления, а другие для низкого. Если мы будем чисты от всего этого, Господь употребит нас, как те сосуды, которые годные владыки на всякое доброе дело. В этом послании много предупреждений о том, чтобы грех не входил в нашу жизнь. Малейший грех, он отводит нас от Бога, разъединяет нас с Иисусом Христом. Но есть те грехи, которые явны, и они открываются. А есть грехи, которые обнаруживаются, как апостол Павел говорит, впоследствии. Некоторые грехи прямо ведут к осуждению, а некоторые открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Посему благослови нас Господь, чтобы мы поистине хранили себя чистыми, чтобы смотрели на этот образец Господа нашего Иисуса Христа, который совершил эту тайну самим собою. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Казалось бы, зачем Иисусу Христу оправдывать себя? Ведь Он был Богом. Однако Ему нужно было оправдать себя в том, что Он был послушный Отцу до смерти и смерти крестной. Я понимаю, что если бы Христос ослушался Отца Небесного, как-то свою волю проявил в чем-то или ином, он бы не мог быть тем великим победителем, которому Бог Отец Небесный вручил судьбы мира и дал эту книгу, напечатанную внутри и вне, и дал ему власть сидеть одесную себя, доколе Бог Отец Небесный не положит всех врагов у подножья ног его. Когда мы вникаем в это послание, апостол Павел, понимая, что время отшествия его настало, он говорит, что Дух явно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Как вы думаете, вот эти духи, которые действовали во времена апостола Павла, они сейчас уменьшились? Они более и более увеличились. Сатана, понимая, что ему мало остается времени, пускает все стрелы на церковь, пускает все стрелы на нас с вами, пускает стрелы на молодежь, на подростков, для того, чтобы не было будущности церкви, для того, чтобы не было тех, которые смогли бы донести истинный свет благовествования Христова. И поэтому Павел, заботясь об этом, говорит: «Ты, Тимофей, заботься об этом. Говори, чтобы старцы были бдительны, чтобы старицы были бдительны, чтобы учили вот молодых любить мужей, любить детей, быть устроителями дома своего». И это важно и в наше время. Важно в том, что когда мы так действуем, тогда мы, исполняя волю Божию и исполняем вот это повеление Господа нашего Иисуса Христа, исполняем то слово, которое вот мы читаем, и мы действительно становимся похожими на Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Он оставил нам пример, чтобы мы следовали по Его стопам. Пусть Господь нас благословит. Благословит, чтобы мы, рассуждая об Иисусе Христе, который в каждой книге Библии Бог сокрыл, сокрыл, чтобы мы не только читали, но вникали. Вникали в себя и вникали в учение. И апостол Павел говорит: «Занимайся сим постоянно, дабы так поступая и себя спасти, и слушающих тебя». Мы понимаем, что апостол Тимофей, хотя он по возрасту был моложе апостола Павла, он был спасен, он имел вечную жизнь, он был пресвитером, он был апостолом. Однако большая опасность была и для самого Тимофея отпасть об истины и подвергнуться басням. И апостол говорит об этом, что ты не занимайся бесконечными родословиями, потому что они не приносят никакой пользы. И если ты будешь ими заниматься, ты заблудишься. Но ты поступай чисто, истинно. И ты, если будешь так заниматься и будешь внушать братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Пусть Господь поможет всем нам, и молодым, и старцам, и старицам, упражнять себя в благочестии, потому что благочестие на все полезно, и для будущей жизни, и для настоящей жизни оно полезно. Иметь о себе добрую честь, добрую славу тем, что мы во Христе Иисусе делаем добрые дела, совершая свое спасение в страхе. Будем вникать и в себя, и в учение, и заниматься сим постоянно, чтобы таким образом никакие ветры учения не могли поколебать дом наш, но чтобы мы устояли, и дом наш духовный устоял, и семьи наши устояли, и будем увещевать друг друга, доколе есть время, как написано: «Когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших». Мы будем молиться сейчас и будем благодарить Господа за ходатая, Господа нашего Иисуса Христа, который ходатайствует за святых, который поправляет светильники наши, который увещевает нас и который готовит нас ко встрече с Ним. Мы понимаем, что пришествие приближается, и мы понимаем, что чем ближе это пришествие, тем сгущается больше и больше ночь, тем больше мрак окутывает и землю, и сердца людей. Поэтому будем и молиться об этом, как Христос учил учеников. Молитесь же так, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя. Благослови нас в этом, Господь, помолиться Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». В прошлый раз мы рассматривали евреев, живших в городе, в котором родился апостол Павел, а именно в Тарсе, в Киликии. Киликия была важной римской провинцией в Малой Азии. Очевидно, в Тарсе жило много еврейских семейств. Можно также предположить, что родители того, кто был предназначен стать Божьим избранным инструментом, были довольно знаменитые в городе. До начала христианской эры евреи в целом, как народ, наконец наслаждались спокойными временами. К евреям относились снисходительно при Юлии Цезаре, 100 по 44 года Рождества Христова. В 64 году до Рождества Христова, когда Рим провозгласил Киликию своей провинцией, Тарс стал местом жительства губернатора. История повествует, что Марк Антоний дал этому городу не только общественную свободу, но и освободил его от платежа налогов. Эта общественная свобода, однако, не делала автоматически каждого живущего в городе римским гражданином. Римское гражданство давалось в знак почести за особую службу, оказанную государству. Поэтому утверждение апостола Павла очень многозначительно, что он римский гражданин, рожденный свободным. За какой именно поступок родители апостола Павла получили гражданство, нам неизвестно. Во время гражданской войны многие римляне сделали многих евреев рабами, которые позднее отпускались на волю. Существуют записи, что если соблюдались все формальности по отношению свободы, раб становился римским гражданином. Естественно, предполагалось, что родители апостола Павла наряду с другими киликийскими евреями получили такое освобождение. Что бы ни было причиной того, что родители апостола Павла получили римское гражданство, это было маловажно. Как мы уже упомянули, некоторые были готовы заплатить большую сумму денег для получения привилегии римского гражданства. Но мы знаем, что апостол Павел утверждал, что он свободно рожденный римский гражданин. Савв, который позднее стал известен как апостол Павел, по профессии был делателем палаток, потому что его отец усердно занимался торговлей, так как в Киликийской долине было большое количество коз. Основным предметом торговли была ткань из кожи шерсти. Каким бы ни было финансовое положение родителей апостола, его семья в городе пользовалась уважением. Несомненно, он пользовался большим уважением среди еврейского населения. Бог по своей мудрости устроил так, что Савл из Тарса, позднее известный как апостол из Тарса, родился и воспитывался в свои юные годы в среде, где сильно ощущалась греческая культура, где римляне сосредоточили роскошь и где евреи пользовались свободой в такой мере, что могли беспрепятственно собираться в синагогах, которые были предназначены для поклонения живому Богу. Как уже говорилось, этой пестрой компанией Павел в ранние годы стал знаком с различным образом жизни и особенностями человеческой природы, и даже, возможно, что в детстве познакомился с различными народами, на которых потом, будучи взрослым, он оказал большое влияние. Юношеские годы Савла, позднее известного как Павел. Как мы только что упомянули, мальчик рос в среде, где разговорным языком был греческий, где ощущалась римская роскошь и привилегии римского гражданства, которым можно было гордиться, и все же где чувствовалось сильное влияние строгой еврейской семьи. Очевидно, отец мальчика был фарисеем, который строго исполнял закон. Незаурядные способности мальчика были замечательны уже в раннем возрасте, и поэтому было решено, что Савл будет учиться у выдающегося раввина того времени, а именно Гамалиила. Тарс был одним из интеллектуальных центров Востока. Стоицизм был широко распространенной философией, пропитавшей жизнь тарсян, которые посещали эти выдающиеся школы. Может быть, родители Савла беспокоились, что различные влияния этого важного города, каким был Тарс, отрицательно повлияют на него в период его формирования. Какой бы ни была причина, влияние и престиж родителей сделали возможным то, что ребенок строго изучал израильский закон под попечительством благочестивого Гамалиила. К слову скажем о Гамалииле, который сыграл важную роль в обучении Савла, который позднее стал известен как Павел. Гамалиил был человеком еврейского синедриона, знаток закона и сильно уважаем среди еврейского народа. Согласно Талмуду, Гамалиил был внуком знаменитого раввина Гиллеля. Гамалиил упоминается на страницах Нового Завета и в книге святых апостолов, 5 главе с 33 по 39 стих. Члены Синедриона, разгневанные свидетельством Петра и теми, кто были с Петром, умышляли умертвить их. Но Гамалиил встал и предостерег их, чтобы они ничего не делали поспешно или во гневе. Дальше в 40 стихе говорится: «Они послушались его». Нельзя не задавать себе вопроса, какой была реакция Гамалиила, когда его блестящий студент Савл из Тарса позднее примкнул к делу, за которое Петр и другие были приведены на суд в Синедрион, как описано в 5 главе Деяний святых апостолов. Гамалиил, строгий фарисей, вероятно, присутствовал, когда обвиняли Господа Иисуса Христа и когда привели пред Синедрион апостола Петра, а затем узнаем, что его блестящий студент обратился и стал эффективным свидетелем Иисуса Христа. И несмотря на это, примерно в 50 году после Рождества Христова Гамалиил умер без малейшего понимания евангельской вести и спасения, которое дается посредством пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Незаурядное знание закона, данного Моисеем, успешное преподавание закона, и все же Гамалиил умер, вероятно, не испытав радости возрождения. Это напоминает нам слова из 2 главы послания к римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Эти слова были написаны под вдохновением Святого Духа никем иным, как бывшим превосходным студентом Гамалиила Павлом. Это, несомненно, указывает на то, что незаурядные умственные способности и даже знание Священного Писания не подразумевает и не означает, что человек находится в правильном отношении с Богом. Без личного отношения к вечному Богу через единственного Спасителя Господа Иисуса Христа никто не может спастись. Это очень ясно видно из Писания. Мы читаем. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава, 6 стих. Апостол Петр провозгласил: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Очень даже важно, что Гамалиил слышал эти слова из уст апостола Петра. Несмотря на то, что чудная весть Евангелия охватила все, что она для всякого человека, где бы он ни находился, Евангелие исключительно в том, что имеется только один единственный путь для спасения человека. Если бы существовал какой-либо другой путь, кроме Господа Иисуса Христа, то не надо было бы Сыну живого Бога отдавать Себя в жертву на Голгофском кресте, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. О слове вечном. Александр Тарасенко. О деньгах и не только о них. Деньги всегда и везде были большой проблемой для людей. Из-за денег обычно начинались войны, даже тогда, когда они имели более романтичный и благовидный предлог, как, например, Троянская война. Эта проблема часто коренится в подсознании человека, и поэтому считается не физической, а метафизической, то есть духовной. Ею с переменным успехом занимаются как психиатры, так и служители церкви. Хорошо известно, что жадность присуща людям богатым в той же степени, что и бедным, а это только усиливает негативное впечатление у окружающих. Но особенную неприязнь вызывает сребролюбие у людей религиозных. Уже в древности эта любовь к деньгам была неоднократно описана и осуждена в назидательной литературе. Яркая оценка дана в древнегреческой трагедии, которую цитирует римский моралист Сенека. «Превыше блага для людей, чем деньги, нет. Ни наслаждение матери, ласкающей детей, ни отца опека не сравнятся с ним». Далее этот философ заключает: «Жадность не бывает без кары, хотя она и сама по себе есть немалая кара. Владеть деньгами – большая пытка, чем добывать их». Интересно отметить, что Сенека был воспитателем императора Нерона, который отнимал у своих подданных все, что хотел, вплоть до жизни. Именно он приказал Сенеке покончить с собой. Мудрость учителя оказалась не сильнее жадности его ученика. Этой общечеловеческой проблемы не избежал и народ избранный, поэтому она часто упоминается в Библии. В отличие от обычной литературы, Слово Божие дает более глубокую оценку обольщению богатством. Любовь к деньгам названа дьявольским обольщением, которое заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Матфея 13:22. Здесь не просто вынесено этическое осуждение, но дана категорическая оценка: обольщение богатством есть орудие в руках противника Евангелия. Более того, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие. 1 Тимофею 6, 9-10. Оказывается, в основе всех человеческих пороков лежит любовь к деньгам. Еврейский историк Иосиф Флавий сообщает, что гробницу Давида дважды грабили цари из недавидовской династии. Первый раз один из хасмонеев распорядился вскрыть гробницу Давида, который некогда превосходил богатством всех прочих царей, и вынул оттуда 3000 талантов серебра. Затем Ирод однажды ночью с большими предосторожностями, чтобы никто из граждан не узнал о том, распорядился открыть гробницу и обрел огромное множество золотых украшений и разных драгоценностей. Давид, родившийся бедняком, не смог сохранить свои богатства и оградить их от посягательств жадных потомков. Воистину невозможно взять заработанное тяжким трудом из царства живых в царство мертвых. Просто потому, что живые не позволят сделать это. Любовь к деньгам в конце концов приводит к двум тяжким последствиям – взяткам и невозврату долгов. Взятки стали неизбежным следствием этой проблемы по принципу «спрос рождает предложение». Как и в любом другом обществе Средиземноморья, это явление не было чуждо и Израилю. Взятки разрушали законный порядок во всех слоях общества, вплоть до верхних. Исаии 1.23. Тора и пророки неоднократно напоминают о справедливом суде. Второзаконие 1.16.17. Псалом 81, Михея 3.11 и другие. Иоанн Креститель призывал налоговиков не брать мзду, Луки 3.12.13. 13. А после него апостол Иуда, уже обращаясь к христианам, обличал мздоимство, Иуда 1.11.12. 12. Конечно, в массе своей люди оставались глухи к подобным обличениям и призывам. Поэтому за грехом следовало наказание, иногда вплоть до смерти. Несомненно, что авторы Нового Завета, осуждавшие этот порок, помнили случай из еврейской истории, когда сребролюбие было наказано по законам военного времени. Во второй Маковейской книге 10.19.22 читаем, что после подкупа сребролюбивых еврейских лидеров осажденные язычники бежали из окружения, поэтому Иуда Маковей, собрав егемонов народных, укорял, что за серебро продали братьев, отпустив врагов их. Этих, конечно же, казнил. На фоне подобного воздаяния от национального героя, которое по общественным законам считается справедливым, наказание Анании и Сапфиры, Деяния 5.1.10, от Бога вовсе не выглядит чрезмерным. Эта семейная пара решила красивым жестом преподнести в дар Богу то, что ему принадлежало по праву Творца. Псалом 23.1, 49.12. Сребролюбие порой настолько затмевало умы некоторых верующих людей, что они не торопились возвращать долги. Проблема кредитов и их отдачи была хорошо описана одним учителем из Иерусалима почти за 200 лет до Рождества Христова. Поучение это настолько меткое, что стоит привести его полностью. «Кто оказывает милость, тот дает заем ближнему, и кто поддерживает его своей рукою, тот соблюдает заповеди». «Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. Твердо держи слово и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя». Многие считали заем находкою и причинили огорчение тем, которые помогли им. «Доколе не получит, он будет целовать руку его и из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время». Если он будет в состоянии, то едва половину принесет, и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то заимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятиями и бранью, и вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого лукавства уклоняются от суды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Сирах 29.1.10. В этом весьма практичном наблюдении автор собрал все – и кредитование ближнего как религиозную обязанность, и важность своевременной отдачи, и лукавство недобросовестных должников, и испорченные взаимоотношения между людьми. Эта проблема появилась и в церкви, поэтому апостол Павел даже вынужден был напомнить римским христианам, людям, в общем-то, не бедным. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Ибо любящий другого исполнил закон» Римлянам 13.8. Следовательно, возврат долга есть проявление любви к взаимодавцу, а значит исполнение закона, то есть Торы. Интересно, что Иисус, которому христиане должны много более тех десятин, что они отдают ежемесячно, изображен в роли взаимодавца, строго исполняющего Тору. Обычно фраза в Откровении 3.20 трактуется абстрактно, лишь как обращение к неверующим. Однако следует помнить, что Апокалипсис написан служителем семи церквей, поэтому именно к ним, наибольшим должникам, взывает Иисус. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Эта фраза напоминает о древнем повелении кредитору. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу». Второзаконие 24.10.11. Раввины настолько строго исполняли эту заповедь, что не позволяли даже уполномоченному суда зайти в дом должника. Поэтому в той культуре эти слова из Апокалипсиса звучали очень сильно. Даже законодатель исполняет свою Тору. А это выводит нас на совершенно иной уровень взаимоотношений между взаимодавцем и должником. Из послания к Филимону заметно, что материальное стоит много ниже духовного. Автор напоминает хозяину раба, что и тот сам является ему духовным должником, так как он, богатый человек, был выкуплен из рабства греху. При этом апостол готов взять на себя чужие долги. Все это означает, что Иисус, исполнивший Тору и пророков, взявший на себя наши долги, терпеливо ждет от грешника покаяния как реального возвращения долга, в том числе от каждого из нас.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. «Новая идеология или старая альтернатива?» «Корень всех зол». 1 Тимофея 6:10. «Если ты один раз попробуешь мясо настоящего краба, ты никогда не сможешь есть крабовые палочки». Полина Дашкова, автор детективов, выходящих миллионными тиражами. На заре туманной юности человечество создало множество идолов-небожителей. Все они были богами-профессионалами, отвечали за самые различные сферы жизни и деятельности. Охоту, плодородие, скотоводство, управление царством мертвых, покровительство поэтам и музыкантам, здоровье, семейный очаг и прочее. Зевсы с Юпитерами и Изиды с Озирисами порой так плотно оккупировали землю, что и шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на капище. Однако Христос в Нагорной проповеди, говоря о том, что человек не может служить двум господам, противопоставляет Господу не кого-то из этих специалистов, а мамону. Мог бы произнести фразу, известную со времен древних пророков: «Не можете служить Богу и Ваалу». Но он объединяет всех узкоспециализированных кумиров в одном образе, название коему – богатство. Именно оно способно конкурировать с Творцом в душе человека. За деньги, как верят многие, можно приобрести и здоровье, и семью, и служение муз, и скот, и хлеб, и достойное место в царстве мертвых. Религии мира делят человечество на враждующие группировки, течения, общества. Стремление же к роскоши понятно всем и везде, знакомо каждому, абсолютно межконфессионально и интернационально. Этот бог объединяет людей различных вероисповеданий, всех возрастов и социальных положений. От его притягательной силы не спасает ни образование, ни воспитание, ни культура. Размышляя над темой о деньгах, я задала многим людям, как верующим, так и неверующим, один и тот же вопрос: что для вас значат деньги? И около 80% ответов можно свести к одному ответу – свободу. Еще выше показатель такого ответа у людей богатых и знаменитых. Один российский журнал каждый месяц на протяжении нескольких лет спрашивает у звезд эстрады и кино, политиков и бизнесменов, спортсменов и писателей, композиторов и поэтов одно и то же – любите ли вы деньги? Что они для вас значат? 99% отвечают: «Нет, не люблю, но они дают мне свободу». «Какую свободу?» И люди охотно перечисляют: «Свободу творчества, не думаю о хлебе насущном, создаю не коммерческие массовые проекты, а интеллектуальные камерные, свободу передвижения по миру, свободу в приобретении материальных, культурных и духовных ценностей, от пресловутых 600-х мерседесов и бриллиантов до посещения премьерной оперы в Ла-Скала и возможности полететь на другой континент, чтобы присутствовать на чемпионате мира по футболу, свободу в выборе образования, свободу в охране своего здоровья и так далее и тому подобное». Слова тех, кто выступает за богатство, звучат убедительно и предельно откровенно. Вот широко растиражированный и пользующийся огромным успехом пример из интернета, которому практически никто не смог убедительно возразить, хотя некоторые пытались сделать это в комментариях. Однако попытки эти выглядели бледно и жалко. Деньги – это свобода. Они нужны для того, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы с официантами разговаривать как с официантами, а не с благодетелями, а с таксистами как с таксистами, а не с шефами. Деньги нужны для того, чтобы вам не надо было толкаться на вещевом рынке, пытаясь примерить брюки, стоя на одной ноге на грязной картонке, а другую виновато поджав под себя. Деньги нужны для того, чтобы дважды в день вам не приходилось быть зажатым в троллейбусе между потным толстяком с портфелем и вертлявой старушкой, у которой из авоськи капает подтаявшая рыба. Деньги нужны для того, чтобы у забарахлившей машины не приходилось разыгрывать из себя кулибина, собственноручно пытаясь исправить гнилой термостат, чтобы на бензоколонке не мучиться над смешным вопросом, сколько литров залить, 5 или 10. Деньги нужны, чтобы вашей матери не приходилось все лето кряхтеть над выращиванием картофеля, а потом до следующей весны лечить радикулит и давление в районной поликлинике. Деньги нужны для того, чтобы, когда ваша жена ночью попадет в роддом, ей не говорили: «У нас тут пересмена». Ленка, ждите следующую бригаду. Деньги нужны, чтобы в школе вашего ребенка учили не начальной военной подготовке, а языкам, литературе, физике, чтобы он не спрашивал, что такое ананас и где находится город Париж. Деньги нужны каждому для своих целей. Кто-то тратит их на собственное здоровье, то есть вкладывает их в экологически чистую пищу, омолаживающие процедуры, целебные грязи Мертвого моря, минеральные воды Карловых Вар и тому подобное. Деньги, наконец, нужны для того, чтобы не бояться за свои деньги, за своих родных, за себя, вообще ни за что не бояться. Вот такая прокламация. Очень похоже на вызов. Нет, не автора этих рассуждений, а конкурента, о котором говорил Иисус. Это вызов богатства. Причем не того с маленькой буквы, что присущ выскочке Нуворишу, и не того, каким обладает мегамагнат, и не того, которым владел легендарный Крес или сказочный Халиф. На смену кичливому хвастовству, надменности и презрению к тем, кто беднее, приходит спокойная, сытая уверенность, что деньги – это тот материал, из которого надо строить жизнь. Потребности, входящие в обязательный набор современного человека, растут с каждым годом. К этому ведет и развитие техники, и изменяющиеся нормы поведения в обществе, да и сам экономический уровень развитых стран. И нам надо соответствовать, выглядеть, зарабатывать. Все должны быть обеспеченными. Границы между социальными слоями постепенно стираются, как между городом и деревней. Безусловно, трудно представить современного европейца или американца, приносящего жертвы славянскому скотскому божеству Велесу или великому духу индейцев Маниту, но многочисленные ларечки и лавочки, торгующие ритуальными предметами фэншуй, расплодились так, что древним божествам впору рыдать от зависти. В любом заведении, офисах и магазинчиках, банках и конторах, больницах и отделениях милиции, над компьютерными столами и рентгеновскими аппаратами, над прилавками с пивом и копировальными машинами висят колокольчики, брелочки-погремушечки, привлекающие удачу, а со стеллажей бухгалтерской документации поглядывают сверху на посетителей фигурки керамической лягушки, держащей во рту монетку «Талисман богатства». Конечно, с последними утверждениями вышеизложенного интернетовского текста о том, что с деньгами ничего не страшно, можно поспорить, да еще как. Но признайтесь, что в паре тройки описанных ситуаций мы узнали себя. Действительно, хочется получить качественную медицинскую помощь, отдать ребенка в престижную гимназию, будучи на пенсии, не мучиться над смешным вопросом купить буханку хлеба или упаковку лекарства. Да только достигнув разумных границ, человек не сможет остановиться в своих желаниях. И следующий смешной вопрос, который будет жестоко терзать его, зазвучит так: купить еще одну яхту или поучаствовать в торгах на аукционе Кристи? Каждый стремится к стабильности, безопасности, уверенности, свободе. И человечество взяло твердый курс на такую вот прагматическую цель, чтобы всем было хорошо.

Мистические теории, сейчас гарантом выступают материальные ценности. И хотя со времен Вавилонской башни все подобные потуги с завидным постоянством терпели крах, они продолжаются и будут продолжаться до окончательного падения последнего Вавилона. И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багрянца, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Откровение 18.11.13. Вот так даже души там будут продаваться вместе со стадами крупного рогатого скота и мешками пшеницы. А пресловутое начертание зверя? Ведь без него никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Откровение 13.17. Нельзя будет участвовать в процессе богатства. И это принципиально новая идеология, представляющая яркую и мощную альтернативу христианству. Христос обещает своим последователям свободу от греха, мир с Богом, покой в сердце, утоление духовного голода и свою помощь в земном пути. Говорит о ценности каждого сотворенного по образу и подобию Божьему. Дает талант и возможность его развивать и служить Господу, восполняет нужды людей. Богатство обещает свободу от всего, от чего хотите, вводит в мир роскоши, дает покой за высокой оградой особняка, обеспечивает безопасность за спинами телохранителей, пытается гарантировать здоровье, дарит интеллектуальное развитие, предлагает утоление физического и духовного голода, поднимает самоценность, представляет возможности для реализации личности и день и ночь удовлетворяет все потребности. Вопрос лишь в сумме. Вот такая альтернатива, почти зеркальная относительно учения Иисуса. Спаситель сам заплатил за то, что предоставляет нам. Заплатил своей кровью. Он очерчивает жизненный круг человека, и в этот круг в первую очередь входит вечность. За то, что предлагает богатство, каждый должен платить сам, а жизненный круг будет включать землю, которая вращается вокруг собственника. Но дело не в этом. Точнее, не столько в этом. Многим и многим не уловить принципиальную разницу этих двух путей. Многие и многие острее чувствуют боль смешных вопросов, чем боль гибнущей души. И что говорить о мире, не читающем Библию, незнакомым со Спасителем, отвергающим Творца, не верящим в вечность бытия, если огромное число тех, кто считает себя чадом Божьим, занимает активно-агрессивную позицию в защите сей новой теории? Христиане должны быть богатыми. Это доказательство их твердой веры. Христиане должны быть здоровы. Христиане должны быть успешными. Христиане должны стоять во главе государств земных, а не присмыкаться перед чиновниками-безбожниками. То есть разговаривать с официантами, как с официантами, с таксистами, как... ну, вы знаете. Христиане должны вести диалог с сильными мира сего, как власть имеющие, а не как презренные сектанты. Очень напоминает мантры «Мы не рабы, рабы не мы», «Вошь ли я дрожащая или право имею» и прочие из подобной серии. А христианизованная альтернатива библейского учения на ура идет во всем религиозном мире. А для нерелигиозного и вообще ничего подправлять не надо. Ее главная опасность в кажущейся способности удовлетворить все нужды человека, в ее убедительности, очевидности и разумности. Не так давно я была на встрече с православным священником одного из калининградских приходов. Ему был задан извечный вопрос. «Батюшка, когда будет конец света? Когда вот такие встречи прекратятся, поскольку станут никому не интересны? Вы пришли, потому что вас волнует душа, вечность, нравственность. Когда не останется людей, задающих подобные вопросы, тогда и настанет конец. Когда мир утонет в своем комфорте, захлебнется материальными благами, тогда и свет для него померкнет».

0: Проза. Джон Повель. Томми. Профессор из Чикаго пишет об одном студенте по имени Томми. Лет 12 назад я стоял и наблюдал, как мои студенты входили в аудиторию на семинар по теологии. Тогда я увидел Томми в первый раз. Он сразу же привлек мое внимание, потому что расчесывал длинные прямые светлые волосы. Кажется, они были как раз в моде. Рассудком я понимаю, что важно не то, что находится на голове, а то, что в голове. Однако в тот день я отнес Томми к странным людям, чудакам. На моем семинаре я узнал, что Томми был настоящим атеистом. Он постоянно спорил, насмехался над идеями безусловно любящего Бога Отца. Мы просуществовали целый семестр в относительном мире, хотя я должен отметить, что иногда он очень сердил меня шумом в последнем ряду. Когда в конце семестра он подошел ко мне, чтобы отдать свою семестровую работу, то спросил циничным тоном: «Верите ли вы, что я когда-нибудь найду Бога?» Я сказал, решив удивить его: «Нет». «О!» — воскликнул Томми. «А я думал, что именно это является вашей задачей». Я дал ему время дойти до двери аудитории и затем крикнул: «Томми, я не верю, что вы найдете Бога, но я абсолютно уверен, что Он найдет вас». Томми пожал плечами и исчез. Из семинарской аудитории и из моей жизни. Я огорчился, думая, что он мог не услышать моего высказывания. Сам я находил свою мысль превосходной. Позже я узнал, что Томми покинул занятия в университете, так как заболел раком. Вскоре он пришел ко мне. Он вошел в мой офис, и я поразился тому, что он так плохо выглядит. Зато его глаза лучились. Такие глаза я видел у него впервые с тех пор, как познакомился с ним. «Томми, я думал о вас. Я слышал, что вы больны», — начал я. «Ах, да, очень. У меня рак с метастазами в обоих легких. Вопрос недель». «Можете вы об этом говорить?» — осторожно спросил я. «Конечно». «Что вы хотите знать?» — ответил он. «Каково это, когда в 24 года приходится умирать?» «Ах, бывает и хуже». «Например», — удивился я. «Например, быть 50-летним и не иметь духовных ценностей и идеалов. Думать, что алкоголь, женщины и деньги — это и есть то, что составляет жизнь». Я мысленно вернулся к регистру, куда занес Томми при первой встрече как странного. Я подумал, что Господь послал мне встречу с Томми за тем, чтобы воспитать меня и чтобы я не спешил с такими выводами. «Знаете, зачем я к вам вообще-то пришел?» — спросил Томми. «На последнем семинаре вы сказали, что я не найду Бога, а Он найдет меня. Этим вы задели меня. Раньше я не особенно активно искал Бога, но когда мне удалили первый узел и сообщили, что он злокачественный, то я стал серьезно искать Бога. Когда рак затронул жизненно важные органы, я уже до крови стучался кулаками в ворота небес. Но Господь не отвечал. Ничего не случалось. Пробовали ли вы когда-нибудь долго и безуспешно искать?» И тогда я отступился. И так однажды я проснулся, и вместо того, чтобы, как обычно, биться душой в стену молчания Господа и в горечи звать Его, просто лежал. Мне было все равно. И Бог, и жизнь после смерти, и все, что к этому относится. Я решил, что время, которое мне осталось на земле, я проживу с пользой и глубоким смыслом. Я вспомнил о вас и о семинарах. Однажды на лекции вы сказали: «Главная печаль состоит в том, что люди могут пройти по жизни без любви. И как печально прожить жизнь, не сказав своим близким, что ты их любишь». Я начал с самого трудного. Со своего отца. Когда я вошел к нему, он читал газету. Я сказал: «Папа». «Да, что?» — спросил он, не выпуская газету из рук. «Я хочу поговорить с тобой, папа». «Ну, говори». «Я думаю, это действительно важно». Газета немного опустилась, примерно на 10 сантиметров. «О чем вообще речь?» «Я люблю тебя, папа. Я хочу только, чтобы ты об этом знал». Томми улыбнулся и продолжал с видимым удовольствием. Газета соскользнула на пол. И тогда отец сделал то, что он никогда в жизни не делал, по крайней мере, я не могу вспомнить. Он заплакал и обнял меня. Мы разговаривали с ним весь день и всю ночь, хотя на утро ему нужно было рано вставать на работу. Я чувствовал себя так хорошо рядом с отцом. Я видел его слезы, ощущал его объятия, слушал, как он меня любит. С моей матерью и младшим братом было уже легче. Мы тоже плакали вместе и обнимались, говорили важные и прекрасные слова. Высказали все, что годами хранили в себе. Мы жалели только о том, что так долго ждали этого часа. Я начал с того, что открылся людям меня окружающим. И однажды я обернулся, а Бог был со мной. Он не пришел, когда я его умолял об этом. Я думаю, что я был для него как укротитель зверей, высоко держащий обруч. «Оп, прыгай! Бог, я даю тебе 3 дня, 3 недели, приди ко мне!» Очевидно, что Бог делает все по своему усмотрению, по своему плану. Но самое важное, что Он действительно есть. Он нашел меня. Вы были правы. Он нашел меня. «Томми!» Я вдохнул воздух. «Я понимаю, что вы рассказали самое важное о том, что необходимо каждому человеку, и что так ясно теперь вам. Я понимаю, что самая надежная дорога в жизни — это не только найти Бога как личного спасителя и утешителя, но и открыться для любви всем людям. Знаете, что апостол Павел сказал? Бог есть любовь. Каждый, кто в любви живет, живет с Богом, и Бог с ним. Томми, могу ли я попросить вас кое о чем? Когда вы занимались у меня на семинаре, вы были невыносимы, но вы можете все поправить. Не согласитесь ли вы прийти на семинар и там рассказать то, что вы сейчас рассказали мне? Если я попробую сам пересказать, это не произведет впечатления. Нужно, чтобы студенты услышали это от вас». «Ах, нет, я смог довериться вам, а для всего семинара вряд ли». «Подумайте об этом, Томми, и если надумаете, просто позвоните мне». Через несколько дней он действительно позвонил и сказал, что готов выступить на семинаре. Он сделает это для Бога и для меня. Мы обговорили дату. И все-таки выступление не состоялось. У Томми была более важная встреча, чем со мной и студентами. Конечно, жизнь его со смертью не закончилась, она только изменилась. Он сделал шаг от веры к познанию. Он нашел жизнь, которая прекраснее, чем могут увидеть человеческие глаза, услышать уши и представить душа. Перед его смертью мы еще раз поговорили. «Я не смогу прийти к вам на семинар», — сказал он. «Я знаю, Томми. Скажете вы за меня? Скажете ли вы всему миру за меня?» «Я скажу, Томми, я скажу всем. Сделаю все возможное, все, что от меня зависит. Вас, дорогие, которые прочли эту простую историю про любовь, я благодарю за внимание и с благодарностью вспоминаю Томми, находящегося где-то в солнечных холмах неба. Томми, я рассказал о тебе людям так хорошо, как только смог». Перевод с английского Анны Шафф.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Андрей Сергеевич, как правильно научить детей страху Божию?
1: Ну, для начала я бы хотел в наше внимание обратить буквально на два текста из Псалма 33, с 12 стиха. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Ну, наверное, для того, чтобы научить детей страху Божьему, в первую очередь, его нужно иметь самому. Я не думаю, что у нас с вами получится чему-то доброму и действительно фундаментальному научить наших детей, если они не видят этого в первую очередь нас. Дети очень хорошо различают искренность от неискренности, какое-то напускное все, что-то поддельное. И поэтому они очень четко в своих родителях или увидят этот страх Божий, или не увидят. Этот страх Божий нужно приобретать. Что такое страх Божий? Как мы прочитали, удаление от зла, это ненавидеть зло. И, наверное, наших детей нужно учить страху Божьему вот с таких обычных, земных, простых вещей. Так как некогда Господь сказал, ну как ты можешь сказать, что ты любишь Бога, которого не видишь, если ты ненавидишь брата, которого видишь, вот здесь, на земле, который рядом с тобой находится. Так и наших детей нужно учить с простых вещей. Держать свою комнату в порядке, научиться убирать за собой, научиться того, чтобы они слушались родителей, без оговорок, без каких-то огрызаний, может быть, закатывания глаз, топания ногами, научить их благоговению в церкви, пониманию того, что, приходя в Дом Божий, это другое. Уже нельзя делать то, что, может быть, делается дома, бегать там, прыгать с лавки на лавку и так далее. Проявлять к ним такое вот обуздывание, то есть, когда они требуют своего. Одна часть, как ребенка научить страху Божьему, это научить ребенка воспринимать слово «нет». Нам от Бога приходится иногда получать такой ответ «нет». И надо научить, чтобы ребенок воспринимал это спокойно. Особенно, может быть, в маленьких детях, когда он что-то или она что-то требует, или в магазине, или еще где-то. Научить их, что такое означает ответ «нет». Если наши дети никогда от нас не получали каких-то ограничений, никогда от нас не слышали ответа «нет», то из этих детей вырастут эгоисты. Ну, естественно, с уважением к старшим, смирение. И вот эти простые вещи, они простые, но они очень сложно им научиться. И вот это все, когда мы обучаем наших детей по отношению к людям вокруг, по отношению к обществу, в котором они живут, это все способствует и будет помогать тому, что у них будет страх Божий. Мы должны учить своих детей, что они не исключение, что правила распространяются и на них. И знаете, иногда бывает, когда подходишь к родителям и делаешь или замечание, или просто рассказываешь то, что произошло с их ребенком и что нужно бы исправить. И очень интересно иногда наблюдать реакцию родителей. Одни говорят, хорошо, я побеседую, вопрос решу. Есть родители, иногда даже не дослушав тебя до конца, начинают сразу говорить, мой это не мог, никогда в жизни. Поэтому как родителям, вот здесь нам тоже нужно понимать, что если мы считаем, что наши дети самые perfect, самые лучшие, и дальше не требуют какого-то воспитания, вряд ли мы их научим страху Божию. Но знаете, страх Господень – это как раз то качество или та вот, то, что удержит наших детей от греха, когда вокруг нет родителей, когда вокруг нет старших, когда там нет пресвитера или руководителя подростковой или молодежной группы. Вот то, чему они научены с детства, из Писания – из того, что мы их обуздывали, учили смирению, учили послушанию, учили уважению, учили Слову Божьему, вот это все, оно как раз поможет им приобрести этот страх Господень, который даже в отсутствии руководства старших, он сдерживает их от необдуманных поступков. Это, как знаете, такой вот красная лампочка или какой-то стоп в голове, который останавливает человека. Это делает Господь, это делает его благодать. Мы в Писании так и находим, что страх Господень, он отводит от зла, он ведет к жизни, он ведет к тому, что человек получает довольство, что он доволен жизнью и тем, что Бог посылает. Человек, который имеет страх Божий, он несовершен, но он на пути к совершенству. Поэтому будем понимать, что когда мы пытаемся приобрести или воспитать, или как-то вложить вот этот страх Божий в наших детей, нужно в первую очередь начинать с себя, а потом вот из мелочей в каждом дне нашей жизни это все складывается к тому, что они должны его приобретать. И этот страх Божий, он будет руководить ими, и когда они взрослыми станут, и когда и свои дети будут. Поэтому пусть Бог благословит именно нас быть внимательными и понимать, что в воспитательном процессе мелочей нет.
0: Интересная деталь, что и порой страх Господень пытаемся воспитать физическим образом, воспитывая даже физический такой страх, человеческий страх. Это не может ли это повлиять на то, что это, наоборот, оттолкнет от христианства, от христианских таких морали, учений, когда родители пытаются физически воспитывать детей, прилагая силу, ту же самую розгу или еще какие-то другие меры?
1: Первое, Писание, оно допускает физическое наказание, и это один из методов, но это вопрос очень индивидуальный. И никто не знает лучше наших детей, как вот мы сами, да, родители, естественно. И родитель должен просить у Бога мудрость в этом воспитательном процессе, понимая, что я бы обычно все равно начинал сначала словесно, методом убеждения, молитвы и всех вот этих как бы процессов до того, как мы перейдем к физическому наказанию. Почему я так считаю? Потому что Господь с нами, Он тоже нас, ну, сначала, если мы согрешили, Он сразу нас не наказывает так вот, отлупил или еще что-то с нами сделал. Написано, что Он долготерпелив и многомилостив. И Он нам говорит очень-очень-очень нежно и много, и часто, через разных людей, через ситуации, пытаясь, чтобы мы как-то вот сами дошли до этого понимания. Но иногда, когда заходим уже далеко, Бог может к нам применить и более строгие методы взыскания. Также и родители, думаю, мы всегда начинаем вот с какого-то убеждения, даже просьбы, что-то мы их умоляем, объясняем, аргументируем для того, чтобы все-таки это до них дошло, чтобы они сами пришли к пониманию. Если мы просто их ну, бездумно лупим каждый день, ну, может, это и сработает на какое-то время, но когда они уйдут из нашего дома, это прекратится. Страх Божий чем и замечателен, что без присутствия старших, взрослых, когда они уже уйдут из нашего дома, Он продолжает их удерживать на пути Господнем.
2: Я бы добавил еще, что, конечно, страх розги, он не равен страху Божию. И человек состоит из двух, так сказать, природ. Природы плотской и природы духовной. И розга, наказание физическое, оно больше направлено на нашу природу плотскую, которая нуждается иногда в том, чтобы она была сдерживаемая, в том, чтобы она была наказываемая. Апостол Павел говорит, я смиряю свое тело, он понимает в этом важность, необходимость. И дети тоже, они нуждаются, потому что плотская природа у них есть. Но страх Божий, он больше направлен к нашей душевной, духовной природе. И поэтому воспитание страха Божия, оно зависит от того, как мы показали им Отца, потому что страх Божий для меня это вот такое понимание Бога как Отца. Мы боимся Его огорчить, мы любим Его, мы хотим ходить перед Ним. И вот это воспитание, вот эта часть страха Божия, она, конечно, направлена к душе ребенка, она направлена к духу ребенка, и оно, как мы слышали, должно быть примером, пониманием, кто есть Бог, каков есть Бог. Христос открыл такого Бога фарисеям, что Бог это наш Отец, Он любящий Отец, и мы ходить должны с Ним, перед Ним в страхе, как перед любящим Отцом. Поэтому, я думаю, тут действительно здравый баланс. В чем проблема? Если плоть, нужно наказание. Оно не всегда обязательное. Но если это страх Божий, нужно прикоснуться к сердцу ребенка, к душе ребенка. И тогда оно все приходит в свой правильный баланс и понимание.
0: Как определить? Это сейчас надо воспитать в ребенке страх Божий или это его плоть, просто лень?
2: Я думаю, хуже всего будет, если мы сейчас распишем инструкцию родителям. В этой ситуации так, в этом мудрость родительская, в этом молитва, которой родитель обращается к Богу. Увидеть своего, знать своего ребенка, что ему нужно сейчас. Это в нем плоть играет или это тот момент, когда ты должен к его сердцу обратиться? Вот эта мудрость родительская, которая дается от Бога. Господь говорит, у кого не достает мудрости, просите у Бога, чтобы увидеть в нужный момент, в правильном, здравом балансе, что дать ребенку в этот момент. Каким образом? Или наказать, или дисциплина какая-то нужна, которая помогает его характеру становиться верным и правильным, или нужна любовь, нужна вот такая хорошая беседа, нужно показать Бога, кто он есть на самом деле.
0: Следующий вопрос. Стоит заметить, что он не один раз к нам приходил, и мы не знаем, от кого он пришел, потому что люди пишут с разных стран, с разных мест. Но это пишет человек, который пережил в свое время какое-то сексуальное насилие в своей жизни. И от этого он страдает эмоционально. И, похоже, этот человек уже вырос, взрослый, у него есть свои дети, которые выросли. И до сих пор переживает вот эти все эмоции. И вот спрашивает, можно ли от этого исцелиться? Можно ли как-то вообще забыть все эти воспоминания?
1: Когда человек переживает сексуальное насилие, это всегда тяжело. Когда это переживает человек, для которого это было совершено в детском возрасте, это в принципе невозможно даже представить. Это те моменты, о которых, когда мы слышим, у нас, наверное, закипает кровь, и приходит гнев, и хочется сделать нехристианский поступок. И во Второзаконии, 22 главе, мы читаем о том, что люди, которые совершают такое преступление, подвергались смертной казни. Я с этим абсолютно соглашаюсь. Но там еще есть интересное сравнение, где говорится о том, что «ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его». То есть речь идет о сравнении с убийством, хотя некоторые из этих людей, рассказывая о том, что с ними произошло в далеком детстве, они говорят, что было бы легче, если бы, наверное, меня убили, чтобы жить, ну, по жизни не жить со всем вот этим в мыслях постоянно. Знаете, отвечая на этот вопрос, я делаю предположение, что этот человек, который написал вопрос, он является верующим, является христианином, является возрожденным человеком. И в людях, которые пережили такое действие над собой в детском возрасте, может нередко быть чувство вины. То есть они считают, что это что-то они неправильно сделали, может быть, как-то поступили, что-то сделали, и поэтому с ними такое произошло. И поэтому первое, что нужно такому человеку понимать, то, что с ними произошло, в этом абсолютно нет никакой их вины. Как и нету никаких смягчающих факторов и никакого человеческого прощения тому человеку, который это делает. Более того, люди должны понимать, что они теперь не стали менее ценны в глазах Божиих. Они не стали людьми второго сорта. Это не означает, что Бог их меньше любит. Это не означает, что они не имеют такой же ценности в глазах Божиих, как те, которые не пережили это. Следующее, что нужно сделать данному человеку, это доверить Господу правосудие и воздаяние. А когда я говорю о том, что мы должны доверить Господу правосудие, я ни в коем случае не говорю, что человек не должен заявлять в полицию, когда против него совершается преступление, особенно данного рода. Однако в данном случае мы понимаем, этот человек говорит, что свои дети давно выросли, то есть прошло определенное время – может быть, уже срок давности прошел, может, доказательная база уже, понятно, будет не та. Вот. И, то есть, как бы земное правосудие здесь, скорее всего, к данной ситуации неприменимо. Однако остается божественное правосудие, и Писание так нам и говорит, читаем Римлянам 12:19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мое отмщение я воздам, говорит Господь». Следующее, что нужно сделать данному человеку, это стать ближе к Богу, полагать надежду на Него, упование, утешение, быть как можно в близком общении с Господом, читать псалмы. Вот несколько псалмов, которые говорят об этом. 45:2: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Псалом 21:5-6: «На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде». Что еще нужно сделать? Нужно простить этого человека, этого преступника, который не заслуживает прощения, но сделать это Христа ради. Сделать это Христа ради. И здесь нам помогает, когда мы смотрим на примеры Иисуса Христа, когда Он, находясь на Голгофском кресте, молился и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И когда вот это прощение произойдет, то действие прощения не просто в мыслях, а когда оно вслух высказано пред Господом, оно начинает совершать свою удивительную работу и удивительное исцеление в сердце человека, который пережил вот такой тяжелый на себе поступок. И знаете, живите вечностью. Римлянам 8 глава 18 стих: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Понимать о том, куда мы идем, понимать о временности, это нисколько не принижает того, через что вам пришлось пережить, однако надо взирать на вечность и в этом тоже находить утешение, в этом тоже находить исцеление. Знаете, я не уверен, по крайней мере, не могу обещать такому человеку, что получится все забыть. Когда происходит такое страшное действие, вряд ли это получится. Однако, когда Господь совершает будет свою работу в вашем сердце, производить вот это исцеление и работу утешения, несмотря на то, что вы будете прекрасно все помнить, однако Господь будет делать так, что эти воспоминания, они не будут лишать вас покоя, лишать вас мира, или делать так, что вы не способны функционировать как человек на протяжении дней, иногда недель, когда вы просто закрываетесь в комнате и не хотите никого видеть. Вот эту боль Господь может убрать. Память того, что было, я не могу это...

0: может делать только человек, который не просто понял, что значит быть прощенным Христом, но это прощение Христово он распространяет на тех людей, которые даже об этом прощении не просят. Но если на протяжении многих лет как бы вы все равно чувствуете вот это давление, какое-то чувство вины, то я советую тогда обратиться к пресвитеру, чтобы в молитве и беседе с пресвитером поставить вот эту точку в этой духовной борьбе, в этом духовном вопросе, чтобы этот вопрос закрыть пред Господом. Поэтому вот, проходя как бы через такие шаги, через эти действия, я надеюсь, что это поможет тому человеку, который написал этот вопрос, обрести мир.
1: К большому сожалению, статистика детского насилия в Америке очень высокая. И в большинстве случаев, когда над ребенком совершается сексуальное насилие, это совершает человек, который очень хорошо знаком в семье и очень хорошо знаком этому ребенку. И это статистика в Америке, и нам нужно молиться Богу, чтобы Бог хранил наши славянские семьи и церкви. Мы не знаем этой статистики в славянских церквях, в славянских семьях, но мы должны понимать, что развитие греха сегодня очень сильное, и поэтому родители, мы должны заботиться, особым образом заботиться о детях, о своих детях. И это должно быть на всех уровнях. И мы уже говорили о разных моментах безопасности, в том числе и в отношении школ, воскресной школы и других школ. То есть там, где есть дети, мы должны думать об этом, мы должны больше внимания обращать на это и подходить к этому очень серьезно. И другой момент, который я бы хотел отметить, мы понимаем, что вот это действие греха, это пагубного желания, которое возникает у человека совершить насилие над ребенком, это греховное действие. Это греховное действие, которое посылает сатана. И это желание нужно распознать на самом начальном этапе для того, чтобы не дать сатане иметь успех. Поэтому если у кого-то возникает что-то подобное, вы должны искать духовного спасения. Вы должны искать духовной помощи. Поскольку мы уже правильно было сказано, это очень серьезное преступление здесь, в Америке. И мы, как служители, мы понимая это, если что-то подобное вдруг произойдет, то тут не только наша пасторская помощь, которую мы будем оказывать этому человеку. Тут уже будут привлечены органы власти, и должно быть наказание человека за совершенное преступление.
2: Да, помните, что это не ваша вина, как Андрей Сергеевич сказал. Старайтесь быть ближе к Богу, ближе с Иисусом Христом, и вы не должны одни проходить этот путь. Вы можете обратиться за помощью к служителям.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года, твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня, из праха взятая, вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги

Было прекрасное весеннее утро. Казалось, что солнце тоже радовалось этому дню. Том вместе с другими учениками школы шел в колонне. Они направлялись к железнодорожной станции, где должны были сесть на поезд. В этот день вся школа выезжала в Алдерли. На станции были собраны дети и из других школ. Все они на разных поездах отправлялись на экскурсии. Повсюду чувствовалось праздничное настроение. Свежий воздух и теплые лучи солнца наполняли каждое сердце трепетным восторгом. Фил держал Тома за руку и буквально сиял от счастья. Лицо Тома озаряла тихая радостная улыбка. Долго ждать не пришлось, и вот поезд понес их мимо лугов и кукурузных полей. Початки кукурузы были еще небольшими и зелеными. Это были поля, которые Тому еще никогда не приходилось видеть. В прошлом году, когда все его стремления были направлены на то, чтобы накопить денег, он не мог оставить работу ни на один день. Кроме того, он не позволял себе расходовать ни одной лишней монетки. Теперь все было по-другому. Том смотрел в окно. Пейзажи сменялись один за другим. В половине седьмого утра из деревень шли люди, чтобы подоить своих коров на пастбище. Поезд прибыл в Алдерли, когда еще было довольно рано и прохладно. Выстроившись под звуки своего духового оркестра, дети пошли через деревню к ферме. На ферме им приготовили завтрак – свежеиспеченный хлеб и молоко. Для Тома этот фестиваль был необыкновенным. Но самым приятным было то, что Фил с радостным сияющим лицом шел рядом. Сотни раз в глубине своего сердца Том благодарил Бога за эти счастливые минуты. Он крепко сжимал руку Фила и воздавал Богу хвалу за то, что отец не забрал его из школы. Как только завтрак закончился, все могли свободно гулять и вернуться обратно к полудню на обед. Кругом царило всеобщее веселье и радость. Вся семья приехала в этот чудесный городок на следующем поезде, проявив желание погулять вместе с Томом и Филом. Друзья с наслаждением прохаживались по тенистым аллеям, по обеим сторонам которых росли деревья, а на тропинке падали пятна солнечных лучей. Легкий ветерок шевелил листья, и казалось, что солнечные лучи непрерывно пляшут. Том и Элис шли не спеша, словно не решались наступить на землю, боясь им помешать. Малыши же гонялись за солнечными лоскутками и тенью, весело хлопая в ладошки. Они восторженно подпрыгивали, стараясь наступить на луч, когда тот оказывался у них под ногами. Живая изгородь была изумрудно-зеленой, и поверх кустов, казалось, лежали снежные шапки. Это сыпались лепестки цветущих деревьев. При легком дуновении ветра они летели дальше, рассыпаясь по зеленой траве. А что это был за ветер? Он совсем не был похож на колючие, пронзительные порывы мартовского восточного ветра, который безжалостно жалил Тома через тонкую одежду. Сегодня он был словно солнечный июньский день в сравнении с дождливым ноябрьским. Ветерок, чуть касаясь молодых зеленых листочков, что-то им нежно шептал. Затем он осторожно наклонял высокие травинки и предупреждал, что время сенокоса уже близко. Послав воздушный поцелуй цветам фруктовых деревьев, он срывал их, и они, кружась, падали на зеленый ковер. С собой он приносил запахи полевых цветов. Можно было уловить аромат голубых колокольчиков, зверобоя и мяты, что было замечательным дополнением к праздничной обстановке. Ветерок чуть коснулся ленточек на шляпке Элис и поиграл с черными кудряшками Фила. Тома он нежно погладил по голове, утомленной постоянной тяжестью корзины. Трудно было представить, что где-то остался пропитанный гарью город. Том с наслаждением вдыхал свежий, чистый, душистый деревенский воздух. Он буквально пил его, как утомленный путник в жаркой пустыне, припавший к живому источнику. Наконец они подошли к лесу, где уже много лет росли прекрасные деревья. Тень здесь была гуще, потому что сверху кроны деревьев смыкались, образуя купол. Сюда знойные лучи солнца никогда не проникали.
Под ногами вместо твердых кочек был расстелен мягкий торфяной ковер, покрытый мхом. Местами росли разноцветные анютины глазки. Ноги детей бесшумно оступали, утопая в мягком лесном ковре. Время от времени дети подходили к небольшим лощинам, в которых рос мягкий зеленый папоротник. Весело смеясь, друзья скатывались по косогору вниз. Иногда перед ними открывались большие поляны, похожие на зал в огромном кафедральном соборе. Высоко вверху был купол голубого неба. Они представляли, что кто-то гораздо больше и величественнее их прохаживался здесь. Затем дети представляли огромную процессию с прекрасным оркестром впереди. Звуки оркестра наполняли все вокруг чудесной мелодией. Малыши продолжали неугомонно бегать, а увидев на деревьях белок, весело визжали. Том и Элис шли рядом, почти не разговаривая. Том часто вздыхал, не в состоянии выразить переполнявшую его сердце радость. Наконец они решили присесть, но не для того, чтобы отдохнуть. Они не испытывали ни малейшей усталости. Им хотелось как можно дольше продлить удовольствие. В том месте, которое они выбрали, деревья росли реже. На голубом небе плыли небольшие белоснежные облака, похожие на снежные сугробы. На их фоне небо казалось еще голубее. Опустившись на землю, Том, испытывая невероятное наслаждение, лег на мягкий бархатный торф, глядя в далекое синее небо. Он закрывал и открывал глаза, по мере того, как трепещущие над ним листочки прикрывали его своей тенью. Кругом было тихо, потому что Нэтс с детьми ушли в поисках новых развлечений. С ним остались только Элис и Фил. В этот день ни Элис, ни Фил не хотели оставить Тома одного. Слышался тихий, приятный шелест листьев и далекий голос кукушки. Временами доносились звуки веселого смеха. Но здесь не было торопливого, шумного бега городской жизни. Не было слышно звука колес и свистков фабрик. Фил сидел рядом, держа руку на голове Тома. Элис сидела напротив. «Элис, как ты думаешь, на небе будет как здесь?» – прошептал Том. «Может быть», – мягко ответила девушка. «Только мы будем видеть Бога. Мы будем слушать, как ангелы играют на арфах. Ах, эта музыка будет прекраснее, чем пение птиц. Может быть, всякий раз, когда мы будем видеть лицо Бога, Он будет нам улыбаться. Я думаю, что на небе будет намного лучше, чем здесь, Том». Том опять замолчал, пристально глядя в голубое небо. Оно было очень далеко и высоко над его головой. По мере того, как он смотрел, глубокая и нежная улыбка озарила его лицо. Элис и Фил удивлялись необыкновенной красоте, которая появилась на его изможденном худом лице. Фил, наклонившись, поцеловал изборожденный морщинками лоб Тома. «Ах!» – проговорил Том тем же тихим голосом. «Он и сейчас улыбается нам. Я никогда не видел, чтобы мой отец улыбался мне. Никогда. Но Бог очень нас любит. Я не боюсь теперь вернуться в Манчестер. Я мечтаю остаться здесь навсегда и не возвращаться ни к работе, ни к шуму. Я очень устал. Моя голова разболелась, хотя здесь так тихо и хорошо, но теперь, если только Бог будет смотреть на меня и улыбаться, я пойду даже в тюрьму или в приют. Я спокойно смогу ждать, когда наступит время, и Он придет, чтобы забрать меня. Теперь я спокоен». «Но ты бы хотел жить здесь, в деревне?» – спросила Элис. «Да», – пробормотал Том, – «если Богу это угодно. Хотя теперь мне все равно. Ведь я знаю, что Бог желает мне самого лучшего, и Его выбор будет самым правильным. Потому что мне известно, откуда приходит ветер или почему сияет солнце. Я не знаю, почему растут деревья и как появляются цветы между травой. Одно я знаю точно – все это делает Бог. Вся природа, что окружает меня – Его прекрасное творение. И она будет еще прекраснее на небесах. И когда-нибудь я это увижу. Я услышу, как Бог позовет меня по имени, и я откликнусь на Его голос и пойду за моим отцом». «Том!» – проговорила Элис. В ее голосе звучала тревога. «Ты любишь Бога сильнее, чем я?» «Нет, нет,
— искренне возразил Том. На лице его была все та же нежная улыбка. «Ты любишь его дольше, чем я. Ты никогда не была такой плохой, как я. Ты ходила в воскресную школу, когда была еще маленькой девочкой. Никогда не ругалась. Ты никогда не воровала и вряд ли за всю жизнь хоть раз солгала. Бог простил мне больше грехов, чем тебе, но я уверен, что Он любит нас всех одинаково, каждого, кто верит в Господа Иисуса. Только ты дольше служишь Ему и любишь Его дольше, чем я. А я должен наверстать упущенное, поэтому я стараюсь как могу. Я должен любить Его больше, чем ты, потому что я был вор, и отец мой тоже вор». «А ты часто думаешь о Боге?» — тихо спросила Элис. «Он всегда здесь», — ответил Том, прижимая руку Фила к своей груди. «Он теперь постоянно разговаривает со мной. Иногда я даже забываю, что я на улице. Порой я иду, ничего не видя и не слыша. Ах, Элис, если у тебя ничего больше в мире нет, ничего, кроме Бога, то ты ничего больше не сможешь делать, как постоянно думать о нем. Я знаю о нем совсем немного, но с каждым днем я узнаю его больше. Мысли сами приходят мне в голову. Я даже не знаю, откуда. Не только тогда, когда я читаю Библию или молюсь, но постоянно, куда бы я ни шел, тихий голос рассказывает мне о нем. Что это может быть, Элис?» «Это должно быть Божий Дух Святой», — ответила Элис, задумчиво опустив голову. Иисус сказал: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет». «Да», — радостно воскликнул Том, — «значит, Иисус попросил Отца, чтобы он послал мне утешителя. Теперь я понимаю, и он пребывает со мной и даже во мне. Так значит, мысли приходят от него, и он с тобой, Элис, и с твоим отцом». «Не всегда», — ответила Элис со слезами на глазах. «Библия говорит, что мы можем огорчить Духа, и я очень часто огорчаю его. Тогда он меня на время оставляет. Ох, Том, если бы я любила Бога так же, как ты!» «Я уверен, что ты так же любишь его», — с нежностью в голосе ответил Том. «Просто для меня это ново. Я люблю Бога, размышляя над тем, как Он любит меня. Я ничего не могу для Него сделать. Не всегда могу говорить о Нем, но мне хочется весь день размышлять о том, что Он меня любит. Он любит меня, и поэтому я никогда не могу не любить Его». Друзья снова погрузились в молчание. Слушая пение птиц, дети разглядывали деревья. То, что сказал Том, было правдой. Они не знали, что пели птички, не знали и названия деревьев. Они видели, что все цветы были разные и все по-своему красивые. Но больше они о них ничего не знали. Одно только было для них ясно, что все это сотворил Бог. И все было так прекрасно. Уставшие тело и душа Тома нашли здесь чудесный покой. Ему не хотелось идти и искать новых развлечений. Даже не хотелось шевелиться. Он неподвижно лежал на том же месте, а рядом с ним все так же сидел Фил и Элис, пока не наступило время возвращаться на ферму. Пришел вечер. На углу улицы Пилигрима Том, расставаясь с семьей Пелнбери, пожелал им спокойной ночи. Повернувшись, он побрел к своей душной комнате, которая была его домом. Тихим и нежным голосом он пропел два куплета из гимна, которые пели дети всей школы, прежде чем уехать из Алдерли. «Что хочет Бог тебе послать, то надо с радостью принять. Свиреп ли ветер иногда, ты утешайся и тогда, то хочет Бог. Нет воли Божией ценней, в ней жизнь и счастье для людей. Предайся воле ты его, желай лишь в мире одного, что хочет Бог». Как только празднования по поводу Дня Троицы закончились, Хаслим отправился в школу Ардвик. Он потребовал учтивым, но непреклонным тоном увидеть своего сына. Он знал, что у него есть право забрать мальчика из школы, поскольку тот поступил туда не как большинство детей, по приговору городских властей. Директору школы он представился как достойный механик,
который провел много лет под тюремной дисциплиной. Он сказал, что раскаялся в своих прежних злых делах и планирует жить честной и трудовой жизнью. Хаслим не хотел, чтобы Том выполнил свои обещания. Он также не хотел обращать на себя ненужного внимания баннера и полиции. С Филом Хаслим обращался очень нежно и с любовью, так что без труда завоевал сердце ребенка. Когда наступило время расставания, маленький Фил с любовью прижался к отцу. Директор не возражал против того, чтобы Хаслим на выходные забирал мальчика домой. Отец просил, чтобы ребенка отпускали именно к нему, а не на улицу Пилигрима. Директор не выразил никаких возражений, хотя у него было предчувствие, что Хаслим был не тем человеком, за кого себя выдавал. Трудно сказать, принесла ли Тому встреча с Филом больше радости или боли. Ему приятно было теперь часто видеть маленького Фила и слушать истории, которые он рассказывал о школе. Мальчик хорошо читал и писал, гораздо лучше, чем это делал Том. Теперь он мог научить Тома многим вещам, которые тот не знал. Но сердце Тома по-прежнему болело от непроходящей тревоги. Отец имел все большее влияние на ребенка, льстиво хваля его. Скоро в поведении Фила стало проявляться себялюбие и упрямство. Больше того, постепенно выяснилось, что ему нравятся спиртные напитки, в чем Хаслим ему потворствовал. С мальчишеским интересом он слушал, как отец хвалился подвигами своей прежней жизни. Они были полны приключений. Рассказывал он и о том, как избегал справедливого наказания за свои преступления. Том редко бывал дома и возвращался после работы поздно вечером. Большинство выходных дней Фил проводил наедине с отцом. Том с печалью наблюдал за изменениями, которые происходили с его младшим братом. Очень часто в переживаниях и страхе за его душу Том просил Небесного Отца, чтобы он забрал маленького Фила. Он не хотел, чтобы тот оставался на этой грешной земле, но был бы призван на небо, где он мог бы оставаться в чистоте и безопасности. В один из субботних вечеров отец и сыновья проводили вместе время. Фил громко читал главу из Библии, чтобы показать, как хорошо он умеет это делать. В это время раздался громкий стук в дверь. На пороге появились миссис Варсингтон и Нед в сопровождении незнакомого джентльмена. Картина, представшая перед посетителями, была очень приятной. На стуле сидел Хаслим. Возле него на коленях устроился маленький Фил, а перед ними на большом столе лежала открытая Библия. Обратив внимание на то, что комната была убогой и грязной, миссис Варсингтон немедленно вспомнила, что в этом же районе жила одна женщина, которая могла бы привести комнату в порядок. Том заметил, что на лице отца появилось выражение страха и ненависти. Он медленно поднялся со своего места, не зная, как себя вести и что говорить. Джентльмен, сопровождавший мисс Варсингтон, подошел к нему, протягивая руку. «Давай пожмем руки», — проговорил он дружелюбно. «Я слышала тебе хорошие новости, Хаслим. Я пришел сказать, давай забудем прошлое. То, что было, уже прошло. Ты не забыл мистера Росса, правда?» «Пастора из тюрьмы, сэр?» «О, нет», — ответил Хаслим. «Я встречал его вчера», — продолжал джентльмен. «Мы с женой обедали с ним. Он очень хорошо отзывался о тебе, Хаслим. Я был рад это услышать. Мы прихватили с собой Нета, чтобы помог найти твое жилище». И он тоже подтвердил слова пастора. «Так, расскажи, есть ли у тебя постоянная работа, друг мой?» «Нет, сэр», — скромно ответил Хаслим. «Все как будто против меня. Немногие хотели бы принять на работу бывшего заключенного. А я не берусь ни за какую работу, не предупреждаю.

заработку. Мы довольны тем малым, что имеем, и квартплата не очень большая. Но я даже не могу пригласить леди сесть в нашем столь бедном жилище. Однако было время, когда я был уважаемым человеком, сэр, и жил неплохо. «Ничего, ничего», — поспешил утешить мистер Варсингтон. «Все может вернуться, Хаслим. Я скажу тебе о причине нашего визита. На моей фабрике есть свободное место плотника. Работа постоянная. Это та работа, с которой ты знаком, так как занимался ею раньше. Как думаешь, сможешь ли ты в ближайшее время приступить к работе?» «Смогу ли я?» – удивленно повторил Хаслим со странным блеском в глазах. «Да что вы, конечно! Я бесконечно благодарен вам, сэр, за то, что предложили, чтобы я снова попробовал себя на старой фабрике. Ведь я там работал, когда был еще мальчишкой. Такое никогда не забывается. Вы уже второй раз оказываете мне неоценимую услугу. Первый раз вы услужили мне, когда посадили меня в тюрьму. Это было 9 лет назад. И я никогда этого не забуду. Я бы никогда не стал таким, как теперь, если бы не вы и мистер Хоуп». «И добрый пастор», — добавила миссис Варсингтон. «Но давай забудем старые беды, Хаслим, и будем помнить лучшие времена. Фил стал хорошим учеником. Он один из лучших мальчиков в школе Ардвик. Мне об этом сказал сам директор». «Да, мэм», — ответил Хаслим. «Фил сообразительный малый. Но для меня очень трудно быть в разлуке с одним из моих сыновей. Да и некоторые ребята в школе плохие товарищи для него. Он мне рассказывал о них такие вещи, от которых мне стало не по себе. Я обнаружил в маленьком Филе много пороков, которые очень огорчают меня. Я бы забрал его домой, если бы мог прокормить, и лучше бы обучал его сам. Никто так не сможет любить его, как отец. Хотя я и не очень хороший отец, я это знаю. Понимаете, мэм, большинство ребят помещены туда по приговору городских властей. Это как бы тюрьма для неблагополучных детей. А мой малыш неплохой ребенок. Не подумайте, что я хвалю его как отец. Я просто не хочу, чтобы эти ребята оказывали на него влияние. Директор не может быть постоянно с ними. И если это вас не обидит, то я лучше заберу его. Я думаю, что должен это сделать, во что бы то ни стало». «Мне жаль слышать такое о школе», – печально проговорила миссис Варсингтон. «Но вы не должны спешить, Хаслим. Ваши переживания вполне естественны. Но вы не можете привести сюда маленького Фила. Когда у вас будут лучшие условия для ребенка, тогда приходите, и мы поговорим. Я разузнаю о происходящем в школе. А теперь мы должны идти». «Я посвечу вам на лестнице, мэм», — предложил Хаслим, беря свечу. Он пошел по крутой извилистой лестнице вниз, освещая путь посетителям. Вернулся он, злорадно ухмыляясь. Тому он ничего не сказал, и парнишка не догадывался о коварном замысле отца. Скоро пришло время маленькому Филу вернуться в школу. И Хаслим сказал, что сам проводит его до школы, так как Том был слишком уставшим. На следующей неделе Хаслим приступил к своей новой постоянной работе на фабрике Варсингтона. Зарплата была хорошей, и он мог позволить себе приличное питание. Не отказывал он себе и в спиртном, однако свободного времени у него стало гораздо меньше, и ему пришлось прекратить свои ночные похождения. Том не ожидал, что отец задержится на фабрике надолго. Но он неделя за неделей продолжал работать. Том был очень удивлен и обрадован. По всей вероятности, работа заставляла его задуматься. Вечерами после ужина Хаслим подолгу сидел в размышлениях, опустив голову на грудь. Глаза его были закрыты. Только время от времени бесшумно шевелились губы. Казалось, что его мысли вот-вот облекутся в слова. Том заметил и другие положительные изменения. Отец подружился с мистером Пендлери и иногда проводил больше часа в беседах с ним. Он играл с собакой, расспрашивал Нета об Элис и о малышах. Нет радовался этому знакомству и начинал чувствовать, что они дошли до места в объявлении, которое было наклеено вверх тормашками. На этом месте отец Тома изменился. Мистер Варсингтон и Баннер были довольны известиями, доходившими до них о Хаслиме. Баннер сразу же предложил Тому помочь вести его дело, как и раньше, только с лучшей и большей тележкой.
Настало время

когда Тома нужно было освободить от его тяжелой корзины. Хотя он никогда и не жаловался, но силы его с каждым днем оставляли. Том долго не решался принять сердечное предложение Баннера. И только после того, как Баннер сказал, что лучше попробовать и провалиться, нежели вообще не пробовать, Том согласился. Даже Хаслин приложил руку к новой тележке и немного ее переделал, чтобы она была более удобной для Тома. И снова Том стал разъезжать по улицам до базара и от базара к своим покупателям. Долгие и трудные испытания, казалось, закончились. Похоже было, что отец всерьез решил измениться и наладить свою жизнь. Том вновь занял положение, которое он потерял, будучи ослеплен грехом. Но теперь любовь к деньгам больше не владела его разумом. Когда монеты снова стали звенеть в его денежном мешке, их звон больше не был столь сладостным, но всякий раз напоминал ему о благости Небесного Отца, от которого исходит всякий дар. Хаслим не торопился менять свою душевую комнату на более приличную и более дорогую. Он заверил всех, что копит деньги на более серьезные изменения. Хаслим обещал приобрести настоящий дом, куда можно будет забрать Фила. Том теперь не боялся отца, как раньше. Он без возражений отдавал ему свой заработок, чтобы тот мог поскорее скопить необходимую сумму. Каждую неделю Хаслим складывал деньги в крепкий ящик, надежно спрятанный под крышей. Он не хотел отдавать деньги в банк, объясняя, что они скоро понадобятся. Том и Элис стали присматривать небольшой дом неподалеку от улицы Пилигрима. Они хотели, чтобы он был недалеко от них, и Элис могла иногда заглядывать и привести его в порядок. Они услышали, что соседский дом через несколько недель освободится. Но это казалось неправдоподобным, ведь жители улицы Пилигрима подолгу жили на привычном месте, поскольку это был милый тихий район. Тем не менее, дети надеялись на успех. Им больше ничего не оставалось делать, как только ждать и подыскивать подходящее место в ближайших районах. Вечером, как обычно, все рабочие фабрики спешили домой. В это время Нед подходил к воротам, чтобы приступить к своим обязанностям ночного сторожа. Двое или трое работников немного задержались, но после 6 часов ушли и они. Нед остался вдвоем со своей собакой Колин. Сразу возле ворот находилась небольшая сторожевая будка, где и проводил свои рабочие часы Нед. В камине горел огонь, а рядом стоял небольшой стол. Нед аккуратно достал свой ужин, который обычно приносил с собой, и разложил на столе. Сумерки быстро сгущались, и около 7 часов было уже довольно темно. Приближалось Рождество. Нед зажег фонарь, позвал собаку и пошел в свой обычный обход по фабрике. Затем он мог час, иногда два, спокойно посидеть. В 10 часов он стрелял вверх из ружья и снова делал обход, чтобы убедиться, что все в порядке. Нед забирался на самый верх здания и затем тихонько спускался, обходя каждый этаж. Он проходил мимо дорогих машин, которые после трудового дня стояли в безмолвии, словно ожидая слова или дыхания, чтобы снова включиться в работу. Собака бегала вокруг ткацких станков. Неожиданно она громко тявкнула, и Нед настороженно остановился. Подняв лампу, сторож внимательно посмотрел по сторонам. Нед свистнул, и Колин тут же подбежал к нему, спокойно виляя хвостом. Нед продолжил обход, переходя из комнаты в комнату, пока не вернулся в свою маленькую теплую сторожку. Обычно Нед, совершив первый обход, преклонял колени и просил Божьей охраны на эту ночь для себя и фабрики. Затем он всегда представлял, что находится в окружении ангелов, посланных Богом заботиться о нем и охранять его на всех путях. Хотя Нед не умел читать, он вспоминал, что ему читала Элис перед уходом на работу. Не смея заснуть на рабочем месте, он повторял вслух каждое место Писания, которое мог вспомнить. Он также пел все гимны, которые знал, от всего сердца прославляя Бога. Взяв глиняный кувшин, Нед налил в него кофе. Обычно он ставил бутыль в камин, на полку, и он был горячим как раз к 10:30, когда он садился ужинать. В это время в воротах раздался звонок. Нед очень удивился. Шел 10-й час, слишком позднее время для появления гостей. Не теряя времени в догадках, Нед открыл маленькую смотровую дверцу.
«Это я, мистер Пенбери», — прозвучал голос Тома. «Отец еще не вернулся домой. Я хотел узнать, не видели ли вы его сегодня вечером? Он обычно никогда не задерживался». «Нет, Том», — ответил Нед. «Сегодня я твоего отца не видел. Все рабочие уже разошлись, когда я пришел. А почему ты за него переживаешь, Том?» «Я не знаю», — ответил парнишка. «С тех пор, как отец устроился на фабрику, он стал более уравновешенным. Но я должен сказать...» И мальчик перешел на шепот. «В нашем доме произошла странная вещь. Вы знаете, что мы с отцом откладывали деньги. Он говорил, что не стоит класть их в банк, потому что они скоро понадобятся, чтобы купить новый дом. Он хранил их в таком месте, о котором знали только он и я. Но деньги исчезли. Ящик стоит на месте, но в замке торчит ключ, а денег нет. По всей видимости, отец забрал деньги и не пришел домой. Там было более 15 фунтов, потому что отец в последнее время складывал в ящик все деньги. Я даже не представляю, что и думать. А может быть, он уже дома, Том?» «Возможно», — ответил Том. «Маленький Фил приходил, чтобы побыть с нами. Он пробыл до 8 часов, а потом я проводил его до школы и зашел сюда. Я еще не был дома». «Конечно же», — ответил Нед. «Как тебе пришла идея искать его здесь?» «Конечно же, он уже дома». «На фабрике ночью очень одиноко», — заметил Том. «Только не мне», — ответил Нед. «Я бодрствую, как ночная птица, Том. Я хожу вместе с Колин. Собака знает мои любимые гимны и следит, чтобы я пел с выражением». «О нет, ночью здесь не одиноко». «Ну что ж, спокойной ночи», — сказал Том. «Спокойной ночи, Том», — ответил сторож. Нед прислушивался к стуку деревянных башмаков Тома, громко раздававшемуся в тишине спящей улицы. Фабрика была расположена в отдаленной, очень тихой части города. Она была старой, ее строил еще дедушка настоящего хозяина. С тех пор ее не раз перестраивали и усовершенствовали, хотя она и выглядела довольно обветшалой, поскольку ее стены за много лет закоптились и почернели. Вернувшись в свою сторожку, Нед взял фонарь и снова добросовестно обошел весь участок. Когда часы на башне пробили 10, со всех отдаленных фабрик послышались выстрелы. Это был знак, что все сторожа находились на месте. Нед, услышав последний выстрел в своем районе, тоже выстрелил. В начале 11-го он закончил свой обход. Кофе в кувшине уже почти кипел. Картофельное пюре с салом тоже подогрелось. Расстелив на столе старую газету, Нед поставил на нее ужин. Едва он приступил к ужину, как зарычала собака, и, подскочив к двери, свирепо залаяла. «Что с тобой сегодня, Колин?» — воскликнул Нед, поднимаясь со стула. Открыв дверь, он с минуту стоял, держа над головой лампу. Кругом было темно. Колин выскочила во двор, но мгновенно вернулась и снова растянулась возле камина, лениво помахивая хвостом и поглядывая на хозяина. Нед сел и в очередной раз принялся за ужин. Поев, он по привычке оставил немного для собаки. Собака нетерпеливо облизывалась в предвкушении приятного ужина. «Колин, хорошая моя, вот это тебе», — сказал Нед и нагнулся, чтобы поставить чашку на пол. В этот момент ему показалось, что позади он услышал какой-то шорох. Повернув голову, он увидел, что дверь приоткрылась. В щель просунулась рука и вытащила ключ из замочной скважины. Нед на мгновение замер. И прежде чем он успел дойти к двери, она быстро захлопнулась. В замочной скважине послышался звук поворачиваемого ключа, и дверь оказалась запертой. Нед стоял в недоумении, а Колин, забыв про свой ужин, тревожно смотрела в лицо своего хозяина. Придя в себя, Нед бросился к двери, но дверь действительно была заперта снаружи, и Нед оказался беспомощным заключенным. Несколько минут Нед, пораженный, стоял, держась за ручку двери. Он стал перебирать в голове все возможные варианты, как ему теперь выбраться отсюда. В сторожке было окошко, но оно выходило во двор фабрики, поэтому не было никакой возможности подать какие-либо сигналы на улицу. Возле двери висел колокол, с помощью которого каждый день в 6 часов утра объявляли начало рабочего дня. Если бы Нед мог каким-то образом добраться до него, то сотни людей поспешили бы ему на помощь, но дверь была заперта. Нед попытался выбить дверь,
но она была слишком крепкой, и замок тоже не поддавался. Пленнику пришла мысль попробовать выбраться через окно. Но когда-то это помещение использовалось как бухгалтерия, и поэтому на окно установили крепкую решетку. Нед понял, что и эта попытка ни к чему не приведет. Погасив лампу, он стал внимательно осматривать двор. Все было тихо и темно. Только через несколько минут, когда его глаза привыкли, Нед смог различить очертания здания. Черная линия крыши выделялась на темном небе. Неду казалось, что кто-то следит за ним. Неожиданно Нед вспомнил разговор с Томом. «Неужели Хаслим спрятался на фабрике после того, как все работники ушли домой?» – думал Нед. «Возможно ли, что у него злые намерения? Может быть, он решил отомстить?» Он вспомнил беспокойное поведение Колин, когда она бегала вокруг станков. Затем ее резкий лай и беспокойство перед самым ужином. Но как только собака выскочила во двор, то снова успокоилась. Вероятно, Хаслим подружился с ней и приучил к себе. Поэтому Колин и не лаяла, обнаружив, что это всего-навсего друг. Сделал вывод Нед. Ну что же Хаслим намеревается сделать? Может быть, он привел сюда целую банду и собирается ограбить фабрику? А может, он хочет украсть ткань, которую только что произвели? Ее осталось только упаковать. Кто знает, может, он задумал что-то еще похуже. А может, это вовсе и не Хаслим? Ведь я видел только руку. А в поведении Хаслима в последнее время не было ничего подозрительного, чтобы подумать на него. Нед никак не мог отогнать от себя мысли об отце Тома. Он смотрел на тихий темный двор, не в состоянии ничего предпринять. Взволнованный и беспомощный, он ожидал следующих действий своего неизвестного тюремщика. Нед продолжал смотреть в темноту до тех пор, пока от напряжения не стали болеть глаза. Но никаких признаков своего присутствия заточитель не подавал. Нед уже было подумал, что кто-то просто сыграл с ним злую шутку. Внезапно ему показалось, что местами он видит маленькие искры света, которые то появлялись, то исчезали. Спустя мгновение искры стали увеличиваться, отбрасывая яркий свет на окна помещений. И глубокая темнота стала озаряться красными всполохами. Языки пламени становились все ярче, быстро распространяясь по комнатам фабрики. И теперь злобные замыслы врага, кто бы он ни был, перестали быть тайной. Это была работа того, кто спрятался внутри фабрики. В ужасе Нед опять подскочил к двери и изо всех сил попытался снова выбить ее, но все было бесполезно. Вскоре он понял, что поджигатель искусно проделал свою работу, и огонь сделает свое дело задолго до того, как его обнаружат. Никакие попытки не помогут спасти фабрику. Возможно, пострадают и здания, примыкающие к ней. Теперь при ярком свете он видел темный силуэт мужчины, пробегавшего мимо освещенных окон. Через несколько минут, казавшихся Неду вечностью, он увидел, что поджигатель направляется к комнате, в которой хранится сырой хлопок. Там лежали горы мягкой пушистой ваты. Если она загорится, то вся фабрика будет обречена. Еще некоторое время Нед стоял в напряжении. Неожиданно от жара сильного пламени в окне лопнуло стекло. Огонь, вырвавшись наружу, поднимался над крышей здания. Облака на темном небосклоне покраснели, отражая лучи света. Ночные улицы больше нельзя было назвать тихими. Не прошло несколько минут, как послышался шум сбегающегося народа и громкие крики «Пожар! Пожар!», эхом переходивший из уста в уста. Засвистели пожарные машины, и Нед услышал сильные удары в ворота. Ворота, не выдержав напора, разлетелись. Никто не слышал голоса Неда, просящего выпустить его. Наконец дверь открыл Баннер. Он был первым полицейским, прибывшим на место происшествия. В нескольких словах Нед поведал ему историю своего заключения. Он также показал окно, из которого последний раз видел поджигателя. К этому времени верхние этажи той части фабрики были объяты пламенем. Без сомнения, злодей уже убежал или смешался с толпой. По всей вероятности, торжествующий смотрит на все несчастья, которые он натворил. Народ с шумом продолжал сбегаться во двор. Злодей без всякого труда мог пройти посреди двора, ни у кого не вызывая ни малейшего подозрения.
Нед и Баннер безмолвно смотрели в дыру, в которой еще минуту назад стояло окно. Неожиданно между Баннером и Недом выросло бледное лицо. Это был Том. В глазах его отражался неимоверный ужас. Дрожащими бескровными губами он едва смог выговорить: «На фабрике, отец!» Голос его был полон отчаяния. «Я только что видел его, смотрите!» Они посмотрели в направлении, куда показывал Том. Из окна верхнего этажа за происходящим наблюдал Хаслин. Его лицо было ярко освещено, в глазах отражался ужас. Все здание было объято пламенем, перекрывшим Хаслиму единственный выход.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисусом радостная жизнь, иду за ним, пою о нем, мои мечты стремятся.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассеею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся.

Псалом 80. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы».

Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие слушатели, был ли всемирный потоп? Имеем ли мы доказательства о всемирном потопе? И можно ли доверять библейскому повествованию? В нашей сегодняшней передаче и последующей мы с вами проанализируем и постараемся ответить на эти вопросы. Первой книги Библии «Бытие» 6 по 9 главы описывается о всемирном потопе. Я прочитаю с 11 стиха. «Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнила земля злодеяниями. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверх. И дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех присмыкающих по земле по роду их, и всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую напитаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и семья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах присмыкающих, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца, первый день 10-го месяца показались верхи гор. 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел,
и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери и весь скот, все гады, все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники».

Джон Виткомп пишет о всемирном характере Ноевого потопа так. Ноев потоп критически важен для вопроса о возрасте Земли, как объясняет доктор Терри Мортенсон в своей статье. На протяжении 18 веков практически все христиане считали, что потоп бытия полностью покрыл всю Землю, не оставив ни одного клочка суши. Однако за последние 200 лет многие христиане поколебались из-за светских идей и отказались от явной герменевтики Писания. Они приняли веру, что потоп был местным и охватывал только Месопотамскую долину рек Тигр и Евфрат, площадь современного Ирака. Но такой взгляд не может устоять под тщательным анализом бытия 6 по 9 главы. Так вот, давайте с вами вместе рассмотрим эти моменты. Глубина потопа. Один из самых важных библейских аргументов для всемирного, то есть глобального потопа, это утверждение бытия книги «Бытия» в 7 главе, 19 по 20 стихи, которые мы немного раньше прочитали. Вам не нужно быть профессиональным ученым, чтобы понять огромные последствия этих слов. Если самые высокие горы были покрыты водой, значит, потоп был глобальным в географическом масштабе, потому что вода ищет самый низкий уровень и делает это быстро. Фраза «на 15 локтей поднялась над ними вода» не означает, что потоп был всего лишь 15 локтей, потому что эта фраза относится к следующей «и покрылись горы». Так как в Бытие 6 главе 15 сказано, что высота ковчега составляла 30 локтей, почти все комментаторы согласны с тем, что фраза «15 локтей» в 7 главе 20 стихе относится к тому, насколько глубоко ковчег погрузился в воду, когда он был полностью нагружен. Такая информация дает дополнительную поддержку всемирному характеру катаклизма, потому что здесь сказано, что потоп преобладал над вершинами самых высоких гор не менее чем на 15 локтей. Если бы потоп не покрыл горы, по крайней мере, до такого уровня, ковчег не смог бы плавать над ними в течение 5 месяцев. Теперь рассмотрим продолжительность потопа. Второе свидетельство глобального потопа – его продолжительность. Тщательное изучение библейских данных свидетельствует о том, что потоп продолжался 371 день. То, что катастрофа продолжалась более года, полностью соответствует ее всемирному характеру, но не может быть должным образом согласовано с теорией местного наводнения. Наше воображение действительно поражает мысль о таком гигантском наводнении, что оно покрыло даже самые высокие горы Земли за 6 недель, а затем продолжало господствовать над этими горами еще 16 недель, в течение которых единственные оставшиеся в живых люди дрейфовали по безбрежному океану. Но если библейскому понятию о потопе, который покрывал вершину гор в течение 16 недель, трудно смириться с теорией местного наводнения, что мы можем говорить о том месте в Писании, где сказано, что еще 31 неделя прошла, прежде чем вода отошла достаточно, чтобы Ной благополучно высадился где-то в горах Арарата. Кроме того, нельзя не подчеркнуть, что ковчег стоял не просто на вершине высокой горы, которую можно было заметить только в первый день 10 месяца. Священное Писание сообщает нам, что в тот день показались верхи гор. Другими словами, потопные воды должны были опуститься на сотни метров, чтобы к тому времени можно было увидеть горные вершины разных высот. Продолжительность потопа заставляет нас думать о нем как о глобальной катастрофе, а не местной. Другим свидетельством того, что потоп имел всемирный характер, является необходимость в ковчеге. Бог сказал Ною построить ковчег, чтобы сохранить семя для всей земли. Бытие, 7 глава, 3 стих. Всю процедуру построения этого огромного корабля, которая включала без сомнения многолетнее планирование и труд, просто чтобы избежать местного наводнения, можно считать бессмысленной и ненужной.
Бог мог бы посоветовать Ною отправиться в Европу или Африку, и вместо того, чтобы отправлять животных на ковчег, Бог мог вывести животных и птиц из зоны наводнения, прежде чем воды достигли высшей точки. Затем эта область могла быть заселена животными из-за предел зоны затопления. Но в глобальном потопе не могло быть выживших среди наземных животных и птиц. Ковчег был необходим. Рассмотрим также повторяющееся использование универсальных терминов. 60 раз мы находим в истории потопа использование таких универсальных терминов, как «все», «каждый», «все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях и под всем небом». Хотя некоторые из этих терминов периодически используются в Ветхом Завете в ограниченном и менее глобальном смысле, именно контекст всегда указывает на значение слов. В Бытие 6 по 9 главы контекст явно не ограничивает значение этих универсальных терминов. Их повторное использование является решающим. Это был всемирный потоп. Окончательным свидетельством всемирного характера потопа является радуга, завета, описанная в книге Бытие, 9 глава с 8 по 18 стихи. Она не только подтверждает сверхъестественную уникальность этой глобальной катастрофы, но и доказывает ее всемирный характер. Божественное обещание было дано не только для Ноя и его сыновей, но для их семей и всех их потомков, для животных и птиц, и для всех их потомков, и для самой земли. Если потоп был ограничен в географическом масштабе, этот завет потерпел неудачу, то есть Бог солгал, поскольку с тех пор сотни разрушительных местных наводнений убили миллионы людей и животных. Бог очень четко говорит в Бытие, это был уникальный глобальный катастрофический потоп, акт божественного суда против грешного мира. И как сказал Иисус в Евангелии от Матфея в 24 главе с 37 стиха по 39, предупреждение о грядущем суде, когда Христос вернется.

Если вы сейчас задумались, как Ной мог заботиться о животных на ковчеге, то на этот вопрос вам ответит Гарри Том в своей статье, источник которой является creation.com. Задумывались ли вы когда-нибудь, как Ной и его семья могли ухаживать за столькими животными, находясь на ковчеге в течение года? Этот вопрос часто поднимают скептики Библии. Только представьте себе, что каждый день нужно убирать все эти клетки. Но эта проблема не из новых. В некоторых частях мира фермерам приходится содержать своих животных в помещениях в течение многих месяцев зимой, что похоже на задачу Ноя. Люди в этих странах решают эту проблему различными способами. Один из них – это внутренняя часть хлева, овчарни, в Нидерландах, называемого подстал. У основания деревянных колонн имеются каменные опоры. Они позволяют отходам накапливаться в течение зимы и защищают деревянные столбы от гниения на протяжении многих лет. Фермер постоянно добавляет солому, торф или опилки поверх существующего слоя, когда тот загрязняется отходами животных. К концу зимы слой подстилки вырастает до полуметра. Несмотря на накопление отходов, окружающая среда остается чистой и приятно пахнет. В подобных конюшнях содержатся также коровы и лошади. Подсталы широко использовались в прошлом и до сих пор популярны на экологически чистых фермах. Когда я был ребенком, мой отец держал стадо примерно из 30 овец и использовал подстал. Наш сосед, который был профессиональным фермером, держал в таком хлеву более 130 овец. Даже при таком количестве животных хлев был чистым и удобным. В подсталах фермер часто держит чистую солому над животными. Это экономит место и силы. Единственный раз, когда подстал пахнул, что я отчетливо помню, это когда хлев убирали в конце зимы. На экологически чистых фермах считают, что им нужно чистить хлева всего один или два раза в год. Навоз мог бы пригодиться Ною как топливо для отопления. Сегодня из отходов получается прекрасное удобрение. Другой тип хлева – крупсталь. У многих фермеров, где я вырос, были такие хлева, и они до сих пор используются в нашей стране. В таком хлеву животные содержатся на полу, покрытым, например, соломой. За ними находится желоб. На старом голландском языке он называется груб, в который собирается навоз и моча. Этот тип хлева легко чистить, достаточно вытряхнуть навоз в емкость для сбора. Соломы требуется сравнительно немного. Если бы Ной использовал подобную систему, то он мог бы сбрасывать отходы в море, используя воду, дефицита которой не наблюдалось, для промывки хлева. В таком помещении также легко кормить животных, просто выбрасывая корм в желоб с другой стороны хлева. Джон Будморап в своей книге «Ной в ковчег. Техника экономическое обоснование» исследовал некоторые трудосберегающие технологии, которые Ной мог использовать на ковчеге не только для удаления отходов жизнедеятельности животных, но также, чтобы кормить и поить их. Когда мы немного узнаем о том, как ухаживать за животными в холодном климате, мы обнаруживаем, что для Ноя это не было бы такой уж сложной задачей. Особенно если у него и его семьи хватило изобретательности и умения построить замечательный ковчег. Кроме того, у них было много лет, чтобы подготовить бортовые стойла, включая оборудование и продовольствие.

Следующий ответ на вопрос, откуда Ной взял смолу для ковчега, ответит нам доктор Тасс Уолкер из статьи, источник которой creation.com. Многие геологи утверждают, что Ной просто не мог построить ковчег так, как это описывается в Бытие. По их мнению, Ной не мог использовать смолу для покрытия ковчега и сделать его водонепроницаемым. Геологи заявляют, что смола является побочным продуктом из нефти или угля. А если допустить, что уголь образовался только во время всемирного потопа, Ной просто не мог покрыть ковчег смолой. Смола представляет собой черное клеевидное вещество, которое остается после нагревания или очищения каменноугольного дегтя. Смола принадлежит к тому же самому семейству веществ, что и асфальт или бутин. Сегодня смола в основном получаема в результате нагревания угля. Большинство современных геологов не знают о других источниках смолы, но каменноугольный деготь и нефть являются не единственным источником смолы. Каждый, кто захочет потратить немного времени и заглянуть в хороший словарь по геологии, обнаружит, что смолу можно также получить в результате очищения или нагревания древесины. В действительности, до того, как начала развиваться угольная и нефтеперерабатывающая промышленность, смолу получали именно таким образом. На протяжении по меньшей мере 1000 лет в Европе процветало производство смолы. Именно смола, полученная с помощью этой технологии, использовалась для построения тех известных огромных деревянных кораблей и парусников, которые встречаются в европейской истории. Производство смолы было профессией, которая требовала квалифицированного труда, и многие европейские фамилии свидетельствуют об этом сегодня. В польском языке и во многих других славянских языках слово «pitch» с английского «смола» или «tar» с английского «деготь» звучит как «смола». В любом польском телефонном справочнике вы найдете такие фамилии, как «смола», «смоландер», «смолен», «смоленский» и «смолярц». Эти фамилии означают «человек, который делает смолу». Подобным образом в Германии слово «смола» звучит как «тер», и от этого слова образовались такие фамилии, как «тир» и «тирман». Также в английском языке можно встретить такие фамилии, как «питчер», «таргер» и «тармен». И это лишь некоторые фамилии. Все это указывает на то, что производство смолы было очень распространенным видом деятельности по всей Европе. Итак, как же производилась смола до того, как начали развиваться нефтяная и угольная отрасли промышленности? Первым этапом было добывание смолы из сосны, которая в то время росла в густых европейских лесах. На стволе дерева делались косые разрезы, и по мере того, как смола из дерева стекала по канавкам, ее собирали в резервуар, установленный в самом основании дерева. Сосновая смола до сих пор добывается таким способом в Польше, Украине, России, Финляндии и других европейских странах, где растут сосновые леса. Когда смола перестает стекать, деревья срубаются и покрываются почвой или пеплом, а затем медленно сжигаются, при этом получается легкой черной чистой формы углерод, который называется древесным углем. Последним этапом в процессе изготовления смолы было добавление измельченного в порошок древесного угля кипящей сосновой смоле. Различные количества древесного угля давали смолы с различными свойствами. Именно такая смола использовалась для того, чтобы покрывать водонепроницаемым слоем огромные корабли, которые плыли через океан. По моему мнению, это не случайно, что смола сегодня может добываться из угля, большинство из которого в Австралии имеет все признаки того, что она была получена из обломков сосен. Несмотря на то, что я не могу с уверенностью сказать, что Ной получил смолу для своего ковчега именно таким образом, однако описанный способ получения смолы также не указывает на то, что вы не должны уметь добывать нефть или уголь из почвы для того, чтобы получить смолу.
Всякий, кто срубил бы столько деревьев, сколько срубил Ной и его помощники для постройки огромного ковчега, который должен был плыть по водам океана, несомненно, узнал бы о существовании древесной смолы. И если европейцы хорошо знали и широко использовали такой метод изготовления смолы еще до того, как была обнаружена нефть, то, безусловно, Ной также мог использовать тот же удачный способ покрытия своего ковчега, чтобы сделать его водонепроницаемым.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. Сегодня прозвучит заключительная часть этой истории.
1: Не сбылся прогноз доктора Шпеллера. Не выполнило командование свое собственное решение о мобилизации трудармейцев лишь на время войны. Война закончилась, а дармовая сила так и осталась востребованной этой властью. Прошло еще 5 лет, прежде чем Августа вызвали в комендатуру города, и после долгих, но безуспешных уговоров остаться здесь работать навсегда – сообщили о его демобилизации. Приказ, дескать, поступил. Так что сдавай потихоньку дела, и через месяц-другой можешь отчаливать. Известие о дембеле вызвало такой всплеск эмоций, что он на радостях отпустил шофера домой. Тот жил в городе, а сам поехал на новый объект через тайгу, столько раз им езженной-переезженной дорогой. Она была знакома ему каждой своей выбоиной, каждым поворотом, каждым кустиком на обочине. Наверное, поэтому и проскочил первый же поворот на стройку и по обыкновению покатил к зоне, обуреваемой противоречивыми мыслями. Как бы ни привык он уже к этим местам, но все еще лелеял надежду вернуться в родные края. Только сначала надо было отыскать своих родных, о которых он ничего не слышал с самого начала 42-го, когда его забрали в трудармию. И потом уже решил для себя, отыщет их, поедет туда, где они живут. Так в мечтах о встрече с родными и ехал, и спохватился лишь 5 километров, сообразив, что едет не туда. Не слишком-то огорчившись и не останавливаясь, стал высматривать место для разворота. Тайга стояла стеной по обе стороны дороги и даже не проглядывалась вглубь из-за сплошного не меньше 10 метров высотой кустарника. Особенно притягивала взор разросшаяся по обочинам рябина, огненные гроздья которой то и дело свешивались прямо к кабине. Вдруг он резко остановил полуторку и, открыв дверцу, встал на подножку. Впереди по дороге, степенно вышагивая прямо по ее середине, удалялся глухарь. Он не слышал бесшумного наката машины. И Август залюбовался его горделивой осанкой. Но долго полюбоваться не пришлось. Из-за кустов у обочины метнулась породистая лайка, и в следующее мгновение глухарь уже трепыхался в ее зубах. Все произошло так быстро, что Шталь даже принял лайку за мелкого волка и инстинктивно закричал, застучал по кабине. «Стой, разбойник!» От неожиданности собака шарахнулась в сторону, но добычу не выпустила. Теперь он уже разобрал, что это лайка, и спрыгнул с подножки. Оказалось, как раз для того, чтобы нос к носу столкнуться с появившимся из-за тех же кустов охотником. Что это женщина, он понял сразу, несмотря на ее мужскую экипировку. «Ты чего орешь? Испугался, что ли?» Насмешливо спросила она и, ласково потрепав собачку, взяла у нее птицу. «Я думал, волк», — признался Август. «Да и птичку жалко стало». Он хотел еще что-то сказать, но вдруг онемел от догадки. И под забытое уже письмо Юргена высветилось в памяти с мельчайшими подробностями. Он так и стоял с раскрытым ртом, не успев произнести заготовленную фразу. Охотница поняла это по-своему и на всякий случай сняла с плеча ружье.
2: «Ты чего, паря? Бабы с ружьем не видел?»
1: «Ты... вас зовут Зина?» Почти утвердительно выдавил он.
2: «Но...»
1: Удивленно вскинула она брови.
2: «Почем знаешь?»
1: Не веря еще в такую удачу, Август молчал и не сводил с нее глаз.
2: «Да чего ты так уставился? Откуда знаешь?» – спрашиваю.
1: «Тебя? Тебя мне сам Бог послал!» – выпалил он.
2: «Ха, во как!» – усмехнулась она. «Умалишенный, что ли?»
1: «Да нет, нормальный я!» Пришел, наконец, в себя Август.
2: «Зина, я друг тех двух людей, которых ты спасла лет 5-6 назад. Помнишь?»
1: «Немцев-то?
2: А то как же!»
1: Мгновенно подобралась она вся, а лицо ее осветилось нескрываемой радостью.
2: «Значит, второй-то, Юрген, все же добрался до дому?»
1: «Добрался, Зина. Но речь идет о другом, о Петре.
2: Скажи, он умер?»
1: «На моих глазах», – пожала она плечами и опять догадалась.
2: «А, все же валят на Юрия. А ведь я предупреждала его».
1: «Так его что, посадили?»
2: «Да нет, но ему не верят родные Петра. Обвиняют в убийстве. Ему очень нужна поддержка, Зина».
1: «Родные в убийстве? Не верят?»
2: «Ну и люди». «Да ведь он на себе тащил того Петра. Сам падал, а друга не бросал. Между прочим, могилка Петра в 2 верстах отсюда. Я только от нее и иду. И это... как звать-то тебя? Август? Знаешь, я ведь очень даже могу помочь тебе. Или ему, это уж как выйдет».
1: «Так только на тебя и надежда, Зина».
2: «А, потому меня Бог и послал?» – улыбнулась она. «А у меня на тебя надежда. Ну, что передашь привет Юргену?»
1: «И не только привет. У меня письмо этого Петра осталось». У Августа так дух и перехватило и захолонуло в груди.
2: «Письмо?» – выдохнул он.
1: «Ты сказала, письмо? Петра?»
2: «Ага. Он-то сказал Юргену, что в ящичек свой положил, а сам забыл его на топчине под холстиной. Или обронил нечаянно. И я тогда, как обнаружила его, сразу подумала, что будут у него неприятности из-за этого. Но уже не догонишь, не вернешь. И отправила бы письмо. Да куда оно без адреса? Да еще и написано не по-русски. Лежит оно у меня на заимке в целости и сохранности. Берегу на всякий случай. Как же? Мне тот Юрген много о Боге на душу положил. Все о Христе рассказывал, да разъяснял. Слушала бы и слушала. Я потом обо всем своему отцу рассказывала. И знаешь, он как услышал о спасении Христовом, сразу преобразился, будто ждал этой вести всю жизнь. Последнюю ночь, помню, подозвал меня. «Видишь, — говорит, — доченька, — вон там, чуть поодаль, сияние томное, неяркое. Будто все светлячки тайги в ночи в одно место собрались. И так их свечение во мне благостно разливается, что в жизни такого покоя я не испытывал. Постой, это не свечение, это голоса ихние. Никогда не подозревал, что светлячки могут петь. А-а-а, вот они о чем. Они поют о любви Господа Иисуса Христа. Слышишь? Да. Много тайн мне было открыто на Салаире, но это самое из них великое. Мне казалось, она была от меня за семью печатями. А нет, вот она, эта тайна, тута, у самого сердца. Просто я сам ее не искал. Господь любит меня, Зина. Кто бы мог подумать, любит. Я это слышу, я это вижу. Какое счастье, что я успел. И тихо отошел вечность, так же, как и Петр. Примирился папка с Богом перед смертью. Не понадобилось и батюшку искать. Это он мне и наказал, чтобы письмо хранила, сколь бы времени ни прошло. Прямо нутром чувствовал, что пригодится оно. Вижу, нужно тебе это письмо. Вон как просиял весь. Нужно, Зина. Только как же? А очень просто. Пойдем сейчас со мной. Можешь, конечно, и потом когда-нибудь, но уверена, что не найдешь. Заплутаешь только. Нет-нет, я иду. Далеко это? К вечеру обернешься. Собачку дам, назад доведет. Машину здесь бросишь? Да, огляделся Август. Лучшего места и не найти. Будто для этого и остановился. Спасибо глухарю. И то правда. Ну, тогда вперед. Найда, за мной. На заимке, пошарив на палатях, Зина достала чуть пожелтевший треугольник, сдула с него пыль, отерла рукавом и подала Августу. «Вот оно! Прочитай, да хоть расскажи мне, о чем там?» Петр говорил, что описал все, как есть. «А как он благодарил Юргена перед смертью?» «Помню, все помню». Будто это только что было. И в печальной задумчивости, со слезами на глазах, кивала головой, пока Август переводил ей письмо. Все так, все именно так. Сам еле ноги передвигал, а Петра на плечах нес сюда. Ты можешь не поверить, но папа угадал все, что здесь написано, будто сам читал его. И уже на прощание сказала: «Как же люди могут по-другому думать о Божьем человеке? Ну, да бог им судья. Это так, Зина. Только он может судить нас. Ты уж сам поезжай, как и обещал мне. А то по почте, так это сам знаешь, то ли дойдет, то ли затеряется. Больно ненадежно по почте-то. Сам, конечно, только сам. Я это не одной тебе обещал. Поклон тебе низкий, Зина. И от меня, и от Юргена. И думаю, что от родных Петра. Уверен, что и им станет легче жить, когда узнают правду. Дай-ка, Господь. Ну, благослови тебя, Бог, на пути.

Бывает в жизни любого человека такой период, когда удача изо дня в день просто стелится перед ним, даже заглядывает в глаза и бежит по его следам. Бывает и совсем наоборот, что, кстати сказать, случается много чаще. Преследует без проблеска надежды тяжкая полоса невзгод. И в жизни Августа, наконец-то, случился желанный период удачи. Это после стольких-то лет периода наоборот. И начало ему положила вот эта встреча с Зиной. Следом, столь же нежданно-негаданно, пришло письмо от Коли Шмидта и несказанно порадовало его. Уж за кого-за кого, а за Николая Август переживал особо. И вот, гляди-ка ты, выжил парень. И не только выжил, а уже и женился, и двоих детей нажил. Так и остался он в том Красноярском крае, где тянул лямку трудоармейца до 48-го года. Теперь приглашал к себе в гости, если, конечно, Август сможет приехать. Письмо было коротким, поскольку не было уверенности, что оно вообще найдет адресат. Вон, мол, Бергу написал, а от него ни слуху, ни духу. И жив ли, нет ли, неизвестно. Вместе с радостью за парня встала перед Августом и дилемма. Что делать после встречи с Бергом? Что он едет в первую очередь именно к Бергу, было делом решенным. Сам Шпеллер приготовил ему билет, да и все необходимые документы на дембель были уже в кармане. А вот остаться ли в Казахстане или посмотреть условия жизни там, где Коля, уж больно хвалил он эти места, он не решил. За этими размышлениями и застал его за день до отъезда шофер Ваня. Теперь уже, ясное дело, бывшего его шофера. «Август, пляши!» – заорал он с порога дурным голосом. И, не дожидаясь вопросов, сорвал с головы кепку и брякнул ею об пол. «Я депеш!»

0: знаю. Гляди, живы-здоровы твои старики и живут в Казахстане. И где там? Читай. А, не понял? Да ты посмотри на карту, в какой области живет твой Берг. Видишь? А теперь гляди, где родители. Там же! Да чего ты куксишься? Иван отворачивается и смахивает невольную слезу. Впервые видит он своего железного шефа таким растерянным и беспомощным. Ну, так оно и понятно. Столько лет искать родителей и найти перед самым отъездом. Приди эта депеша завтра, она бы уже не захватила его. И тогда его поиски продолжались бы еще столько же. Растеряешься, однако, какой бы ни был железный. Но тут, к великому его изумлению, Август встает на колени и, прижимая депешу к груди, бормочет что-то непонятное и не верит Иван тому, что слышит.
1: «Как велика твоя милость, Господи, ко мне недостойному! Слава тебе за то, что нашел моих родителей! За все слава тебе, Господи!»
0: Не дослушал Иван, раскрыв рот, к двери попятился. «Да он же молится! Мать честная! Молится!» Чуть не закричал и прикрыл рот ладонью. «Вот это подкосило так подкосило шефа! Мужик-то ведь кремень! А смотри-ка! Копил горе, копил, да, видать, и перегорел, раз от хорошей вести сломался. Как счастье-то дается другой раз, а? Но все равно благодарить-то надо вот эту депешу и того, кто ее отправил. А Бог-то здесь при чем? Ах, ладно, пусть молится. Я свое дело сделал». Он поправил крестик на груди под рубашкой и тихонько вышел.

0: быть?» – удивилась она и не поспешила к воротам. «Ах, ребятня, наверное. Гостей не ожидаю, а свои не стучатся». Но стук повторился, и следом чей-то мужской голос позвал ее. «Хозяйка, подошла бы сюда! Дело есть!» Уже от дорожки она увидела высокого мужчину, стоявшего у частокола. По виду он был явно откуда-то издалека, и уж никак не из местных. На ходу разглядела и его седые волосы, и волевое, но доброжелательное выражение лица. Подошла. Поздоровались. «Посидел-то ты, мил человек, рановато», — отметила про себя. И вдруг уверенно определила. «С Петей был, не иначе». «Я тут Берга искал», — будто прочитал он ее мысли. «Да сказали, что он переехал. А вы вроде знаете, куда. Меня Август зовут. Может быть, слышали уже?» Слышала она про него. От Юргена слышала. Летчик, кажется, был такой у них в трудармии. «Да слыхать-то слыхала», — сухо ответила и губы поджала. «Дело-то какое ко мне? Петра ведь нет в живых. Сгубил его кое-кто тут у нас. Петра-то». «Разговор долгий. В дом бы ввела». Сделал вид, что не распознал неприветливости хозяйки Август. «Я ведь только-только из тех мест. Если про Берга что хочешь выведать, то спроси у других. Мы с этим Иродом не знаемся». «Вон как!» — грустно сказал он. «Но я не только про него хотел бы говорить. Ты по-немецки читать можешь? Письмо у меня тут к тебе». «От кого письмо?» — заволновалась Анна. «Ну, заходи, заходи. Я сейчас старшего крикну. Прочитает. Сама-то вблизи плохо вижу». И крикнула куда-то в огород. «Петя! Петя! Иди-ка, сынок, домой! Пошли, пришли тут к нам!» Они вошли в дом, а прибежавший на ее зов парень лет 20 остановился у дверей, выжидательно глядя на гостя. «Ты почерк отца разберешь?» — спросил тот. Паренек утвердительно кивнул головой. «Тогда посмотри сюда». «Его?» Гость протянул письмецо. Едва взяв его в руки, Петя весь задрожал, повернулся к матери и сказал прерывающимся голосом:
1: «Его! Мама, от папки письмо!»
0: «Как от папки?» — побледнела мать. «И к гостю.
1: Откуда оно?»
0: «Потом расскажу. Прочитайте сначала».
1: «Читай, сынок».
0: Взявшись за сердце, кивнула она сыну, который уже и без этого жадно вчитывался в строчки. Но поскольку он не произносил ни слова, простонала:
1: «Ну, вслух же читай, Петя, вслух!»
0: Но парень не слышал ее. Лишь дочитав до конца, он поднял на нее глаза, полные слез.
1: «Мама, дядя Юра не виноват! Я всегда тебе говорил об этом!»
0: «Что? что не виноват?» Вмиг посуровила она.
1: «О чем ты? Дай сюда письмо!»
0: И тут же.
1: «Да ведь не увижу! Ну, прочитай же мне!»
0: Петя откашлялся, как лектор перед лекцией, и принялся медленно читать. Август молча наблюдал, как выражение лица женщины менялось по ходу чтения, и взгляд ее все растеряннее переходил от сына к гостю. Она как бы искала объяснения и поддержки. Петя дочитал до конца, и в комнате установилась гнетущая тишина. Слышно было даже поскрипывание ворота колодца с улицы. А Анна так и сидела, как изваяние, уставившись недвижным взглядом в одну точку перед собой. Август не торопил. Пусть она прочувствует всю нелепость своих обвинений против Юргена и поймет, наконец, каково было ему, годами терпевшему их неправедный гнев. Другие обвинители Августа мало волновали. С другими, с теми, кто науськивал, она сама разберется.
1: «Как же ты письмо отыскал? Где?»
0: Чуть слышно вымолвила Аня. «По милости Божьей отыскал. Петр это письмо забыл на заимке, куда Юрген притащил его на себе и откуда они отправились в последний для него путь. Об этом я узнал перед самым дембелем, совершенно непостижимым образом встретив в тайге хозяйку той заимки».
1: «Зину!»
0: – всплеснула руками Анна. «Да. Навстречу с ней был один шанс из миллиона, и Господь дал нам этот шанс, чтобы мы установили истину. Теперь вы ее тоже знаете. Юрген ни в чем не виноват. Напротив, Петр был благодарен ему, во-первых, за то, что он не бросил его в тайге, а потом благодарил и за Христово спасение».
1: «И почему они не проверили, на месте ли письмо?»
0: Жалобно сказал Петя.
1: «Ведь тогда все было бы по-другому».
0: «Но, как говорится, знал бы, где упасть, так соломинки бы подстелил», — развел руками Август. «Они не знали. Хорошо еще, что Зина сохранила письмо. Я еще там поблагодарил ее от вашего имени».
1: «Да-да, спасибо ей», —
0: грустно согласилась Аня.
1: «Столько лет прошло, а она сберегла правду. Боже мой, столько лет! Да как же теперь смотреть в глаза Юргену?»

0: «Надо ехать к нему, мама!» Взял ее за руки сын и повторил с нажимом. «Сейчас же ехать! И рассказать! И примириться!» Аня порывисто встала, но тут же опустилась на табуретку и виновато улыбнулась.
1: «Легко сказать, примириться! А эти годы! Как их уберешь из памяти? А ведь я не верила сперва!»
0: Она снова умоляюще посмотрела на Августа.
1: «Не верила! Веришь? Нет?»
0: «Верю, очень даже верю, Аня. Но теперь, когда узнала правду, надо быстрее исправлять ошибку. Прав, Петя. Идем прямо сейчас к Бергу. Или едем? Далеко ли он отсюда?»
1: «Да не так, чтобы и далеко. Только я вот не могу. Ноги, глянь-ка, чисто одеревенели, будто к полу приросли. Ах ты, горюшка-то еще!»
0: «Ну, это объяснимо, это пройдет», — успокоил Август и повернулся к Пете. «Так, может, вдвоем с тобой слетаем? И Юргена сюда приведем?»
2: «Он тоже ногами мается», — потупился тот. «Ты, мама, прости меня, но я его навещал иногда. Больная нога у него до сих пор гноится. Сможет идти, нет ли? Трудно сказать».
0: «Он сможет», — заверил Август. «Ему это не впервой. Так как, Аня?»
1: «Иди, Петя, с человеком. Смотришь, какую попутку поймаете. Они теперь часто тут шастают. Ну, а не сможет Юрген прийти? Так и ладно. Скажи, я потом сама к нему зайду. А сейчас прощение попроси за меня».

0: вот и ладно, поднялся Август. Жди, Аня. Чувствую, придем мы. Не может того быть, чтобы не пошел Юрген. Оставшись одна, Анна взяла в руки письмо и пробовала читать. Нет, не видит. А так хотелось самой прочувствовать каждое слово, каждую буковку. И тут, словно кто-то стал ей нашептывать те удивительные слова из письма, которые она сразу запомнила, потому что никогда ничего подобного от Петра в жизни не слышала. Так и зависли они в памяти. Так и звенят, позванивают, перекликаются, будто бубенцы из далекого далека весть несут. И повторяются, и повторяются. Дорогая Аннушка, прими мой последний привет. Передаю его тебе через брата моего, названного Юргена. Брат он мне в Иисусе Христе. Что заблудились мы, Анечка? Так это я с пути сбился. Моя это вина. И сбился, видать, для того, чтобы увидеть другой путь. Путь ко спасению Христову. Все это благодаря Юре. Он и сейчас не бросает меня, хоть я и чувствую свой конец. Ты не плачь. Умереть мне теперь не страшно, потому что иду я к своему Иисусу. И смолкли бубенчики. Ах, как не хочется расставаться с ними. С глубоким сожалением возвращается Анна из такого славного небытия к своему Иисусу. Повторила она, все еще прислушиваясь к себе. Да только за эти слова Юргену бы в пояс поклониться. Чтобы Петя мог такое сказать, надо было очень сильно потрудиться, все в нем перевернуть. Значит, Юрген это сделал. А мы его топтали почем зря. И снова в ее глазах тоскливое, запоздалое раскаяние. Да как же поддалась я на те наговоры? Знала ведь, какой добрый он человек. И тут же ловит себя на мелькнувшем определении. Точно, добрый. А добрый, он ведь и зла не будет держать. Да он никогда и ни с кем не ругался даже.
1: Повеселела Анна. Не заметила, как встала на ноги и заходила по дому в нетерпеливом ожидании.
0: Приедут, не приедут.
1: Потом остановилась в замешательстве.
0: Ах, да ведь отпустила ноги-то. То ли бежать за ними.
1: И заторопилась на улицу. Но не дошла и до калитки, как с лихостью подкатил к воротам грузовик и затормозил, подняв клубы пыли. Из кабины ловко спрыгнул молодой парень и, поправив щегольскую кепку, вскинул руку к виску.
2: «Привет, землякам! Принимай, хозяйка, гостей!»
1: С другой стороны кабины Август и Петя помогли выйти Бергу, и тот, прихрамывая, направился к Анне. Она хотела было опуститься перед ним на колени, но он решительно удержал ее за локоть. «Пойдем в избу», только и сказал. «Вон что, зевак-то набежала». Из домов, и не только близлежащих, уже высыпали люди и целой цепью стояли, наблюдая за происходящим у Анны. Всех интересовал вопрос: неужели примирение? И если да, то почему? Что изменилось? В доме же Анны Юрген сразу встал на колени и негромко, но внятно стал благодарить Бога за его милость к нему. Ни одного слова упрека в адрес своих гонителей не услышали присутствующие. А когда он стал просить Господа не о своем только, но и об их общем прощении, упали на колени рядом с ним и Анна с сыном. Придерживая друг друга, они горячо молились и славили Господа за то, что он все расставил на свои места, и просили его сделать так, чтобы все узнали об этом как можно скорее, и также раскаялись в содеянном. Потом Юрген по очереди обнял их всех. Глядя на него, просветлели и их сердца, и уже недалекими, наоборот, желанными и необходимыми показались услышанные от него заветные слова. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Луки 8:17.

Скажем и мы в заключение, дорогие слушатели, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Луки 18:7. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Псалом 91:2. Ты, Господи, высок вовеки.

Дорогие друзья, сегодня прозвучала заключительная часть повести «Тайны Салаира». Автор этой повести – Виталий Полозов.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сейчас мы проходим с вами Ветхий Завет, то есть первую часть Библии. Мы говорили о том, как израильский народ, будучи в пустыне и на пути в обетованную страну, много роптал и жаловался на свою судьбу. В нашей последней истории мы узнали, что ни Моисею, ни Аарону, его брату-священнику, Господь не позволил войти в Ханаан. И Аарон уже умер на горе, которую указал Бог, а его священнические одежды получил его сын Элиазар. После остановки у горы Ор, на которой умер Аарон, народ пошел дальше и проходил через очень пустынное и сухое место. Вид пустыни был удручающим. И Ханаан казался дальше, чем когда-либо. Народ устал, был недоволен и, как всегда, жаловался Моисею и роптал на Бога. «Неужели ты вывел нас из Египта для того, чтобы мы умерли здесь в пустыне?» — говорили они снова Моисею и громко жаловались на то, что манна им опротивила, и им хочется чего-нибудь другого. Во время их ропота змеи наползли в шатры и покусали многих людей. Вид у этих змей был огненный, и укусы тоже жгли, как огонь. Укушенные люди немедленно умирали. Народ был знаком с наказанием за ропот и сразу же догадался, что и это наказание за их новую волну жалоб. Они поняли, что поступали плохо, и жалели об этом. Они говорили Моисею: «Мы согрешили, ропща на тебя и Господа. Помолись, чтоб Господь простил нас и избавил от этих ужасных змей». Моисей молился пред Господом, как много раз до этого, и Господь ответил ему: «Сделай медного змея, поставь его высоко на шесте, и кто поднимет свой взор на него, того оставит в покое змеи, и он спасется от их укусов». Моисей сделал медного змея, поставил его на шесте, высоко над станом, и все, кто поднимали свой взор на змея, исцелялись от укусов змей и оставались живы. Эта история тоже имеет глубокое значение, хотя многим кажется, что это просто еще одна история из жизни израильского народа. Дети, вы знаете, что Господь Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, умер на кресте за грехи всего мира. Его вознесли высоко на этом орудии смерти, и с тех пор всякий, кто поднимает свой взор, духовный взор, на Христа на кресте, тот получает спасение и прощение. Апостол Иоанн пишет в своем Евангелии: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, какая тесная связь между Ветхим и Новым Заветами Библии? Израильтяне пошли дальше, остановились в долине Арнона, между землями амореев и моавитян. Здесь не было воды, но народ, наученный горьким опытом, не роптал, но доверился Господу, попросив Моисея помолиться об этой нужде. Господь сказал Моисею: «Собери народ, и я дам им пить». Моисей велел начальникам народа начать копать колодец в пустыне, прямо в песке. В то время как начальники копали, народ пел хвалу Господу. Все верили, что Господь наполнит колодец свежей водой, и скоро все они напьются. Господу было приятно такое доверие ему, и он дал им воду в достатке, и все пили и хвалили Господа. Амореи, которые жили невдалеке, были идолопоклонниками. Они не знали живого Бога и поклонялись богам, сделанным собственными руками. Моисею нужно было вести народ через эту страну, и он послал человека к царю амореев. «Позволь нам пройти через твою страну. Мы будем держаться дороги и ничего не возьмем вашего, даже воды не будем пить у вас», — передал посланник слова Моисея царю. Царь же, которого звали Сигон, отказал в просьбе и двинулся со своей армией на израильтян. Но Бог был с этим народом, чего, конечно, не знали идолопоклонники амореи. Господь помог израильтянам победить. Они прошли через землю амореев, захватили ее, прожили там некоторое время. И когда двинулись дальше и пришли в другую страну, тут местный царь вывел на них свою армию. Но Господь снова защитил их и даровал им победу. 40 лет путешествия приходили к концу. Старики все умерли в пустыне. Все, кроме Моисея и его двух верных помощников, Халева и Иисуса Навина. Снова народ Божий стоял перед границами Ханаана, и только река Иордан отделяла их от желанной земли. По другую сторону реки были зеленые горы и долины, плодородные поля и богатые города. Они могли смотреть и видеть все это издали, но еще не могли войти туда, в обетованную страну Ханаан. Вот так и мы, дети, видим глазами нашей души ту страну, которую обещал Господь всем верующим, и наше сердце радуется. И пока мы идем по жизненной пустыне, Господь охраняет нас от врагов, от препятствий, которые нам ставит на пути сатана, и мы знаем твердо, что Господь исполнит свое обещание, и мы будем вечно с Ним в обетованном небесном Ханаане. Да, дети, это дивная страна, она ожидает верующих в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Он жив, Он ожидает нас там и отвечает на наши молитвы теперь. Я не сомневаюсь в том, что это так. Когда Господь Иисус еще был на земле, Он однажды проходил через одну местность со своими учениками и говорил о молитве. «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете». Эти слова звучат так, как слова любящего отца. Но это не все. Он продолжал. «Если сын попросит у отца хлеба, разве отец даст ему камень? Или если попросит рыбу, неужели отец даст ему скорпиона или змею? Конечно, нет, таких отцов не бывает. А если и случается, то его не считают нормальным отцом, а так, исключением из общего правила». Свои слова Иисус увенчал такими замечательными словами, которые утешают и радуют меня с юности. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Сколько больше то, что дает Господь, чем то, что люди привыкли давать своим детям». Этими словами Иисус хочет сказать нам, что Он любит нас так крепко, что готов дать нам все, что на земле и на небе. Но даже на наши мелкие просьбы отвечает Господь. Один мальчик, которому было всего 8 лет, жил в бедной семье, почти никогда не получал денег. Иногда мама давала ему копейку, но не больше. Но вдруг кто-то дал ему четвертак. Он так обрадовался, что вообразил себя просто миллионером. Мальчик вынимал четвертак из кармана и рассматривал его, потом опять прятал и нежно поглаживал в кармане. Он собирался купить себе многое на эти деньги. Когда он, может быть, в сотый раз запустил руку в карман, чтобы пощупать четвертак, денег там не оказалось. Что случилось? Как мог он потерять свое сокровище? Он вывернул наизнанку все карманы и начал обыскивать дом и сад, но нигде не находил монеты. Он был просто убит горем. Мысль о том, что его драгоценный четвертак мог потеряться так скоро, нагоняла на него невыразимую тоску. Ведь это было ужасно. Наступил вечер, и мальчик в ужасном настроении начал собираться в постель. Когда он уже залез под одеяло, он вдруг вспомнил, что позабыл помолиться Господу. Он подумал про себя. «Зачем мне молиться? Я потерял мои деньги, и дело с концом. Что пользы теперь от молитвы? Если Господь не покажет мне, где мой четвертак, я просто не буду больше молиться. Я просто улягусь спать, и все». Но сон не шел к нему, и он ворочался сбоку на бок и стонал про себя. Когда он уже начинал засыпать, какой-то тихий голос внутри шептал: «И ты не помолился? Стыдно так, ты же ведь знаешь Господа». Он поворачивался к стене, пробовал уснуть, но назойливый голосок не давал ему спать. «Ты не помолился? Разве так делают хорошие дети? А ну-ка встань и помолись!» Он сел на краю кровати и подумал, а может быть и вправду лучше помолиться перед сном. Он вылез из кровати и склонил колени. И вдруг почувствовал, что одно колено стало на что-то холодное, твердое и маленькое. Он глянул вниз и не поверил глазам. На полу, у кровати, под его коленом, склоненным в молитве пред Господом, лежал потерянный четвертак.
0: А сейчас мы послушаем с вами песню, и если кто из вас ее знает, пойте вместе с нами.

0: Трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сказал: «Блажение давать, нежели принимать». Деяние 20:35. Артем вытер мокрый от пота лоб и бегло посмотрел на часы. Те показывали начало третьего. Людей на рынке убавилось, так что рядом с велосипедами, которые выставлялись на продажу, интересующихся было мало.
1: «Ждешь, не дождешься завтрашнего дня? Получишь заработанный велосипед и распрощаешься со мной?»
0: Повернувшись, Артем увидел Сергея. Хотя тот и старался непринужденно улыбаться, было видно, что ему не терпится услышать ответ.
1: «Еще не знаю», — неуверенно ответил Артем. «Надо с родителями посоветоваться».
0: «Смотри сам, ну, если нужно, я с твоим отцом поговорю. Парень ты смекалистый и для своих 15 работаешь хорошо. Тем более, не чужой человек, друг».
1: «Спасибо, я сам поговорю», — смущенно ответил Артем.
0: Летние каникулы только начались. До подросткового лагеря времени было достаточно, и Артем устроился подработать к соседскому парню Сергею. У того на рынке было несколько торговых точек по продаже велосипедов. Нужно было их собирать для витрины, а также делать несложный ремонт. Артем посмотрел на часы. До окончания рабочего дня оставался час. Он принялся убирать инструмент, то и дело поглядывая в сторону жилого района. Через некоторое время на дорожке показалась невысокая фигурка мальчика лет 8. Тот подбежал к контейнеру, остановился и начал восхищенно рассматривать велосипеды. В его больших, красивых глазах светился восторг с искорками надежды. Желтая футболка и синие шорты были немного потрепаны. Мальчик замер возле велосипедного ряда. Он рассматривал велотехнику и, казалось, боялся даже вздохнуть.
1: «А почему так поздно?» – улыбаясь, спросил Артем. «Я думал, ты уже не придешь».
0: Мальчик медленно перевел взгляд на Артема и тоже улыбнулся. Большие глаза заблестели. В нем было что-то такое, что быстро располагало к себе. Возможно, именно та искренность и открытость, с которой он часто рассказывал Артему о себе и своих мечтах. Познакомился с ним Артем 10 дней назад, когда ремонтировал очередной велосипед. Мишутка, так он называл мальчика, подошел к нему и заговорил. Слова выговаривались им медленно, немного протяжно, и хотя он старался четко выговаривать все буквы, было заметно, что «Р» дается ему с трудом. О себе Мишутка сразу сообщил, что через 2 недели у него будет день рождения, и что папа пообещал купить в подарок велосипед. Еще Мишутка рассказал, что отец с мамой ему не родные. Они недавно взяли его из детского дома, где он жил долго-долго. И этот папа, который не родной, очень его любит. Работает он далеко, уезжает на месяц, потом возвращается на пару недель и снова на работу. А Мишутка с мамой тем временем скучают и ждут его.
1: «Папа сегодня звонил», —
0: важно произнес Мишутка. Он, как всегда, старался быть очень серьезным, говорил медленно и тихо. Смотрел то на Артема, то на велосипеды.
1: «Он звонил и сказал, что завтра утром приедет, а потом сразу...»
0: Артем знал, что будет после, потому что мальчик все время об этом говорил.
1: «Так ты уже выбрал себе?»
0: – спросил Артем, вытирая тряпкой грязные от работы руки. Мишутка повернулся и указал пальцем на детский велосипед. Затем медленно подошел к выбранной модели и бережно дотронулся до колеса. Словно испугавшись, что повредит это сокровище, одернул руку и бросил вопросительный взгляд на Артема. Потом присел и ласково погладил бирюзовую раму.
1: «Этот хороший, да?»
0: В больших голубых глазах мальчика светилась надежда на положительный ответ.
2: «Да, конечно, лучший».
0: Как только Артём сказал это, мальчик заулыбался, и его восхищенный взгляд снова устремился на велосипед. Артём, желая усилить впечатление Мишутки, подошел к велосипеду и, легонько хлопнув по седлу, начал рассказывать обо всех преимуществах этой модели.
1: «Рама усиленная, но легкая, так что сможешь гонять и кувыркаться сколько душе угодно.
2: Тормоза дисковые, вилка с амортизацией».
3: «Не буду я гонять», — серьезным тоном перебил Мишутка. «Его беречь надо, аккуратно ездить. Петька из нашего подъезда гонял и колеса погнул. А знаешь...»
0: Тут мальчик снова устремил свои большие глаза на Артема и мечтательно добавил.
3: «Я во сне уже не раз катался на нем. Мне часто снится, что приехал папа и на плечах принес меня сюда. А от вас я уехал на велосипеде. И это вправду хороший велосипед. Я сколько ездил на нем во сне, ни разу не упал».
0: Артем заулыбался, слушая своего маленького друга. Ему было знакомо это чувство. Он сам не раз видел себя во сне на новом велосипеде. Правда, модель его мечты была побольше.
1: «Так что, завтра заберешь?»
0: Мишутка, не отрывая взгляда от велосипеда, кивнул. Потом, взяв руку Артема, пожал ее и шепнул ему на ухо.
3: «Пожалуйста, не продавай его никому!»
0: Артем в ответ тоже кивнул, и мальчик, успокоенный, повернулся и пошел в сторону своего дома. Иногда он оглядывался, бросая взгляд на велосипед. И хотя их в ряду стояло много, Артему казалось, что Мишутка видит только один. Следующий день для Артема прошел как обычно. И все же было одно «но». Сегодня он сможет уехать домой на своем долгожданном велосипеде. Это заставляло его с нетерпением ожидать конца рабочего дня. В свободные минуты он принимался собирать его, чтобы в конце дня тот уже был на ходу.
1: «Так что, велик заберешь и до свидания?» — снова спросил Сергей. «Не хочется терять такого товарища».
0: Артем пожал плечами и сказал.
1: «Я забыл поговорить с родителями, но думаю, они не будут против, чтобы я поработал еще».
4: «А где же твой друг, тот паренек, что каждый день приходил к тебе? Он же и сегодня хотел купить».
1: «Говорил, что сегодня. Утром должен был приехать его отец и сразу к нам на рынок. Только уже 12, а его нет почему-то».
0: Артем снова бросил взгляд в сторону жилого района. Временами ему казалось, что он видит худенькую, невысокую фигуру Мишутки. Но мальчика не было. Не пришел он ни к двум, ни к половине третьего. Сергей закрывал торговую точку в 3 часа. Оставалось минут 15. И тут Артем увидел Мишутку. 15. И тут Артем увидел.

0: дрожащий голос выдавал его сильное волнение. «Артём, скажи, быть сильным тяжело?»
1: «Что это ты вдруг, Мишутка? Случилось что-то?»
0: «Мама сказала, что нам теперь нужно быть сильными. Сегодня с утра она сильно плакала, но потом, вытерев слезы, попросила меня не переживать».
1: Артём присел рядом с Мишуткой и положил ему руку на плечо. Больше сдерживаться мальчик не мог. Из глаз быстрыми ручейками покатились непрошенные слезы. «Что случилось? Рассказывай. Может, я чем-нибудь помогу?» Мальчик опустил голову, потом вытер глаза, шмыгнул носом, снова потер глаза и стал медленно говорить.
0: «Сегодня маме позвонили и сказали...»
1: Голос Мишутки дрогнул.
0: «Сказали, что машина, на которой папа ехал с работы, попала в аварию. Папа в больнице и ходить уже не сможет. Никогда. Теперь маме придется работать, а я буду ухаживать за больным папой. Он был таким сильным, когда приезжал с работы, всегда носил меня на плечах».
1: Мальчик замолчал. Его плечи слегка подрагивали от сдерживаемых рыданий. И хоть небо было безоблачным, маленькие капельки почему-то падали там, где, наклонившись, сидел Мишутка.
0: «Артём, знаешь что?»
1: Мишутка наконец выпрямился и постарался расправить плечи. «Что?»
0: «Я все-таки буду сильным. И за папой буду ухаживать. И однажды...»
1: Тут в его глазах вспыхнул слабый огонек надежды.
0: «Однажды у меня будет велосипед. Сейчас не получится. На лечение деньги нужны. Но когда я стану таким большим, как ты, а папе будет лучше, я куплю себе велосипед. День рождения без велосипеда – это не страшно. Главное – папу вылечить».
1: Мишутка встал и, не попрощавшись, зашагал в сторону своего дома. Идя, он уже не оглядывался, как прежде, на велосипед, который одиноко стоял и ждал своего хозяина. Артём поднялся следом. Внутри что-то перевернулось, и ему в этот момент тоже захотелось быть сильным. Он догнал Мишутку, взял его за плечо и, повернув к себе, с улыбкой сказал: «Друг, у меня кое-что есть для тебя». Мишутка непонимающе смотрел Артёму в глаза. Тот по-дружески взъерошил ему волосы, подвел к велосипеду и решительно сказал: «Садись и езжай домой. Он твой». Мишутка растерянно, не совсем понимая, что происходит, смотрел то на Артёма, то на велосипед.
0: «Как ехать?» – прошептал он.
1: «Так же, как во сне. Это мой подарок тебе на день рождения».
0: «А ты?»
1: «А я еще месяц поработаю у Сергея. Друзей бросать нельзя. И ты не забывай, заходи ко мне, а то скучно без тебя будет. И еще, будь сильным, как сказала мама».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы возвращаемся к теме познания Бога и Его закона, которую я настойчиво поднимаю снова и снова. Ведь сейчас об этом практически перестали говорить. В 12 стихе 8 главы книги пророка Осии мы читаем: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это было огромной бедой Израиля, и это является также бедой той страны, в которой мы живем. Мы хотим выглядеть как цивилизованный христианский народ. Но это не так. Незнание Слова Божия — одна из самых поразительных черт нашей Родины. Именно поэтому мы такое огромное внимание уделяем наставлению в Писании. Самая важная задача церкви — это проповедь Слова. Я не считаю, что пастор церкви — это просто бизнес-администратор. Мне кажется, что пастор не должен быть светским львом, красующимся среди людей. Его задача — стоять за кафедрой и проповедовать Слово Божье. Если он действительно делает это, то вы должны горой стоять за такого пастора. Но я не прошу вас поддерживать человека, который лишь играет в христианство и весь предан либеральным идеям. Среди нас много людей, проповедующих слово, и к ним прислушиваются. Но при этом такие библейские программы, как наша, всего лишь капля в море. Народ не знает Писания. Прочтем следующий, 13 стих. «В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». Люди участвуют в церемониях, выполняют необходимые ритуалы, произносят правильные слова. Но все это не то, что нужно. Господь познал их, и они неугодны ему. Будучи пастором, я понял, что есть люди, которые прекрасно знают популярные выражения фундаментального христианства. Они всегда вовремя скажут «Славьте Господа, да благословит вас Господь». Эти слова замечательны, но в устах этих людей они не имеют никакого смысла. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их, они возвратятся в Египет. Очевидно, что когда Вавилон нанес поражение Ассирии, многие израильтяне из 10 колен присоединились к людям из колена Иудина, которые находились в Вавилоне, и возвратились в землю вместе с ними. Из книги пророка Иеремии мы знаем также, что во времена Вавилонского плена немалая часть народа отправилась в Египет. Думаю, Осия говорит здесь именно об этом. Но многие выдающиеся исследователи Библии не согласились бы со мной. Теперь прочтем последний стих этой главы, 14. «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище». Они пытались создать замену Иерусалимскому храму. Но Бог дал повеление совершать ему жертвы там, и только там. Иуда настроил много укрепленных городов. Иуда тоже согрешил, и позднее Бог также совершит над ним свой суд. Первое, что произойдет, это будет разрушение капищ в Израиле. Любопытно, что северная часть страны кажется самой пустынной. В долине Негев, где совсем нет дождей, такое запустение кажется чем-то естественным, но его никак не ожидаешь встретить в долине Ездреэлон, одной из плодороднейших долин мира. И тем не менее, повсюду в той местности мы и до сего дня видим свидетельство суда Божия. А теперь, друзья, перейдем к изучению 9 главы книги пророка Осии и присвоим ей такой подзаголовок: «Израиль обращается к плодородию земли».
В то время Израиль полагал, что материальное благополучие — это показатель прекрасного состояния нации. Но Бог говорит о том, что они были лишь блуждающей телицей. Он благословил их процветанием, и это ослепило их в отношении духовного состояния народа. На самом деле, они вот-вот должны были попасть в плен. Прочитаем первый стих 9 главы. «Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумнах. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы». Израильтяне грешили больше, но радости это приносило им все меньше, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Бог говорит: «Вы изменили мне, любишь блудодейственные дары на всех гумнах». Иными словами, Израиль пытался повысить производительность труда, но это обернулось для него осуждением. Рынки ломились от продуктов, вина была сколько угодно, и все это соблазняло израильтян. Сейчас мы также ослеплены благополучием. Биржа стала теперь важнее, чем Писание. И то же самое происходило в Израиле. В земле царило ложное благоденствие, а народ был далек от того, чтобы полагаться на Бога. Я считаю, что благополучие — это один из способов, который Бог использует для свершения своего суда. Бог говорит: «Я обеспечил вас всем, а вы считаете это заслугой своих собственных сил и способностей. Вы народ гордецов. Вы не ищете меня и не воздаете мне благодарности». Так было с Израилем, то же самое происходит сейчас и с нами. Читаем 2 стих. «Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их». Иными словами, в земле будет голод, а не процветание. Стих 3. «Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое». Не будут они жить на земле Господней. Бог ясно дает понять, что Он удалит их из земли. Хотя Он говорил о том, что Он не забудет своих заветов с Авраамом, Моисеем и Давидом. Присутствие Израиля в обетованной земле всегда зависело от его повиновения Богу. И вот Господь говорит о том, что Он удалит народ из этой земли, и в Ассирии будут есть нечистое. Народ отвратился от Бога и нарушил его закон. И теперь Бог говорит: «Я дам вам только нечистую пищу». Радость должна была оставить их. Чем больше они грешили, тем меньше они радовались. Однажды я разговаривал с одним человеком, который сказал: «Я пришел на проповедь, потому что устал. Я испробовал все в этом мире, и я устал от греха». Чем больше он грешил, тем меньше радости это ему доставляло, и этот человек, в конце концов, обрел Христа. Теперь прочтем стихи с 4 по 6. «Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их, драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их». Многие из израильтян после плена ушли в Египет, и там они уже не могли поклоняться Богу так, как Он им заповедал. Читаем стих 7. «Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности».
Израиль духовно заблудился. Почему? Из-за своих руководителей. Когда я начинал учиться для будущего служения, в церкви шли дебаты между фундаменталистами и модернистами. Модернисты отстаивали идею социального Евангелия. Они стремились совершать как можно больше добрых дел и говорили о своих высоких этических идеалах. Честно говоря, я склонялся на их сторону, потому что мне казалось, что многие фундаменталисты не придерживались столь высоких этических принципов. Меня тревожило, что в связи с этим либералы могут обоснованно критиковать нас. Но когда я внимательно изучил движение модернистов, то я понял, что на самом деле они не были так высоко моральны, как мне казалось. Осия говорил об этом. Он сказал: «Глуп прорицатель». Один молодой человек попал в такое учебное заведение, в котором известный либеральный проповедник преподавал этику. Он призывал молодежь сжигать повестки в армию. Это было противозаконно. Но он говорил о том, что есть закон, который выше закона Божия и законов государства. Молодой человек слушал все это и думал: «Если это этично, то я буду поступать именно так». Но в итоге он попал в очень затруднительное положение. Израиль отвратился от Бога, и поэтому народу грозил суд. Люди не были наделены духовным развлечением. Сегодня люди не знают Слово Божие. Вот что тревожит меня больше всего. Мы получаем много писем от людей, которые сумели освободиться от влияния различных культов, и мы этому очень рады. Но как они могли поддаться им? Причин здесь две: незнание Слова Божия и отсутствие духовного развлечения. Бог говорил о том, что собирается свершить суд над Израилем, и что это должно послужить уроком для любой нации, которая претендует на то, чтобы называться христианской. Прочтем следующий, 8 стих. «Ефреем — страж подле Бога моего, пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его». Ефрем — страж подле Бога моего. Судя по всему, в то время существовала группа верующих фундаменталистов, которые предостерегали народ о грядущем осуждении. Пророк — сеть птицелова на всех путях его. Это очень образный язык, который Оси использует для сурового обличения. Я не стал бы использовать подобных выражений для описания современных либерально настроенных богословов. Но я вижу, что либерализм сейчас одерживает верх. Либерализм стал как бы священной коровой. Очень много говорится о свободе прессы, о свободе высказываний, но фундаменталистам оставляют очень мало свободы. Поверьте мне, либерализм в политике, в прессе и в церкви — это сеть, ловушка, в которую люди легко попадаются. Вся проблема заключается в том, что наш народ отвратился от Бога. Ему более не молятся и не поклоняются. Читаем 9 стих. «Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их». Никаких сомнений здесь нет и быть не может. Бог свершит суд над этим народом. Возможно, вам это не понравится, но Бог со всей определенностью говорит следующее. Он желает наказать грех. Следующий, 10 стих, гласит: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Виноград и смоковница — это те символы, которые в Слове Божьем обозначают Израиль. Израиль не только установил поклонение тельцам в Самарии и в Вифиле. При Ахаве и Иезавеле в страну пригласили также пророков Ваала. В 11 стихе говорится: «У ефремлян,
как птица улетит слава, ни рождения, ни беременности, ни зачатия. Вы когда-нибудь охотились на уток, проводя долгие утренние часы в лодке или на берегу, и вот когда солнце всходит, и вы можете начинать стрельбу, выстрел делает кто-то другой, и все утки снимаются с места и тут же улетают прочь. Вы просто сидите и смотрите, как они скрываются из виду. Так скрылась и слава Ефрема. Этот народ оказал на древний мир колоссальное влияние, но его слава улетела как птица. Читаем следующий, 12 стих. «И хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них». Вот еще одно суждение, которое свершил над ними Бог. Бог дал Аврааму обетование не только о том, что даст ему землю, но и о том, что семя Авраамова станет как песок морской и как звезды на небе. Бог исполнил это обетование. Но народ согрешил, и вот Бог говорит, «Частью моего осуждения станет сильное сокращение рождаемости». Теперь обратимся к 13 стиху. «Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности». Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Бог еще не свершил своего суда над Тиром. В то время это был значительный торговый центр. Его благосостояние было подобно лихорадке, которая передалась и Северному царству, также превратившемуся в центр торговли. В земле царило ложное процветание, и люди обманывали сами себя. В 14 стихе читаем. «Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы». Их женщины были бесплодны. Это был суд Божий. Стих 15. «Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Все князья их отступники». Бог говорит этим людям. «Грех людей в Галгале навлек на них мой суд, хотя я и любил их. Это должно послужить вам предостережением. Я свершу свой суд снова, и вы придете к выводу о том, что я больше не люблю вас». В следующем 16 стихе говорится, «Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их». Осуждение Божие свершалось не только над плодами земли, но также касалось и деторождения. Последний стих 9 главы, стих 17, гласит, «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами». Бог говорит, что Он желает извергнуть их вон, и сделать скитальцами среди других народов. 10 племен фактически так и не возвратились из плена. Вероятно, что они отчасти возвратились в землю, смешавшись с Иудой, ведь Иосиф и Мария были частью колена Иудина, проживавшего в Галилее. По возвращении из Вавилонского плена рассеяние царило даже в земле Палестины, так что современный еврей не в состоянии сказать, к какому колену он принадлежит. Теперь мы перейдем к изучению следующей, 10 главы. В этой части книга пророка Осии Бог изрекает свой суд над Израилем. В 10 главе мы узнаем еще одну причину суда Божия над Северным царством. В 1 стихе мы читаем. «Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры». В то время в Израиле царило благоденствие. Бог все еще являл свою милость народу, хотя и предостерегал их о грядущем осуждении. Слова «умножает для себя плод» означают, что лоза освобождалась от своих плодов, просто осыпая ими народ.
Хотя Бог и сделал Израиль богатой нацией, дело было вовсе не в этом. Израильские города росли, строились новые дома, и поэтому люди думали, что все в порядке. Их благополучие ослепляло их, вот в чем было дело. Я убежден, что сейчас у нас в стране происходит то же самое. Людям угрожает осуждение Бога, но они даже не подозревают об этом. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Вместе с ростом населения увеличивалось количество изображений. А если быть совсем точным, то чем более росло население, тем сильнее разрастался грех. Образ лозы напоминает нам о словах Господа Иисуса Христа, которые Он обратил к Своим ученикам в 15 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им: «Я истинная или подлинная виноградная лоза». Он говорил о том, что прежде люди считали, что они близки Богу лишь в силу своей принадлежности к избранному народу. Но это было уже совсем не так. Господь Иисус уже начал призывать людей к Своему имени. Он был главой созидавшегося тела церкви. Когда Он сказал: «Я есть подлинная виноградная лоза», Он имел в виду, что Его народ более не должен поклоняться в храме, и что к живому Богу можно было приблизиться лишь через Него. Читаем следующий, второй стих. «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Разделилось сердце их. Они все же поклонялись Богу. Мы не можем говорить, что они не делали этого. Многие из них приезжали в Иерусалим на праздники и объединялись в поклонении Богу, но все же они вернулись к поклонению золотым тельцам и Ваалу. Их сердце разделилось, они служили то Богу, то Ваалу. Друзья мои, Слово Божие часто упоминает о двоедушии, как о тяжком недуге, ведущем человека к духовному ослеплению. Как часто люди воспринимают веру как нечто нужное нам лишь по воскресеньям, забывая о Писании во все прочие дни. Осия сурово обличает такое поведение. Задумаемся над его словами. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. О слове вечном. Александр Тарасенко. О деньгах и не только о них. Деньги всегда и везде были большой проблемой для людей. Из-за денег обычно начинались войны, даже тогда, когда они имели более романтичный и благовидный предлог, как, например, Троянская война. Эта проблема часто коренится в подсознании человека и поэтому считается не физической, а метафизической, то есть духовной. Ею с переменным успехом занимаются как психиатры, так и служители церкви. Хорошо известно, что жадность присуща людям богатым в той же степени, что и бедным, а это только усиливает негативное впечатление у окружающих. Но особенную неприязнь вызывает сребролюбие у людей религиозных. Уже в древности эта любовь к деньгам была неоднократно описана и осуждена в назидательной литературе. Яркая оценка дана в древнегреческой трагедии, которую цитирует римский моралист Сенека. «Превыше блага для людей, чем деньги, нет. Ни наслаждение матери, ласкающей детей, ни отца опека не сравнятся с ним». Далее этот философ заключает: «Жадность не бывает без кары, хотя она и сама по себе есть немалая кара. Владеть деньгами – большая пытка, чем добывать их». Интересно отметить, что Сенека был воспитателем императора Нерона, который отнимал у своих подданных все, что хотел, вплоть до жизни. Именно он приказал Сенеке покончить с собой. Мудрость учителя оказалась не сильнее жадности его ученика. Этой общечеловеческой проблемы не избежал и народ избранный, поэтому она часто упоминается в Библии. В отличие от обычной литературы, Слово Божие дает более глубокую оценку обольщению богатством. Любовь к деньгам названа дьявольским обольщением, которое заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Матфея 13:22. Здесь не просто вынесено этическое осуждение, но дана категорическая оценка: обольщение богатством есть орудие в руках противника Евангелия. Более того, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие. 1 Тимофею 6, 9-10. Оказывается, в основе всех человеческих пороков лежит любовь к деньгам. Еврейский историк Иосиф Флавий сообщает, что гробницу Давида дважды грабили цари из недавидовской династии. Первый раз один из хасмонеев распорядился вскрыть гробницу Давида, который некогда превосходил богатством всех прочих царей, и вынул оттуда 3000 талантов серебра. Затем Ирод однажды ночью с большими предосторожностями, чтобы никто из граждан не узнал о том, распорядился открыть гробницу и обрел огромное множество золотых украшений и разных драгоценностей. Давид, родившийся бедняком, не смог сохранить свои богатства и оградить их от посягательств жадных потомков. Воистину невозможно взять заработанное тяжким трудом из царства живых в царство мертвых. Просто потому, что живые не позволят сделать это. Любовь к деньгам, в конце концов, приводит к двум тяжким последствиям – взяткам и невозврату долгов. Взятки стали неизбежным следствием этой проблемы по принципу «спрос рождает предложение». Как и в любом другом обществе Средиземноморья, это явление не было чуждо и Израилю. Взятки разрушали законный порядок во всех слоях общества, вплоть до верхних. Исаии 1.23. Тора и пророки неоднократно напоминают о справедливом суде. Второзаконие 1.16.17. Псалом 81, Михея 3.11 и другие. Иоанн Креститель призывал налоговиков не брать мзду, Луки 3.12.13. 13. А после него апостол Иуда, уже обращаясь к христианам, обличал мздоимство, Иуда 1.11.12. 12. Конечно, в массе своей люди оставались глухи к подобным обличениям и призывам. Поэтому за грехом следовало наказание, иногда вплоть до смерти. Несомненно, что авторы Нового Завета, осуждавшие этот порок, помнили случай из еврейской истории, когда сребролюбие было наказано по законам военного времени. Во второй Маковейской книге 10.19.22 читаем, что после подкупа сребролюбивых еврейских лидеров осажденные язычники бежали из окружения, поэтому Иуда Маковей, собрав егемонов народных, укорял, что за серебро продали братьев, отпустив врагов их. Этих, конечно же, казнил. На фоне подобного воздаяния от национального героя, которое по общественным законам считается справедливым, наказание Анании и Сапфиры, Деяния 5.1.10, от Бога вовсе не выглядит чрезмерным. Эта семейная пара решила красивым жестом преподнести в дар Богу то, что ему принадлежало по праву Творца. Псалом 23.1, 49.12. Сребролюбие порой настолько затмевало умы некоторых верующих людей, что они не торопились возвращать долги. Проблема кредитов и их отдачи была хорошо описана одним учителем из Иерусалима почти за 200 лет до Рождества Христова. Поучение это настолько меткое, что стоит привести его полностью. «Кто оказывает милость, тот дает заем ближнему, и кто поддерживает его своей рукою, тот соблюдает заповеди. Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. Твердо держи слово и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя». Многие считали заем находкою и причинили огорчение тем, которые помогли им. «Доколе не получит, он будет целовать руку его и из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время. Если он будет в состоянии, то едва половину принесет, и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то заимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятиями и бранью, и вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого лукавства уклоняются от суды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Сирах 29.1.10. В этом весьма практичном наблюдении автор собрал все – и кредитование ближнего как религиозную обязанность, и важность своевременной отдачи, и лукавство недобросовестных должников, и испорченные взаимоотношения между людьми. Эта проблема появилась и в церкви, поэтому апостол Павел даже вынужден был напомнить римским христианам, людям, в общем-то, не бедным. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Ибо любящий другого исполнил закон» Римлянам 13.8. Следовательно, возврат долга есть проявление любви к взаимодавцу, а значит исполнение закона, то есть Торы. Интересно, что Иисус, которому христиане должны много более тех десятин, что они отдают ежемесячно, изображен в роли взаимодавца, строго исполняющего Тору. Обычно фраза в Откровении 3.20 трактуется абстрактно, лишь как обращение к неверующим. Однако следует помнить, что Апокалипсис написан служителем семи церквей, поэтому именно к ним, наибольшим должникам, взывает Иисус. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Эта фраза напоминает о древнем повелении кредитору. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу». Второзаконие 24.10.11. Раввины настолько строго исполняли эту заповедь, что не позволяли даже уполномоченному суда зайти в дом должника. Поэтому в той культуре эти слова из Апокалипсиса звучали очень сильно. Даже законодатель исполняет свою Тору. А это выводит нас на совершенно иной уровень взаимоотношений между взаимодавцем и должником. Из послания к Филимону заметно, что материальное стоит много ниже духовного. Автор напоминает хозяину раба, что и тот сам является ему духовным должником, так как он, богатый человек, был выкуплен из рабства греху. При этом апостол готов взять на себя чужие долги. Все это означает, что Иисус, исполнивший Тору и пророков, взявший на себя наши долги, терпеливо ждет от грешника покаяния как реального возвращения долга, в том числе от каждого из нас.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Новая идеология или старая альтернатива? Корень всех зол. 1 Тимофея 6:10. Если ты один раз попробуешь мясо настоящего краба, ты никогда не сможешь есть крабовые палочки. Полина Дашкова, автор детективов, выходящих миллионными тиражами. На заре туманной юности человечество создало множество идолов-небожителей. Все они были богами-профессионалами, отвечали за самые различные сферы жизни и деятельности: охоту, плодородие, скотоводство, управление царством мертвых, покровительство поэтам и музыкантам, здоровье, семейный очаг и прочее. Зевсы с Юпитерами и Изиды с Озирисами порой так плотно оккупировали землю, что и шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на капище. Однако Христос в Нагорной проповеди, говоря о том, что человек не может служить двум господам, противопоставляет Господу не кого-то из этих специалистов, а мамону. Мог бы произнести фразу, известную со времен древних пророков: «Не можете служить Богу и Ваалу». Но он объединяет всех узкоспециализированных кумиров в одном образе, название коему – богатство. Именно оно способно конкурировать с Творцом в душе человека. За деньги, как верят многие, можно приобрести и здоровье, и семью, и служение муз, и скот, и хлеб, и достойное место в царстве мертвых. Религии мира делят человечество на враждующие группировки, течения, общества. Стремление же к роскоши понятно всем и везде, знакомо каждому, абсолютно межконфессионально и интернационально. Этот бог объединяет людей различных вероисповеданий, всех возрастов и социальных положений. От его притягательной силы не спасает ни образование, ни воспитание, ни культура. Размышляя над темой о деньгах, я задала многим людям, как верующим, так и неверующим, один и тот же вопрос: что для вас значат деньги? И около 80% ответов можно свести к одному ответу – свободу. Еще выше показатель такого ответа у людей богатых и знаменитых. Один российский журнал каждый месяц на протяжении нескольких лет спрашивает у звезд эстрады и кино, политиков и бизнесменов, спортсменов и писателей, композиторов и поэтов одно и то же. Любите ли вы деньги? Что они для вас значат? 99% отвечают: «Нет, не люблю, но они дают мне свободу». Какую свободу? И люди охотно перечисляют: свободу творчества, не думаю о хлебе насущном, создаю не коммерческие массовые проекты, а интеллектуальные, камерные, свободу передвижения по миру, свободу в приобретении материальных, культурных и духовных ценностей, от пресловутых 600-х мерседесов и бриллиантов до посещения премьерной оперы в Ла-Скала и возможности полететь на другой континент, чтобы присутствовать на чемпионате мира по футболу, свободу в выборе образования, свободу в охране своего здоровья и так далее и тому подобное. Слова тех, кто выступает за богатство, звучат убедительно и предельно откровенно. Вот широко растиражированный и пользующийся огромным успехом пример из интернета, которому практически никто не смог убедительно возразить, хотя некоторые пытались сделать это в комментариях. Однако попытки эти выглядели бледно и жалко. Деньги – это свобода. Они нужны для того, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы с официантами разговаривать как с официантами, а не с благодетелями, а с таксистами как с таксистами, а не с шефами. Деньги нужны для того, чтобы вам не надо было толкаться на вещевом рынке, пытаясь примерить брюки, стоя на одной ноге на грязной картонке, а другую виновато поджав под себя. Деньги нужны для того, чтобы дважды в день вам не приходилось быть зажатым в троллейбусе между потным толстяком с портфелем и вертлявой старушкой, у которой из авоськи капает подтаявшая рыба. Деньги нужны для того, чтобы у забарахлившей машины не приходилось разыгрывать из себя кулибина, собственноручно пытаясь исправить гнилой термостат, чтобы на бензоколонке не мучиться над смешным вопросом, сколько литров залить, 5 или 10. Деньги нужны, чтобы вашей матери не приходилось все лето кряхтеть над выращиванием картофеля, а потом до следующей весны лечить радикулит и давление в районной поликлинике. Деньги нужны для того, чтобы, когда ваша жена ночью попадет в роддом, ей не говорили: «У нас тут пересмена». Ленка, ждите следующую бригаду. Деньги нужны, чтобы в школе вашего ребенка учили не начальной военной подготовке, а языкам, литературе, физике, чтобы он не спрашивал, что такое ананас и где находится город Париж. Деньги нужны каждому для своих целей. Кто-то тратит их на собственное здоровье, то есть вкладывает их в экологически чистую пищу, омолаживающие процедуры, целебные грязи Мертвого моря, минеральные воды Карловых Вар и тому подобное. Деньги, наконец, нужны для того, чтобы не бояться за свои деньги, за своих родных, за себя, вообще ни за что не бояться. Вот такая прокламация. Очень похоже на вызов. Нет, не автора этих рассуждений, а конкурента, о котором говорил Иисус. Это вызов богатства. Причем не того с маленькой буквы, что присущ выскочке Нуворишу, и не того, каким обладает мегамагнат, и не того, которым владел легендарный Крес или сказочный Халиф. На смену кичливому хвастовству, надменности и презрению к тем, кто беднее, приходит спокойная, сытая уверенность, что деньги – это тот материал, из которого надо строить жизнь. Потребности, входящие в обязательный набор современного человека, растут с каждым годом. К этому ведет и развитие техники, и изменяющиеся нормы поведения в обществе, да и сам экономический уровень развитых стран. И нам надо соответствовать, выглядеть, зарабатывать. Все должны быть обеспеченными. Границы между социальными слоями постепенно стираются, как между городом и деревней. Безусловно, трудно представить современного европейца или американца, приносящего жертвы славянскому скотскому божеству Велесу или великому духу индейцев Маниту, но многочисленные ларечки и лавочки, торгующие ритуальными предметами фэншуй, расплодились так, что древним божествам впору рыдать от зависти. В любом заведении, офисах и магазинчиках, банках и конторах, больницах и отделениях милиции, над компьютерными столами и рентгеновскими аппаратами, над прилавками с пивом и копировальными машинами висят колокольчики, брелочки-погремушечки, привлекающие удачу, а со стеллажей бухгалтерской документации поглядывают сверху на посетителей фигурки керамической лягушки, держащей во рту монетку «Талисман богатства». Конечно, с последними утверждениями вышеизложенного интернетовского текста о том, что с деньгами ничего не страшно, можно поспорить, да еще как. Но признайтесь, что в паре тройки описанных ситуаций мы узнали себя. Действительно, хочется получить качественную медицинскую помощь, отдать ребенка в престижную гимназию, будучи на пенсии, не мучиться над смешным вопросом купить буханку хлеба или упаковку лекарства. Да только достигнув разумных границ, человек не сможет остановиться в своих желаниях. И следующий смешной вопрос, который будет жестоко терзать его, зазвучит так: купить еще одну яхту или поучаствовать в торгах на аукционе Кристи? Каждый стремится к стабильности, безопасности, уверенности, свободе. И человечество взяло твердый курс на такую вот прагматическую цель, чтобы всем было хорошо. Складывается новая мировая идеология, экономическое благоденствие для каждого. Разве плохо? Разрабатываются меры против бедности, за обеспечение мировой безопасности, за всеобщее медицинское страхование. Политические программы современности невозможно представить без таких тезисов, как защита детства и старости, поддержка безработных и помощь странам третьего мира. Да уж, не времена какого-то там Нерона, когда главным пунктом была задача убедить всех жителей империи, что ее глава – воплощенное божество. Люди в очередной раз делают попытку построить царство счастья на земле без Бога. В отличие от предыдущих моделей общества равенства и справедливости, где в качестве движущей силы выступали национальные идеи или коммунистические теории, сейчас гарантом выступают материальные ценности. И хотя со времен Вавилонской башни все подобные потуги с завидным постоянством терпели крах, они продолжаются и будут продолжаться до окончательного падения последнего Вавилона. И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багрянца, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Откровение 18.11.13. Вот так даже души там будут продаваться вместе со стадами крупного рогатого скота и мешками пшеницы. А пресловутое начертание зверя? Ведь без него никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Откровение 13.17. Нельзя будет участвовать в процессе богатства. И это принципиально новая идеология, представляющая яркую и мощную альтернативу христианству. Христос обещает своим последователям свободу от греха, мир с Богом, покой в сердце, утоление духовного голода и свою помощь в земном пути. Говорит о ценности каждого сотворенного по образу и подобию Божьему. Дает талант и возможность его развивать и служить Господу, восполняет нужды людей. Богатство обещает свободу от всего, от чего хотите, вводит в мир роскоши, дает покой за высокой оградой особняка, обеспечивает безопасность за спинами телохранителей, пытается гарантировать здоровье, дарит интеллектуальное развитие, предлагает утоление физического и духовного голода, поднимает самоценность, представляет возможности для реализации личности и день и ночь удовлетворяет все потребности. Вопрос лишь в сумме. Вот такая альтернатива, почти зеркальная относительно учения Иисуса. Спаситель сам заплатил за то, что предоставляет нам. Заплатил своей кровью. Он очерчивает жизненный круг человека, и в этот круг в первую очередь входит вечность. За то, что предлагает богатство, каждый должен платить сам, а жизненный круг будет включать землю, которая вращается вокруг собственника. Но дело не в этом. Точнее, не столько в этом. Многим и многим не уловить принципиальную разницу этих двух путей. Многие и многие острее чувствуют боль смешных вопросов, чем боль гибнущей души. И что говорить о мире, не читающем Библию, незнакомым со Спасителем, отвергающим Творца, не верящим в вечность бытия, если огромное число тех, кто считает себя чадом Божьим, занимает активно агрессивную позицию в защите сей новой теории? Христиане должны быть богатыми. Это доказательство их твердой веры. Христиане должны быть здоровы. Христиане должны быть успешными. Христиане должны стоять во главе государств земных, а не присмыкаться перед чиновниками-безбожниками. То есть разговаривать с официантами, как с официантами, с таксистами, как... ну, вы знаете. Христиане должны вести диалог с сильными мира сего, как власть имеющие, а не как презренные сектанты. Очень напоминает мантры «Мы не рабы, рабы не мы», «Вошь ли я дрожащая или право имею» и прочие из подобной серии. А христианизованная альтернатива библейского учения «на ура» идет во всем религиозном мире. А для нерелигиозного и вообще ничего подправлять не надо. Ее главная опасность в кажущейся способности удовлетворить все нужды человека, в ее убедительности, очевидности и разумности. Не так давно я была на встрече с православным священником одного из калининградских приходов. Ему был задан извечный вопрос: «Батюшка, когда будет конец света? Когда вот такие встречи прекратятся, поскольку станут никому не интересны?»

увидел Томми в первый раз. Он сразу же привлек мое внимание, потому что расчесывал длинные прямые светлые волосы. Кажется, они были как раз в моде. Рассудком я понимаю, что важно не то, что находится на голове, а то, что в голове. Однако в тот день я отнес Томми к странным людям, чудакам. На моем семинаре я узнал, что Томми был настоящим атеистом. Он постоянно спорил, насмехался над идеями безусловно любящего Бога Отца. Мы просуществовали целый семестр в относительном мире, хотя я должен отметить, что иногда он очень сердил меня шумом в последнем ряду. Когда в конце семестра он подошел ко мне, чтобы отдать свою семестровую работу, то спросил циничным тоном: «Верите ли вы, что я когда-нибудь найду Бога?» Я сказал, решив удивить его: «Нет». «О!» — воскликнул Томми. «А я думал, что именно это является вашей задачей». Я дал ему время дойти до двери аудитории и затем крикнул: «Томми, я не верю, что вы найдете Бога, но я абсолютно уверен, что Он найдет вас». Томми пожал плечами и исчез. Из семинарской аудитории и из моей жизни. Я огорчился, думая, что он мог не услышать моего высказывания. Сам я находил свою мысль превосходной. Позже я узнал, что Томми покинул занятия в университете, так как заболел раком. Вскоре он пришел ко мне. Он вошел в мой офис, и я поразился тому, что он так плохо выглядит. Зато его глаза лучились. Такие глаза я видел у него впервые с тех пор, как познакомился с ним. «Томми, я думал о вас. Я слышал, что вы больны», — начал я. «Ах, да, очень. У меня рак с метастазами в обоих легких. Вопрос недель». «Можете вы об этом говорить?» — осторожно спросил я. «Конечно». «Что вы хотите знать?» — ответил он. «Каково это, когда в 24 года приходится умирать?» «Ах, бывает и хуже». «Например», — удивился я. «Например, быть 50-летним и не иметь духовных ценностей и идеалов. Думать, что алкоголь, женщины и деньги — это и есть то, что составляет жизнь». Я мысленно вернулся к регистру, куда занес Томми при первой встрече как странного. Я подумал, что Господь послал мне встречу с Томми за тем, чтобы воспитать меня и чтобы я не спешил с такими выводами. «Знаете, зачем я к вам вообще-то пришел?» — спросил Томми. «На последнем семинаре вы сказали, что я не найду Бога, а Он найдет меня. Этим вы задели меня. Раньше я не особенно активно искал Бога, но когда мне удалили первый узел и сообщили, что он злокачественный, то я стал серьезно искать Бога. Когда рак затронул жизненно важные органы, я уже до крови стучался кулаками в ворота небес. Но Господь не отвечал. Ничего не случалось. Пробовали ли вы когда-нибудь долго и безуспешно искать?» И тогда я отступился. И так однажды я проснулся, и вместо того, чтобы, как обычно, биться душой в стену молчания Господа и в горечи звать Его, просто лежал. Мне было все равно. И Бог, и жизнь после смерти, и все, что к этому относится. Я решил, что время, которое мне осталось на земле, я проживу с пользой и глубоким смыслом. Я вспомнил о вас и о семинарах. Однажды на лекции вы сказали: «Главная печаль состоит в том, что люди могут пройти по жизни без любви. И как печально прожить жизнь, не сказав своим близким, что ты их любишь». Я начал с самого трудного. Со своего отца. Когда я вошел к нему, он читал газету. Я сказал: «Папа». «Да, что?» — спросил он, не выпуская газету из рук. «Я хочу поговорить с тобой, папа». «Ну, говори». «Я думаю, это действительно важно». Газета немного опустилась, примерно на 10 сантиметров. «О чем вообще речь?» «Я люблю тебя, папа. Я хочу только, чтобы ты об этом знал». Томми улыбнулся и продолжал с видимым удовольствием. Газета соскользнула на пол. И тогда отец сделал то, что он никогда в жизни не делал, по крайней мере, я не могу вспомнить. Он заплакал и обнял меня. Мы разговаривали с ним весь день и всю ночь, хотя на утро ему нужно было рано вставать на работу. Я чувствовал себя так хорошо рядом с отцом. Я видел его слезы,
ощущал его объяснение.

0: объятия, слушал, как он меня любит. С моей матерью и младшим братом было уже легче. Мы тоже плакали вместе и обнимались, говорили важные и прекрасные слова. Высказали все, что годами хранили в себе. Мы жалели только о том, что так долго ждали этого часа. Я начал с того, что открылся людям меня окружающим. И однажды я обернулся, а Бог был со мной. Он не пришел, когда я его умолял об этом. Я думаю, что я был для него как укротитель зверей, высоко держащий обруч. «Оп, прыгай! Бог, я даю тебе 3 дня, 3 недели, приди ко мне!» Очевидно, что Бог делает все по своему усмотрению, по своему плану. Но самое важное, что Он действительно есть. Он нашел меня. Вы были правы. Он нашел меня. «Томми!» Я вдохнул воздух. «Я понимаю, что вы рассказали самое важное о том, что необходимо каждому человеку, и что так ясно теперь вам. Я понимаю, что самая надежная дорога в жизни — это не только найти Бога как личного спасителя и утешителя, но и открыться для любви всем людям. Знаете, что апостол Павел сказал? Бог есть любовь. Каждый, кто в любви живет, живет с Богом, и Бог с ним. Томми, могу ли я попросить вас кое о чем? Когда вы занимались у меня на семинаре, вы были невыносимы, но вы можете все поправить. Не согласитесь ли вы прийти на семинар и там рассказать то, что вы сейчас рассказали мне? Если я попробую сам пересказать, это не произведет впечатления. Нужно, чтобы студенты услышали это от вас». «Ах, нет, я смог довериться вам, а для всего семинара вряд ли». «Подумайте об этом, Томми, и если надумаете, просто позвоните мне». Через несколько дней он действительно позвонил и сказал, что готов выступить на семинаре. Он сделает это для Бога и для меня. Мы обговорили дату. И все-таки выступление не состоялось. У Томми была более важная встреча, чем со мной и студентами. Конечно, жизнь его со смертью не закончилась, она только изменилась. Он сделал шаг от веры к познанию. Он нашел жизнь, которая прекраснее, чем могут увидеть человеческие глаза, услышать уши и представить душа. Перед его смертью мы еще раз поговорили. «Я не смогу прийти к вам на семинар», — сказал он. «Я знаю, Томми. Скажете вы за меня? Скажете ли вы всему миру за меня?» «Я скажу, Томми, я скажу всем. Сделаю все возможное, все, что от меня зависит. Вас, дорогие, которые прочли эту простую историю про любовь, я благодарю за внимание и с благодарностью вспоминаю Томми, находящегося где-то в солнечных холмах неба. Томми, я рассказал о тебе людям так хорошо, как только смог». Перевод с английского Анны Шафф.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: И слушаются голоса моего. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Однажды в Сирии путешественник наблюдал, как три пастуха пустили свои стада пить из одного колодца. Это выглядело как одно большое стадо. Путешественник с удивлением подумал, как же они найдут своего хозяина? Он думал, что получится недоразумение, но вышло совсем иначе. Когда все овцы напились, он услышал голос одного пастуха, сказавшего по-арабски «Мен ах!» – это значит «следуй за мной». На этот зов отделились около 30 овец, которые пошли за своим хозяином. Второй пастух сделал то же, и его овцы пошли за ним. А овцы, которые остались, принадлежали третьему пастуху. Путешественник попросил у первого пастуха его пальто и шляпу, надел на себя и позвал его овец. Некоторые овцы смотрели на него с любопытством, но ни одна из них и не думала о том, чтобы идти за чужим пастухом. «Они идут только за тобой и ни за кем другим?» – спросил путешественник. «Конечно», — ответил пастух, — «если и пойдут, то только больные. Здоровые овцы никогда не пойдут за чужим, так как они не знают его голоса». Пастух громко покрикивает время от времени, чтобы напомнить овцам о своем присутствии. Они знают его голос и идут за ним. Но если позовет кто-то чужой, они настораживаются, смотрят тревожно, и если этот голос повторится, бегут от зовущего. Иисус Христос говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-28 стихи. Мы, христиане, овцы Иисуса Христа, будем всегда следовать за Ним и будем послушны Его божественному голосу.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Будьте победителями. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. Ваня сидел на корточках в окружении малышей и мастерил для них маленьких человечков из желудей.
2: «Эй, ты, нянька, поди-ка сюда, я разберусь с тобой. Почему ты не дал вчера денег моему брату на сигареты? Ведь у тебя была мелочь!»
1: Услышал Ваня грубое обращение семиклассника Игоря. Ваня спокойно продолжал заниматься своим делом.
2: «Ну что, струсил? Так я и знал!»
1: Презрительно усмехнулся Игорь. «Почему? Я готов!» Смело сказал Ваня, посмотрев на Игоря, но все еще оставаясь в прежнем положении. «Только вначале угадай, что будет с тобой, как только ты ко мне прикоснешься?» Игорь от неожиданности даже рот раскрыл. Несколько секунд он стоял молча, потом махнул рукой и медленно повернулся, чтобы идти прочь.
2: «Некогда мне решать твои глупые задачи. У меня дела поважнее есть!»
1: Пробормотал он сквозь зубы и ушел. «А что ты собирался с ним сделать?» Спросила удивленная молодая мама, когда Игорь отошел на довольно далекое расстояние. «Я? Ничего», — ответил, улыбаясь Ваня. «Просто я попросил Иисуса встать на мою защиту и вспомнил его обещание. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Я и сам не знаю, что бы с ним было. Главное, что Господь защитил меня. Это Он подсказал мне задать Игорю такой вопрос». Если Слово Божье пребывает в вас, будьте уверены в победе. А вы, дети, запоминайте такие случаи, когда вы просили, и Господь защитил вас. Не стесняйтесь рассказывать об этом.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

борьба с безнадежностью. Тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Евангелие от Луки, 7 глава, 12 стих. Сегодня мы познакомимся с еще одной скорбящей женщиной. Она известна просто как вдова из Наина. Эта прелестная женщина уже потеряла своего мужа, а сегодня мы читаем, что она потеряла и сына, да еще своего единственного сына. Христос заметил эту рыдающую женщину в похоронной процессии. Она шла рядом с гробом, в котором лежало тело ее сына. Что делать женщине, у которой нет ни мужа, ни сына? Как ей выжить в этом мире? Кто ее обеспечит и защитит? Что ей было делать в таком, очевидно, безнадежном положении? Христос, мать которого уже тоже, вероятно, была вдовой, был глубоко тронут страданиями этой вдовы. Поэтому он подошел и прикоснулся к гробу ее любимого сына и буквально вернул сына матери. Только вообразим радость, которую испытали сын и мать, когда Бог милостиво дал каждому из них новую жизнь. Христос преодолел власть смерти и обнаружил свою внушающую благоговение власть. Мы тоже можем познать эту Божью власть в своей жизни. Взгляните, к примеру, на такую истину, на такое обещание. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, 1 стих. Знаете ли вы, что здесь слова «я ни в чем не буду нуждаться» – это перевод великого Божьего имени Иегова Ири. Подумайте об его дивном значении. Первое. Бог способен предусмотреть нужды своих чад. Второе. Бог способен помочь в нуждах своих чад. Третье. Верная и любящая природа Бога обозначает, что Он заботится о нуждах своих чад. И четвертое. Бог не только знает и видит, в чем мы нуждаемся, но и заботится об этих нуждах. Видение и забота взаимосвязаны. Бог не может знать о нужде и не помочь. Для Бога знать значит заботиться. Если вы, возлюбленная сестра, чувствуете, что вы, подобно вдове из Наина, испытываете какую-то нужду в своей жизни, соберитесь с духом. Бог знает о вашем положении, каким бы оно ни было. И Бог помогает вам во всех ваших насущных нуждах. Так вославим же Его, как это сделали те, кто засвидетельствовал Его чудесную заботу о вдове из Наина.

0: Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте.
1: В Германии 19 часов.

0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зегенсвале. Волна благословения именно для вас». Сегодня мы продолжаем серию бесед с Нэнси Лидемос на тему «Женщина, противостоящая культуре» или «Женщина, идущая против течения» из 31 главы книги «Притчи».
1: У микрофона Элизабет Завадский.

ты можешь стать более похожей на женщину из книги притчей 31 главы, только оставаясь близко к Богу и позволяя Его силе действовать через тебя. Бог использует свое слово, чтобы изменить твою жизнь. И я надеюсь, что ты примешь предложение Нэнси Ли Демосс из нашей текущей серии бесед «Читай притчи», 31 главу, каждый день в течение 31 дня. Чтобы настроить наше сердце на слушание следующей темы, послушаем песню, которую я выбрала для этой серии бесед «Женщина, искренно чтущая Бога».

Итак, Нэнси Лидемос. Как смотреть с улыбкой в будущее? Мы находимся в 25 стихе нашей 31 главы, и я прочитаю этот стих. «Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее». Здесь речь идет об одежде этой женщины. В нашей прошлой беседе мы говорили о том, как эта женщина наполнена силой и достоинством, исходящими от Божьего присутствия. Она живет в Божьем присутствии и по Его Слову. Благодаря этому она способна противостоять вызовам, давлению, суете и реальностям повседневной жизни в силе и под руководством Святого Духа Божьего. Я думаю о Руфе из Библии, Ветхого Завета. Она потеряла мужа, свояка и свекра. Затем она переехала со своей свекровью из Моава в Израиль, где, как она знала, наверняка столкнется с расистскими предрассудками, ведь евреи не любили моавитян. Она знала, что, будучи вдовой в культуре, где для вдов не было места, ее ждет неопределенное будущее. Она была бедной женщиной. Так как она работала на уборке ячменя, ячмень был урожаем для бедных, а она была всего лишь подбиральщицей. Чтобы выжить, чтобы с трудом держаться на плаву, ей приходилось работать очень-очень усердно. Мы представляем себе такую женщину, как Руфь, в качестве идеала женственности, как прекрасную женщину. Но, скорее всего, у нее были огрубевшие руки и шероховатая кожа, потому что она так усердно трудилась на ячменном поле. Она была женщиной, облеченной в силу и славу, потому что знала Яхве. Она знала, каков он. Она знала, что ему можно доверять, и это ключ к второй части этого стиха, которую мы сегодня рассмотрим. «Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее». В некоторых переводах в этом месте встречается слово «смеяться». Разве не прекрасно знать, что смех входит в число достоинств женщины? Способность наслаждаться жизнью, умение смеяться над забавными и радостными вещами. В другом переводе говорится, что она с оптимизмом смотрит в будущее. Мне нравится слово «оптимист». Думаю, нам, женщинам, нужно постоянно напоминать себе об этом. Мы настолько поглощены повседневными разочарованиями и реальностями жизни, что склонны становиться напряженными. Но, возможно, я должна говорить только за себя. Возможно, вы так никогда не поступаете. Но я замечаю, что когда у меня мало времени, я нахожусь под давлением, стрессом, то я часто становлюсь не очень приятной в общении. Я напрягаюсь и полностью погружаюсь в свою ситуацию и в то, что происходит вокруг меня. Думаю, некоторые люди, не верящие в Бога, смотрят на меня и думают, если это и есть все, что значит быть христианкой, то я не уверена, что хочу, действительно ли я стать христианкой. Я хочу быть женщиной, которая убеждает других людей в том, что познать Христа и служить Ему – это самое великое в мире. Размышления над этим стихом в очередной раз показали мне, насколько это важно. Некоторые из вас мамы, у некоторых много маленьких детей, у некоторых из вас есть дети-подростки, некоторые из вас обучают своих детей дома, некоторые несут тяжелое бремя в сердце из-за своих старших детей и их духовного состояния. И это хорошо, что вы несете эти бремена. Следите за тем, чтобы, неся эту ношу, вы чувствовали связь со Христом и позволяли Ему нести ее вместе с вами, чтобы люди, глядя на вас, не думали, если это все, что значит быть матерью, то я, пожалуй, никогда не хочу становиться ею. Для вашего мужа и ваших детей важно иметь жену и мать, которая с радостью встречает жизнь. Это не значит, что все в жизни радостно, весело и счастливо.
Есть многое, что вызывает печаль и трудности, поэтому нужно найти баланс. Но я думаю, что некоторые из нас относятся к жизни слишком серьезно и тяжело. Возможно, я говорю из собственного опыта, ведь мне снова и снова приходится напоминать себе, что женщина, наполненная силой и достоинством, с радостью смотрит в будущее. Она может с радостью думать о том, что ее ждет. Я же, напротив, часто беспокоюсь и чувствую давление из-за вещей, которые еще даже не произошли. Но когда я наполнена силой и достоинством, исходящими от присутствия Господа, тогда я могу смотреть в будущее со спокойствием, миром, радостью и уверенностью. Вашему мужу и детям нужна радостная жена и мать. Вот такая женщина, уверенная в себе. Она свободна от страхов. У нее нет опасений по поводу будущего. Она свободна от забот и тревог. Недавно я получила электронное письмо от одной женщины, которая написала: «Я очень заботливая мать. Я даже чрезмерно заботлива. Недавно я слышала, как вы в передаче процитировали стих, в котором говорится: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Псалом 126:1. И то же самое относится к нашим детям. Далее она написала: «Я как будто прозрела. Я не верила Богу безопасность своих детей. Я покаялась в этом грехе». Она назвала это грехом. Она признала это тем, чем оно и было. Она сказала: «Я чувствую себя гораздо спокойнее. Мне стало ясно, что Бог гораздо величественнее меня и что Он может защитить моих детей гораздо лучше, чем я когда-либо смогла бы». Видите ли, эта мать, когда она смотрела только на себя и на свои обстоятельства, испугалась. А когда она испугалась, стала чрезмерно опекать своих детей. У тебя есть защитная роль в жизни твоих детей, но есть момент, когда ты можешь начать давить на них и контролировать их. Когда человек боится, он склонен к контролю. Но добродетельная, благородная женщина Божья боится Господа. Поэтому ей не нужно бояться будущего. Она свободна от страха, беспокойства и тревог, поэтому ей не нужно постоянно заботиться обо всем и обо всех вокруг. Ей не нужно контролировать свои обстоятельства, потому что она знает, что Бог направляет ее. Я знаю много тревожных женщин. Конечно, мы все иногда испытываем страх, но некоторые женщины просто пронизаны страхом. Они боятся погоды и поэтому постоянно должны убеждаться, что не надвигается ли шторм, торнадо, ураган или что-то подобное. Есть еще боязнь финансового краха. Мы живем в эпоху экономической неопределенности, когда происходят массовые увольнения и закрываются крупные компании. Многие женщины опасаются за свою финансовую стабильность и благополучие своих семей. Боязнь за безопасность своих детей. Женщина, наделенная силой и славой, исходящими от Бога, не должна терпеть эти страхи. Но это не значит, что проблем не возникает. Они возникают. Но это означает, что она знает: на небе есть Бог, который управляет погодой, окружающей средой и обстоятельствами ее жизни, и который может лучше позаботиться о ней и ее муже и удовлетворить их потребности, чем она сама когда-либо смогла бы. Поэтому она может расслабиться, она может улыбаться, она может с радостью смотреть в будущее. Я думаю, что одним из самых больших страхов современных женщин является страх перед будущим. Что произойдет? Выйдет ли мир из-под контроля? Мы сталкиваемся с терроризмом и напряженной обстановкой в мире. И многие из нас, женщин, особенно матерей, беспокоятся о том, в каком мире будут расти наши дети. Есть склонность просто жить в страхе. Страх перед будущим. Страх смерти мужа. Страх потери ребенка. Однако в 25 стихе мы видим, что эта женщина излучает силу, честь и достоинство. Это женщина, которая не позволяет страху
овладеть собой. Писание говорит во второй части этого стиха: «Весело смотрит она на будущее». Она смотрит в будущее не с тревогой, а с надеждой. Она может так поступать, потому что ее надежда покоится в Боге, а ее благоговение направлено на Господа, поскольку она почитает Бога. Она доверяет Богу. Она знает, что Он все контролирует. Она знает, что в любом случае не может контролировать ни свои обстоятельства, ни свое будущее. Разве не удивительно, как мы пытаемся контролировать то, что на самом деле не можем контролировать? Поэтому она отказывается от контроля. Она передает его Богу Вселенной, как будто хочет сказать: «Господи, я знаю, что ты все держишь под контролем». Разве не глупо лежать ночами без сна и беспокоиться о вещах, которые частично еще даже не произошли, а частично, возможно, никогда и не произойдут? Ведь Священное Писание говорит, что Бог, Создатель неба и земли, никогда не спит. Он бодрствует, Он думает о нас. Он заботится обо всем, что касается нас. Его слово обещает в Псалме 137: «Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй». Вот такая женщина не боится того, что грядет. Она может смотреть в будущее с уверенностью, внутренним миром и спокойствием. Я полагаю, что одним из страхов, которые сегодня внушают многим женщинам в отношении будущего, является старение, потому что наша культура настолько зациклена на том, чтобы утвердить молодость в качестве идеала красоты и сохранить ее. Посмотрите на рекламу женских товаров. Надеюсь, вы не тратите слишком много времени на чтение этих журналов и просмотр этой рекламы, ведь она действительно может вызвать чувство неполноценности и ущербности. Например, если вы сегодня пойдете в компанию женщин, то заметите, что женщин с седыми волосами теперь встретишь редко. У меня самой седые волосы, и в какой-то момент я подумала: ничего страшного в том, что у меня седые волосы. Я достаточно взрослая для этого и заслужила эти седые волосы. Я оставлю их. Недавно меня попросили порекомендовать книгу одного верующего пожилого мужчины о старении. Не знаю, почему обратились именно ко мне, но я действительно была рада этому, ведь мне было приятно рецензировать эту книгу, написанную человеком, который доживет свою жизнь достойно. Это книга о том, как достойно завершить жизнь и как достойно стареть. Я хочу читать такие книги сейчас, а не в старости, когда я уже не смогу дочитать их до конца. Я хочу читать их сейчас, когда мне уже за 40, чтобы узнать, что нужно для того, чтобы достойно завершить свою жизнь. Однако, читая эту книгу, я также поняла, что каждый, кто живет с Богом и боится Его, будь то мужчина или женщина, может смотреть в лицо старению без страха. У меня есть несколько близких друзей, которые уже в возрасте в конце 80-х, начало 90-х, и даже самые набожные из них подтвердят, что старение в некоторых отношениях сложнее, чем молодость. Некоторые из моих друзей борются с серьезными проблемами со здоровьем, и это не облегчает им жизнь. Но я вижу столько прекрасного в характере, в сердцах, в браках, в жизни этих людей, что это заставляет меня осознать, действительно, возможно встретить даже старение с радостью, с миром и с верой в Господа, зная, что даже в тех этапах жизни, когда у нас уже нет той физической силы, которой, возможно, мы когда-то обладали, может быть духовная сила. Павел во втором послании к Коринфянам в 4 главе говорит о том, как увядает наше внешнее состояние. Он говорит о старении. «Я знаю, что когда мне исполнилось 40, я начала ощущать физические изменения, которых у меня еще не было в 30. Тогда я еще могла заниматься бегом. Сегодня мне это дается с трудом,
и я едва справляюсь с ходьбой. Происходят изменения, и наше тело изнашивается. Невозможно, чтобы 80-летний человек физически выглядел так же, как 30-летний. Павел пишет нам во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, что хотя наше внешнее тело и разрушается, наш внутренний человек укрепляется. Он обновляется день за днем. Этому мы можем радоваться, если боимся Господа. Сегодня с нами находится 89-летняя бабушка, вероятно, прабабушка. Я кое-что знаю о ней и знаю, что она по-прежнему растет в вере. Она продолжает искать Бога, читает Его Слово и развивается духовно. Для этого она не слишком старая. Это достойное старение. Итак, глядя в будущее, мы можем делать это с надеждой. Но я хотела бы напомнить вам, что именно наши сегодняшние решения дают нам эту надежду. Добродетельный характер и добродетельное сердце готовят женщину в 40-летнем возрасте к тому, чтобы с достоинством прожить жизнь до 89 лет. Знаете, несколько лет назад я поняла, что не смогу просто проснуться в 80 лет и стать той доброй, милой, любящей и благочестивой женщиной, которой я всегда хотела быть. Я осознала, что это процесс, и именно в самом разгаре этого процесса я нахожусь сейчас. Решение, которое я принимаю сегодня, моя готовность подчиниться Слову Божьему и Его путям, определяют, какой женщиной я стану в старости. Я знаю некоторых пожилых женщин, которые ворчливы, озлоблены, разгневаны, настроены негативно, раздражительны. Я знаю таких пожилых людей. Я не хочу быть такой женщиной. Но я знаю, если я сегодня чувствую раздражительность и не контролирую эти внутренние порывы, не учусь ходить по духу, пока я еще сильна телом, то 80 лет, когда я буду жаловаться на разные вещи, я стану ворчливой старушкой. Я буду постоянно жаловаться, если не развивала эти добродетели еще в молодости. Женщина, которая боится Господа, доверяет Ему и живет как добродетельная женщина в силе и чести, может с радостью смотреть в будущее. Она может с надеждой смотреть в будущее и радоваться тому, что станет той женщиной, которая сопровождала и поддерживала молодых женщин, которые еще находятся в этом процессе. Есть так много того, чему можно радоваться. Я хочу напомнить нам, что сегодня мы должны принимать решения, которые позже позволят нам оглянуться назад без сожалений. Некоторые из нас уже сегодня принимают решения в том, как мы реагируем на обстоятельства, как мы разговариваем с людьми,

свой брак. Вчера я получила письмо от одной женщины, которая задала мне вопрос. Может, мне просто забрать детей и оставить этот брак позади? Это ужасно сложная ситуация. Я глубоко сочувствую этой женщине. Я не могу себе представить, через что ей приходится проходить. Я не могу себе представить, через что сейчас проходят некоторые из вас. Но при принятии любых решений следите за тем, чтобы не принимать таких решений, о которых через несколько лет вы оглянетесь назад и скажете: «Хотела бы я поступить по-другому. Хотела бы я остаться верной. Хотела бы я продержаться до конца. Как бы я хотела довериться тому, что Бог вмешается в мою ситуацию, вместо того, чтобы брать дело в свои руки и пытаться удалить все самостоятельно». Добродетельная женщина принимает сегодня решения, которые избавят ее от сожалений в будущем. Какой женщиной вы станете в 80 лет? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как вы относитесь к духовным вопросам сейчас.

Теперь бы я хотела поговорить с вами о 23 стихе. Каждая жена хочет, чтобы ее мужа уважали, но женщины часто не осознают, насколько они сами способствуют тому уважению, которую ему оказывают. Репутация мужчины в профессиональной сфере начинается дома. Он может быть великолепным руководителем, он может быть очень способным человеком, но если у него нет жены и детей, которые уважают и почитают его и Бога, что еще важнее, это скорее навредит его репутации, чем укрепит ее. Итак, мы подошли с вами к 23 стиху книги Притчей 31 главы. Прочитаю этот стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Увидев все эти замечательные качества этой женщины, ее трудолюбие, настойчивость, компетентность во многих различных областях, она гордится тем, что является женой своего мужа. В наше время такой стих, как 23, в котором говорится о лидерской роли мужчины, может быть воспринят некоторыми женщинами как оскорбление. Сегодня женщины настолько привыкли к тому, что им нужно добиваться собственного положения и получать признание за свои достижения. Они не хотят быть известными как жена такого-то, а стремятся к признанию за свои собственные таланты и вклад. Однако добродетельная, благородная женщина, о которой говорится в 31 главе книги Притчей, понимает, что быть женой мужчины, занимающего духовную руководящую должность, это большой комплимент. Он благочестивый человек, и именно поэтому он достиг этой позиции. Ее муж пользуется почетом и уважением, и этот стих говорит нам, что он сидит со старейшинами у городских ворот. Для нас в нашей культуре это не имеет большого значения. Но в еврейской культуре того времени городские ворота были местом, где решались правовые и судебные вопросы. Там велись дела, и у ворот сидели ведущие общественные деятели, политики, представители бизнеса и судьи. Люди, у которых были дела, которые они хотели передать в суд или которым нужна была помощь в своих делах, приходили к старейшинам. Они получали совет, мудрость и могли уладить свои дела. Муж этой женщины, по-видимому, входит в число старейшин города. Он влиятелен, является лидером, занимает влиятельную должность и является судьей. Благородный характер этой женщины способствует тому, что ее муж пользуется высоким авторитетом и уважением со стороны других людей. Поскольку он ведет гармоничную семейную жизнь, имеет достойную

хвалы жену, а его дети следуют ее примеру, и как и она следует за Богом, этот мужчина пользуется высоким авторитетом. Его уважают, и она внесла в это свой вклад. Понимаете, репутация мужчины в профессиональной сфере начинается дома. Ваш характер влияет на репутацию вашего мужа и на то, как его воспринимают окружающие. Он может повлиять на это как положительно, так и отрицательно. Эта женщина – опора для своего мужа. Она укрепляет его репутацию и авторитет. Вы либо способствуете укреплению авторитета своего мужа в церкви, на работе, в обществе, либо наносите ему ущерб. Как мы уже видели в этом разделе, она вполне компетентна. Это очень способная женщина. Она трудолюбива, и есть многое, за что мы можем ее похвалить. Но особенно мы ценим ее скромность. Она готова время от времени оставаться на втором плане и уступать мужу признание на публике. Эта женщина сама не стремится к славе. Ей достаточно заботиться о домашнем хозяйстве и оставлять мужу право на успех на публике. Хочу подчеркнуть, что вы можете не только улучшить репутацию своего мужа, но согласно Новому Завету даже лишить его права занимать духовную руководящую должность в общине. Знаете ли вы об этом? В первом послании к Тимофею, глава 3, описаны требования, которым должны соответствовать мужчины, чтобы служить в качестве пресвитеров или диаконов в руководстве и на ответственных должностях в общине. Но там также описано, какими качествами должны обладать их жены. Они должны быть благочестивыми, они должны бояться Господа, они не должны быть ни клеветницами, ни богохульницами. Они должны держать язык свой в узде. Осознаете ли вы, что не обладая этими качествами добродетельной женщины, вы фактически можете лишить своего мужа права занимать должность духовного авторитета и руководства в церкви? Это концепция. Женщина, поддерживающая своего мужа, пока он занимается профессиональной деятельностью и занимает руководящие посты и имеет влияние в обществе, в нашей современной культуре представляет собой весьма необычный образ. Здесь мы видим женщину, которая своим примером показывает, что значит поддерживать своего мужа. Он работает, чтобы зарабатывать средства, а она распоряжается этими средствами, чтобы заботиться о муже и детях. В 12 главе книги Притчей Соломона говорится, что благородная женщина – это венец своего мужа, и именно такой является эта женщина. Она венец своего мужа так, что, когда он стоит у ворот города, трудится или оказывает влияние, люди говорят о нем: «Он хороший человек, у него замечательная жена». Она венец своего мужа. Она уважает его, она поддерживает его. Она не выдвигает себя на первый план, а поступает так, чтобы подчеркнуть его лидерскую роль. Я помню одну женщину, которая сказала: когда мы попадем на небеса, и я услышу, как Бог скажет моему мужу: «Хорошо сделал верный слуга», тогда я буду знать, что выполнила свою задачу, потому что помогла своему мужу. Мне очень нравится такой образ мышления. Если Бог может сказать моему мужу: «Ты хорошо поступил», то мы тоже хотим, чтобы Бог сказал это нам, так же, как и нам, женщинам. И мы можем заслужить это от Господа, если будем идти с Ним. Но она сказала: моя цель в жизни, чтобы Бог сказал это моему мужу, потому что тогда я буду знать, что я была той помощницей, которой Бог хотел, чтобы я была. Здесь мы видим женщину, которая создает дома атмосферу, в которой ее муж чувствует себя комфортно и может раскрыться. Благодаря этому он также добивается успеха в карьере, потому что ему не нужно беспокоиться о домашних делах. Помните стих из притчи 31. «Сердце мужа ее доверяет ей. Он знает, что дома все в порядке, и поэтому может добиваться успеха и на работе». Перед нами женщина, которая, как мне кажется,
поддерживает и воодушевляет своего мужа в осуществлении его мечтаний и призвания. Моя мать была невероятным примером этого. Она воплощала в себе то, что значит быть добродетельной или благородной женщиной. Она поддерживала моего отца в его вере в свои мечты. В конце 50-х годов у него была мечта основать новую страховую компанию. Никто до этого ничего подобного не делал, а он был мечтателем. Некоторые считали его мечты чепухой и, наверное, смеялись бы над ним, потому что это казалось невозможным. Но она верила в эти мечты, работала вместе с ним, засучила рукава и помогала ему. Они начали этот небольшой бизнес за кухонным столом в квартире в Нью-Джерси, и она молилась за него, помогала ему и воодушевляла его. Вместо того, чтобы принижать его, игнорировать или говорить: «У меня есть свои мечты, у меня есть своя жизнь, которую я хочу прожить, я хочу воплотить свои планы», я хотела бы рассказать вам, что она сделала. Она дала ему свободу совершать ошибки и иногда терпеть неудачи на его пути. Но она позволила Богу действовать в его жизни и доверила ему задачу помочь ему расти и созревать в тех областях, где ему нужно было развиваться. А сама тем временем молилась за него и поддерживала его дома. Некоторые из вас, возможно, сейчас думают: этой женщине легко быть добродетельной, ведь ее муж – лидер и благочестивый человек. Но мой муж не занимает влиятельной должности, у него нет влияния. Не делайте своего мужа заложником этих ожиданий, а старайтесь быть такой женой, которая сможет вдохновить своего мужа расти и развиваться во всем, что Бог уготовил для него. Недавно я разговаривала с одной женщиной, у которой несколько маленьких детей. Ее муж очень занят на работе. Он активно участвует в жизни своей церковной общины, местного сообщества и своей компании. И их жизнь сейчас очень-очень насыщенная. Эта женщина любит быть женой, матерью и любит свою семью. Но она сказала: «Мне иногда трудно найти свое место во всем этом». У этой женщины есть высшее образование, и в прошлом ей удавалось применять некоторые из своих предпринимательских навыков в профессиональной деятельности. Однако сейчас она находится на таком этапе жизни, когда она очень привязана к своим детям, дому и мужу с его карьерой и обязанностями. Она не жалеет об этом, но все же испытывает с этим некоторые трудности. Она знает, что является способной женщиной, но многое из того, чем она сейчас занимается, служит поддержке ее мужа. Она берет на себя роль помощницы. Не то, чтобы она не любила своего мужа или детей, но эта внутренняя борьба бушует в ней уже давно. И с тех пор, как она познакомилась с нашим служением, Господь очень укрепил ее в том, что это высокое и святое призвание. Это не просто, что она должна делать. Это не то, к чему ее заставляют, а настоящая привилегия для нее – использовать свои дары и способности на благо мужа и детей и поддерживать их. Одна из самых выдающихся женщин в истории, я очень люблю читать биографии, особенно о женщинах, которые призвал Бог, потому что они дают мне представление о том, какова такая женщина. Одной из великих женщин в истории христианства является Сара Эдвардс, которая, как многие из вас знают, была женой Джоната Эдвардса, одного из величайших богословов нашей страны. Он был пастором и был значительно использован Богом в первом великом движении пробуждения XVIII века. Однако этот человек смог в значительной мере исполнить свое призвание как человек Божий благодаря своей жене Саре. У Сары и Джонатана было 11 детей. Она вышла замуж в 18 лет, и на протяжении 31 года она с Джонатаном вели сложный, полный испытаний, но очень счастливый брак. Один из современников Джонатана и Сары написал предисловие к собранию сочинений Джонатана. В нем он подробно описывает, какой была жена Джонатана Эдвардса, Сара. Мне кажется, это идеальный образ этой женщины, которая поддерживала своего мужа, выполняя свои домашние обязанности. Он пишет:
Посреди этой изнурительной работы он говорит о времени пробудительного движения, когда Джонатан был очень-очень занят. Как и всегда, он находил дома жену, которая во всех отношениях была ему помощницей. Человека, который делал их дом местом порядка и чистоты, мира и уюта, гармонии и любви для всех обитателей, а также доброжелательности и гостеприимства по отношению к друзьям, гостям и незнакомцам. Оказывая мужу должное уважение и относясь к нему с величайшим почтением, она не жалела усилий, чтобы удовлетворить его пристрастие. Это, конечно, звучит несколько старомодно, но когда я читаю об этом, я вспоминаю свою мать, которая во многом подстраивалась под желания моего отца. Сара Эдвардс поступала точно так же. Она заботилась о том, чтобы в семье все было уютно и радостно, ведь она считала это своей величайшей славой и тем, чем она могла лучше всего служить Богу и своему поколению, средством, позволяющим таким образом способствовать благополучию и счастью своего мужа. А ты уже это заметила? Она видела в этом лучший свой способ прославить Бога и исполнить Божий план для своей жизни в своем поколении, способствуя духовному созреванию и счастью своего мужа. Она знала, если ей удастся создать дома атмосферу, в которой ее муж будет обретать духовную зрелость, приносить плоды и быть нужным Богу, то она станет для него подходящей помощницей. Конечно, ваш муж, возможно, не Джонатан Эдвардс. И я хочу подчеркнуть, что таких мужчин очень мало. Вам ведь не обязательно жить с Джонатаном. Мы уважаем его с современной исторической точки зрения. Легко посмотреть на другого мужчину, вашего пастора, наставника, выдающегося христианского лидера и сказать: «Да, я могла бы быть благочестивой женой, если бы вышла замуж за такого мужчину». Вы не замужем за этим мужчиной. И только его жена знает, каково это быть замужем за ним. Ты видишь его, как он стоит на кафедре перед всеми и достигает своего духовного апогея. А она живет с ним и знает, что и у него, как и у любого другого мужчины, есть свои недостатки, слабости и провалы. И ей приходится с этим мириться. Ей приходится с этим мириться точно так же, как тебе приходится мириться со слабостями твоего мужа. Так что не думай, что где-то в другом месте все лучше. Бог дал тебе именно того мужчину, которому ты должна помогать. И он создал тебя, чтобы ты была подходящей помощницей для этого мужчины, не для чужого мужа, а для своего собственного. Возможно, ты еще не замужем и думаешь, какое это все имеет отношение ко мне. Возможно, ты думаешь, нет проблем. Притчи 31 глава – это же только для замужних женщин. Но я не замужем, и тем не менее притчи 31 глубоко тронули меня. Изучая этот отрывок, я даже в таком месте, где речь идет о муже этой женщины, я осознаю нечто, что помогает мне на моем пути с Богом. Помните, сестры, наша роль как женщин в теле Христовом заключается в том, чтобы отражать миру отношения церкви, невесты Христовой, с Христом. Мы, женщины, призваны отражать то, как церковь должна относиться к Иисусу Христу, нашему небесному жениху. Это касается всех верующих. Мы должны показывать миру, как церковь должна относиться к Христу. Наша цель такая же, как и цель этой добродетельной женщины – укреплять и прославлять имя своего мужа, его авторитет в общине. Наша цель как женщин, наша цель как верующих – укреплять славу Христа. Мы должны жить так, чтобы люди говорили: «Она именно та женщина, которая пробуждает во мне желание познакомиться с ее небесным супругом. Она пробуждает во мне желание познакомиться со Христом». Наша цель не в том, чтобы привлекать к себе внимание, укреплять свою репутацию, делать карьеру или подчеркивать свои способности и таланты. Цель нашей жизни – поддерживать Христа, провозглашать Его, чтобы другие осознали, что Он известен и чудесен. Ее муж известен в воротах.
Я всегда очень рада, когда после конференции получаю сообщение или кто-то подходит ко мне и говорит: «То, что я сегодня увидела, это был Иисус. Ваша речь, ваше учение, ваша книга – все это углубило мою любовь к Иисусу». Действительно, за эти годы я один раз получила сообщение от одной женщины, которая написала: «После этого я даже не могла вспомнить ни вашего имени, ни вашей внешности, но я помню, что видела славу Христа. Это меня очень трогает». Когда меня уже не станет, а это произойдет со всеми нами совсем скоро, я не хочу, чтобы люди вспоминали то, что я им говорила, что делала или какой вклад внесла в их жизнь. Я хочу, чтобы они вспоминали Иисуса. Я хочу, чтобы моя жизнь укрепляла Его имя и славу здесь, на земле. Всем из вас, кто состоит в браке, я хочу сказать, если ваш характер способствует укреплению, утверждению репутации вашего мужа, то вы, как супружеская пара, передаете миру образ отношений Церкви со Христом. Брак – это не только вы и ваш муж. Конечно, это тоже имеет значение, но его смысл гораздо шире. Речь идет о великом плане Божьего спасения и о том, чтобы показать миру, что значит быть замужем за Иисусом, что значит быть невестой, которая чтит своего мужа, подчиняется ему, почитает его, поддерживает его, помогает ему и ободряет его. В этом заключается наше призвание. Поэтому, когда ты разговариваешь с этим мужчиной, который, возможно, уже сидит у ворот или еще нет, помни, что ты создаешь образ для людей, которые наблюдают за тобой. И этот образ должен привести их ко Христу. Я хотела бы закончить нашу беседу молитвой. Господи, на каждом этапе жизни мы хотим быть женщинами, приносящими Тебе славу. Я благодарю Тебя за то, что поскольку Ты Бог, поскольку Ты ведешь нас, поскольку все в Твоих руках и поскольку Ты благ, мы можем с надеждой смотреть в будущее. За то, что мы можем встречать будущее с радостью. За то, что мы, женщины, можем быть полны радости. Пусть наша жизнь настолько будет наполнена Твоим Духом, чтобы другие, глядя на нас, говорили: «Быть женщиной – это радость. Быть благочестивой женщиной – это повод для радости». И они будут стремиться к этому, потому что увидят, что происходит в нас. Молюсь во имя Иисуса. Аминь. Эту тему вы можете слушать на английском языке в подкасте на сайте Revive Our Hearts. С английского языка эту тему перевела и провела Элизабет Завадский.

Если вы одна из тех, кто присоединились к нам сегодня и не слышали наши предыдущие беседы на эту тему, то в нашем предложении segenswelle.de в подкасте «Под российским флагом» в рубрике под названием «Жемчужина» вы сможете прослушать предыдущие темы. Можете поделиться ими и с вашими знакомыми, и подругами. Заставила ли вас эта тема глубже задуматься о Божьем уникальном плане для вас и об особой радости, которая скрывается за вашими близкими отношениями с Христом? Излучаете ли вы славу своему небесному жениху? Уважаемые сестры, сегодня я прощаюсь с вами, желаю обильных Божьих благословений. Напоминаю, что вы слушали радио Segenswelle «Волна благословения», программа «Жемчужина». Да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем рассуждать об Иисусе Христе, который Бог, Отец Небесный, сокрыл в каждой книге Библии. Сокрыл для того, чтобы мы не только читали эту книгу, но чтобы мы исследовали ее. Книжники и фарисеи, они хорошо знали Тору, знали Писание. Однако Иисус Христос, обращаясь к им, в 5 главе 39 стихом Евангелия от Иоанна, говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, все эти Писания, свидетельствуют о мне», свидетельствуют об Иисусе Христе. Сегодня перед нами первое послание апостола Павла Тимофею. Послание Тимофею и Титу относится к так называемым пастырским посланиям. То есть они написаны было лично Тимофею, лично Титу, лично Филимону, для того, чтобы довершить, как апостол Павел пишет Титу, недоконченные. Эти послания Павел писал уже в заключении своей земной жизни, тогда, когда он говорил, что «я уже становлюсь жертвой». Вот это выражение взято из того понимания израильтина, который брал жертву от стада для того, чтобы принести ее Господу. И с тех пор, как эта жертва была взята из стада, она уже становилась жертвою. До этого была простая овца, до этого была телец или еще какое животное. Но когда уже хозяин определил это становилось жертвой. Апостол Павел о себе говорит, что «я уже становлюсь жертвою, то есть жребий выпал на меня, и время отшествия моего уже настало». Поистине, это были последние послания, которые апостол Павел писал Титу, Тимофею, чтобы они довершили то, что апостол Павел не успел совершить. И сегодня мы будем рассматривать вот это первосвященничество или ходатайство Господа нашего Иисуса Христа, который апостол здесь вот и написал всем нам и Тимофею. И главной мыслью этого послания является 3 глава, 16 стих, где апостол Павел говорит: «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принял верою в мире, вознесся во славе». Вот это великое благочестие тайна относится ко Христу. И она совершилась. Совершилась в том, что действительно пришла полнота божественного времени, и Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить нас подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вот эта тайна – это тайна Христа. Но после того, как эта тайна была совершена, стало возможно открыться второй половине этой тайны. Это тайна Церкви. Тайна Церкви. И апостол Павел говорит об этой тайне как о нечто едином. Послание к Ефесянам он говорит, что тайна сия велика. Я же говорю по отношению Христа и Церкви. И мы понимаем, что приходит время, когда эта тайна закончится, совершится. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, затем мы, оставшиеся в живых, восхитимся на облаке для встречи с Ним на воздухе, и так всегда с Господом будем. И Павел дальше говорит, вы утешаете верующие друг друга этими словами. Поскольку Иисус Христос совершил спасение, и вследствие того, что Он одержал великую победу над смертью, над адом, над грехом, над всей тьмою, Он получил великое право сидеть рядом со Христом, с Богом Отцом, по правую руку и ходатайствовать за святых, ходатайствовать за всех нас, ходатайствовать за Церковь, которую Он создал, и ходатайствовать для того, чтобы Церковь могла вырасти, для того, чтобы вырасти, Он установил порядок. И этот порядок состоит в том, что Он поставил в церкви одних апостолами, других учителями, третьих пророками, евангелистами, пресвитерами для совершения святых. На дело служения, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, доколе все придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И для этой цели Христос ходатайствует за нас, за святых, чтобы мы действительно пришли в это единство веры, чтобы мы действительно возросли все этим возрастом Христовым. Не просто поверили, что Бог есть велик, что Христос нас спас, но чтобы мы выросли в мужа совершенного. Для этой цели Он поставил и пресвитеров. И здесь Павел Тимофею говорит, те качества, то, кем должны быть пресвитера. И он не только говорит это пресвитерам. Дальше он говорит, чтобы и мужи, и жены, и старцы, и старицы, и юноши стремились к этому высшему званию во Христе Иисусе. И он говорит, прежде всего, как мы уже слышали, мужи, братья, главы семейств совершали молитвы, совершали за царей, за начальствующих, совершали для того, чтобы тайна церкви могла осуществиться, чтобы вы проводили жизнь тихою и безмятежную. И нам иногда непонятно, каким образом, зачем молиться за нечестивых царей, за начальствующих. Но Павел здесь отвечает, чтобы нам вести жизнь тихую и безмятежную, для того, чтобы тайна церкви могла открыться, осуществиться, должно молиться за начальствующих, за царей, за всех тех, которые вот управляют странами, государствами. И это нужно для того, чтобы тайна церкви осуществилась. Помимо тайны церкви, еще во времена Павла была тайна беззакония. Тайна беззакония. Апостол Павел говорит в послании фессалоникийцам, что эта тайна уже в действии. Еще в то время, когда Павел жил, эта тайна открывалась вот в таких проявлениях гуманизма, когда человек ставился во главу угла. Да, люди верили в Бога, верили, что существует единый или триединый Бог, как-то молились, как-то вот обращались к Нему, но в центре всего был человек, эгоцентризм. И поэтому в этом и заключалась во времена апостола Павла вот эта тайна беззакония, которая действовала. И эта тайна, мы понимаем, что она действует на царей, действует на начальствующих, которые управляют странами. Сатана желает посредством вот этих ставленников, царей, начальствующих, сильных мира сего, осуществить свою волю, свою власть, свое могущество. И поэтому молитва наша должна быть за царей, за начальствующих, чтобы Господь через них осуществил свою волю. Потому что сердце царя в руке Божьей. И если мы будем молиться, Бог через них осуществит волю свою благую, угодную и совершенную. Молиться нужно для того, как мы уже слышали, чтобы исполнить в этом волю Божию. Но здесь Павел говорит, чтобы эти мужи, все мы с вами, понимая важность молитвы, молились без гнева и без сомнения. То есть не просто молились, лишь бы помолиться, а молились без гнева и сомнения, без сомнения, что Господь исполнит свою волю, потому что воля Его есть наше освящение. И если мы молимся за царей, за начальствующих, этим самым мы освящаемся или выполняем волю Божию, или осуществляем вот эту тайну церкви, которая очень вскоре совершится. И здесь обращение в этом послании апостола Павла касается не только мужей. Там есть всем свой рецепт жизни духовной. Вот мы читаем, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Вот это такой рецепт дается женам, тем, которые хотят осуществить тайну благочестия, тайну церкви. Те, которые по-другому поступают, они поступают по-мирски. И таким образом они не смогут выполнить этой роли, этой цели, которую апостол Павел здесь говорит, чтобы тайна благочестия могла открыться, могла совершиться. В церкви должно поступать так. Апостол Павел дает рекомендацию юношам, девицам, понятно, чтобы каждый юноша, понимая, что для того, чтобы совершилась тайна церкви, Христос на небе ходатайствует за всех, за юношей, за девиц, чтобы они упражнялись не телесными упражнениями, а упражнения в духовном, упражнения в благочестии, чтобы каждый юноша, каждая девица понимали, что нужно быть образцом для верующих. Никто да не пренебрегает юностью твоею, говорит апостол Павел, но будь образцом для верующих в слове, в житии, в любви, в вере, в духе, в чистоте. Вот это все образцы, в которых нуждается Господь. Нуждается в том, чтобы поистине мы не только были верующими, но старались быть верными и быть образцом для верующих в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, и чтобы это проявлялось в нашей жизни. Ибо если это будет проявляться, тогда скорее осуществится тайна церкви. Не говорю вам, а говорю вам тайну, что мы не все мы умрем, но все изменимся. То есть, когда мы так поступаем, происходит наше освящение, и мы изменяемся, и мы становимся ближе к Господу, ближе похожи на тот образец, который оставил нам Христос на земле для того, чтобы эту тайну осуществить. Говоря об этой тайне, мы должны понимать, что беззаконие тайно действует на всех нас. Как я уже назвал, одну голову этого дракона – это гуманизм, модернизм. Знаете, это тоже одна из причин, которая действует в народе Божьем. Это движение эйкуменеи, движение New Age – это харизма или излияние харизмы. И это все действует на церковь. С одной стороны, мы видим, что люди как бы верующие, как бы поклоняющиеся Богу, но эта тайна все более и более охватывает людей, тех, которые не укоренились в вере, которые не стараются быть образцом, но в таком номинальном христианстве проводят свою жизнь, и тогда вот эти течения захватывают их и уносят все дальше и дальше от образца учений и, конечно же, от осуществления вот этой тайны благочестия. Апостол Павел призывал верующих того времени и призывал апостола Тимофея и Тита, чтобы они не только говорили об этом, не только проповедовали об этом, но и сами старались показывать образец добрых дел. И он говорит о том, что жизнь христианская – она должна отличаться от жизни мирской, чтобы не было слияния с миром, потому что дружба или слияние с миром, они являются враждой против Бога. И вот он говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть христианин должен радоваться при всех обстоятельствах и быть довольным всегда всем, что есть, и за все благодарить Бога, понимая, что это Богу угодно, понимая, что таким образом он ближе к Богу становится. Мы помним те образы, те примеры, когда народ Божий вышел из Египта, и они, как написано, 10 раз раздражали Господа. огорчали его своим поведением, своими словами, своими речами, говоря, вот давайте поставим себе начальников и возвратимся в Египет. Вот мы в Египте ели то и другое, а здесь это негодная пища. И этот ропот, Писание говорит, дошел до слуха Господа, и Господь повелел, или имел намерение истребить народ и произвести от Моисея тот народ, который будет угоден ему. Поэтому здесь апостол Павел говорит, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. А те, которые не поступают так, те впадают в сеть и в безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вот понимая эту тайну, тайну беззакония, которая действовала и действует, и тайну благочестия, которая осуществилась в начале в Иисусе Христе и вскоре осуществится с нами, когда мы сольемся вот, для встречи с Ним на воздухе. Понимать важно, что действительно, если мы чем-то недовольны в жизни своей, то мы недовольны самим Господом Иисусом Христом, потому что Он посылает все необходимое для жизни благочестия. В Нем мы имеем все то, что нужно нам для жизни и благочестия. Понимая это таинство, дорогие братья и сестры, мы не только должны, слыша это и видеть в этом послании Иисуса Христа, не только видеть Иисуса Христа, но видеть себя в этом послании. Видеть, в какой категории людей мы находимся. Апостол Павел во плоти своей, когда он действовал, он видел, духом видел людей, которые противились истине. И он говорит, что таких людей я увещевал, просил, а затем предал сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен. И таковые имене и Филит, которые разрушили самих себя. И поэтому вот эта тайна беззакония действовала и в то время, и она действует на нас. Дай нам, Господь, чтобы мы понимали эту тайну, старались хранить себя чистым. Апостол Павел многократно говорит об этом в этом послании. И он говорит, кто будет чист от всего этого беззакония, от этой тайны, тот будет годным сосудом владыки, благопотребным на всякое доброе дело. Мы понимаем, что этими сосудами являемся мы, каждый из нас. Но апостол говорит, что есть разные сосуды в Доме Божьем. Одни для почетного употребления, а другие для низкого. Если мы будем чисты от всего этого, Господь употребит нас, как те сосуды, которые годные владыке на всякое доброе дело. В этом послании много предупреждений о том, чтобы грех не входил в нашу жизнь. Малейший грех, он отводит нас от Бога, разъединяет нас с Иисусом Христом. Но есть те грехи, которые явны, и они открываются. А есть грехи, которые обнаруживаются, как апостол Павел говорит, впоследствии. Некоторые грехи прямо ведут к осуждению, а некоторые открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Посему благослови нас Господь, чтобы мы поистине хранили себя чистыми, чтобы смотрели на этот образец, Господа нашего Иисуса Христа, который совершил эту тайну.

мира и дал эту книгу, напечатанную внутри и вне, и дал ему власть сидеть одесную себя, доколе Бог Отец Небесный не положит всех врагов у подножья ног его». Когда мы вникаем в это послание, апостол Павел, понимая, что время отшествия его настало, он говорит, что Дух явно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Как вы думаете, вот эти духи, которые действовали во времена апостола Павла, они сейчас уменьшились? Они более и более увеличились. Сатана, понимая, что ему мало остается времени, пускает все стрелы на церковь, пускает все стрелы на нас с вами, пускает стрелы на молодежь, на подростков, для того, чтобы не было будущности церкви, для того, чтобы не было тех, которые смогли бы донести истинный свет благовествования Христова. И поэтому Павел, заботясь об этом, говорит: «Ты, Тимофей, заботься об этом. Говори, чтобы старцы были бдительны, чтобы старицы были бдительны, чтобы учили вот молодых любить мужей, любить детей, быть устроителями дома своего». И это важно и в наше время. Важно в том, что когда мы так действуем, тогда мы, исполняя волю Божию и исполняем вот это повеление Господа нашего Иисуса Христа, исполняем то слово, которое вот мы читаем, и мы действительно становимся похожими на Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Он оставил нам пример, чтобы мы следовали по Его стопам. Пусть Господь нас благословит. Благословит, чтобы мы, рассуждая об Иисусе Христе, который в каждой книге Библии Бог сокрыл, чтобы мы не только читали, но вникали. Вникали в себя и вникали в учение. И апостол Павел говорит: «Занимайся сим постоянно, дабы так поступая и себя спасти, и слушающих тебя». Мы понимаем, что апостол Тимофей, хотя он по возрасту был моложе апостола Павла, он был спасен, он имел вечную жизнь, он был пресвитером, он был апостолом. Однако большая опасность была и для самого Тимофея отпасть об истины и подвергнуться басням. И апостол говорит об этом, что ты не занимайся бесконечными родословиями, потому что они не приносят никакой пользы. И если ты будешь ими заниматься, ты заблудишься. Но ты поступай чисто, истинно. И ты, если будешь так заниматься и будешь внушать братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Пусть Господь поможет всем нам, и молодым, и старцам, и старицам, упражнять себя в благочестии, потому что благочестие на все полезно, и для будущей жизни, и для настоящей жизни оно полезно. Иметь о себе добрую честь, добрую славу тем, что мы во Христе Иисусе делаем добрые дела, совершая свое спасение в страхе. Будем вникать и в себя, и в учение, и заниматься сим постоянно, чтобы таким образом никакие ветры учения

0: не могли поколебать дом наш, но чтобы мы устояли, и дом наш духовный устоял, и семьи наши устояли, и будем увещевать друг друга, доколе есть время, как написано, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Мы будем молиться сейчас и будем благодарить Господа за ходатая, Господа нашего Иисуса Христа, который ходатайствует за святых, который поправляет светильники наши, который увещевает нас и который готовит нас ко встрече с Ним. Мы понимаем, что пришествие приближается, и мы понимаем, что чем ближе это пришествие, тем сгущается больше и больше ночь, тем больше мрак окутывает и землю, и сердца людей. Поэтому будем и молиться об этом, как Христос учил учеников. Молитесь же так, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя. Благослови нас в этом, Господь, помолиться Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». В прошлый раз мы рассматривали евреев, живших в городе, в котором родился апостол Павел, а именно в Тарсе, в Киликии. Киликия была важной римской провинцией в Малой Азии. Очевидно, в Тарсе жило много еврейских семейств. Можно также предположить, что родители того, кто был предназначен стать Божьим избранным инструментом, были довольно знаменитые в городе. До начала христианской эры евреи в целом, как народ, наконец наслаждались спокойными временами. К евреям относились снисходительно при Юлии Цезаре, 100 по 44 года Рождества Христова. В 64 году до Рождества Христова, когда Рим провозгласил Киликию своей провинцией, Тарс стал местом жительства губернатора. История повествует, что Марк Антоний дал этому городу не только общественную свободу, но и

освободил его от платежа налогов. Эта общественная свобода, однако, не делала автоматически каждого живущего в городе римским гражданином. Римское гражданство давалось в знак почести за особую службу, оказанную государству. Поэтому утверждение апостола Павла очень многозначительно, что он римский гражданин, рожденный свободным. За какой именно поступок родители апостола Павла получили гражданство, нам неизвестно. Во время гражданской войны многие римляне сделали многих евреев рабами, которые позднее отпускались на волю. Существуют записи, что если соблюдались все формальности по отношению свободы, раб становился римским гражданином. Естественно, предполагалось, что родители апостола Павла, наряду с другими киликийскими евреями, получили такое освобождение. Что бы ни было причиной того, что родители апостола Павла получили римское гражданство, это было маловажно. Как мы уже упомянули, некоторые были готовы заплатить большую сумму денег для получения привилегии римского гражданства. Но мы знаем, что апостол Павел утверждал, что он свободно рожденный римский гражданин. Савв, который позднее стал известен как апостол Павел, по профессии был делателем палаток, потому что его отец усердно занимался торговлей, так как в Киликийской долине было большое количество коз, основным предметом торговли была ткань из кожей шерсти. Каким бы ни было финансовое положение родителей апостола, его семья в городе пользовалась уважением. Несомненно, он пользовался большим уважением среди еврейского населения. Бог по своей мудрости устроил так, что Савл из Тарса, позднее известный как апостол из Тарса, родился и воспитывался в свои юные годы в среде, где сильно ощущалась греческая культура, где римляне сосредоточили роскошь и где евреи пользовались свободой в такой мере, что могли беспрепятственно собираться в синагогах, которые были предназначены для поклонения живому Богу. Как уже говорилось, этой пестрой компании Павел в ранние годы стал знаком с различным образом жизни и особенностями человеческой природы, и даже возможно, что в детстве познакомился с различными народами, на которых потом, будучи взрослым, он оказал большое влияние. Юношеские годы Савла, позднее известного как Павел. Как мы только что упомянули, мальчик рос в среде, где разговорным языком был греческий, где ощущалась римская роскошь и привилегии римского гражданства, которым можно было гордиться, и все же где чувствовалось сильное влияние строгой еврейской семьи. Очевидно, отец мальчика был фарисеем, который строго исполнял закон. Незаурядные способности мальчика были замечательны уже в раннем возрасте, и поэтому было решено, что Савл будет учиться у выдающегося раввина того времени, а именно Гамалиила. Тарс был одним из интеллектуальных центров Востока. Стоицизм был широко распространенной философией, пропитавшей жизнь тарсян, которые посещали эти выдающиеся школы. Может быть, родители Савла беспокоились, что различные влияния этого важного города, каким был Тарс, отрицательно повлияют на него в период его формирования. Какой бы ни была причина, влияние и престиж родителей сделали возможным то, что ребенок строго изучал израильский закон под попечительством благочестивого Гамалиила.
слову скажем о Гамалиеле, который сыграл важную роль в обучении Савла, который позднее стал известен как Павел. Гамалиил был человеком еврейского синедриона, знаток закона и сильно уважаем среди еврейского народа. Согласно Талмуду, Гамалиил был внуком знаменитого раввина Гилея. Гамалиил упоминается на страницах Нового Завета и в книге святых апостолов, 5 главе с 33 по 39 стих. Члены Синедриона, разгневанные свидетельством Петра и теми, кто были с Петром, умышляли умертвить их. Но Гамалиил встал и предостерег их, чтобы они ничего не делали поспешно или во гневе. Дальше в 40 стихе говорится: «Они послушались его». Нельзя не задавать себе вопроса, какой была реакция Гамалиила, когда его блестящий студент Савл из Тарса позднее примкнул к делу, за которое Петр и другие были приведены на суд в Синедрион, как описано в 5 главе Деяний святых апостолов. Гамалиил, строгий фарисей, вероятно, присутствовал, когда обвиняли Господа Иисуса Христа и когда привели пред Синедрион апостола Петра, а затем узнаем, что его блестящий студент обратился и стал эффективным свидетелем Иисуса Христа. И несмотря на это, примерно в 50 году после Рождества Христова Гамалиил умер без малейшего понимания евангельской вести и спасения, которое дается посредством пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Незаурядное знание закона, данного Моисеем, успешное преподавание закона, и все же Гамалиил умер, вероятно, не испытав радости возрождения. Это напоминает нам слова из 2 главы послания к римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Эти слова были написаны под вдохновением Святого Духа никем иным, как бывшим превосходным студентом Гамалиила Павлом. Это, несомненно, указывает на то, что незаурядные умственные способности и даже знание Священного Писания не подразумевает и не означает, что человек находится в правильном отношении с Богом. Без личного отношения к вечному Богу через единственного Спасителя Господа Иисуса Христа никто не может спастись. Это очень ясно видно из Писания. Мы читаем. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава, 6 стих. Апостол Петр провозгласил: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Очень даже важно, что Гамалиил слышал эти слова из уст апостола Петра. Несмотря на то, что чудная весть Евангелия охватила все, что она для всякого человека, где бы он ни находился, Евангелие исключительно в том, что имеется только один единственный путь для спасения человека. Если бы существовал какой-либо другой путь, кроме Господа Иисуса Христа, то не надо было бы Сыну живого Бога отдавать Себя в жертву на Голгофском кресте, ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель,

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. О слове вечном. Александр Тарасенко. О деньгах и не только о них. Деньги всегда и везде были большой проблемой для людей. Из-за денег обычно начинались войны, даже тогда, когда они имели более романтичный и благовидный предлог, как, например, Троянская война. Эта проблема часто коренится в подсознании человека и поэтому считается не физической, а метафизической, то есть духовной. Ею с переменным успехом занимаются как психиатры, так и служители церкви. Хорошо известно, что жадность присуща людям богатым в той же степени, что и бедным, а это только усиливает негативное впечатление у окружающих. Но особенную неприязнь вызывает сребролюбие у людей религиозных. Уже в древности эта любовь к деньгам была неоднократно описана и осуждена в назидательной литературе. Яркая оценка дана в древнегреческой трагедии, которую цитирует римский моралист Сенека. «Превыше блага для людей, чем деньги, нет. Ни наслаждение матери, ласкающей детей, ни отца, опека не сравнятся с ним». Далее этот философ заключает: «Жадность не бывает без кары, хотя она и сама по себе есть немалая кара. Владеть деньгами – большая пытка, чем добывать их». Интересно отметить, что Сенека был воспитателем императора Нерона, который отнимал у своих подданных все, что хотел, вплоть до жизни. Именно он приказал Сенеке покончить с собой. Мудрость учителя оказалась не сильнее жадности его ученика. Этой общечеловеческой проблемы не избежал и народ избранный, поэтому она часто упоминается в Библии. В отличие от обычной литературы, Слово Божие дает более глубокую оценку обольщению богатством. Любовь к деньгам названа дьявольским обольщением, которое заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Матфея 13:22. Здесь не просто вынесено этическое осуждение, но дана категорическая оценка. Обольщение богатством есть орудие в руках противника Евангелия. Более того, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие. 1 Тимофею 6, 9-10. Оказывается, в основе всех человеческих пороков лежит любовь к деньгам. Еврейский историк Иосиф Флавий сообщает, что гробницу Давида дважды грабили цари из недавидовской династии. Первый раз один из хасмонеев распорядился вскрыть гробницу Давида, который некогда превосходил богатством всех прочих царей, и вынул оттуда 3000 талантов серебра. Затем Ирод однажды ночью с большими предосторожностями, чтобы никто из граждан не узнал о том, распорядился открыть гробницу и обрел огромное множество золотых украшений и разных драгоценностей. Давид, родившийся бедняком, не смог сохранить свои богатства и оградить их от посягательств жадных потомков. Воистину невозможно взять заработанное тяжким трудом из царства живых в царство мертвых. Просто потому, что живые не позволят сделать это. Любовь к деньгам, в конце концов, приводит к двум тяжким последствиям – взяткам и невозврату долгов. Взятки стали неизбежным следствием этой проблемы по принципу «спрос рождает предложение». Как и в любом другом обществе Средиземноморья, это явление не было чуждо и Израилю. Взятки разрушали законный порядок во всех слоях общества, вплоть до верхних. Исаии 1.23. Тора и пророки неоднократно напоминают о справедливом суде. Второзаконие 1.16.17, Псалом 81, Михея 3.11 и другие. Иоанн Креститель призывал налоговиков не брать мзду. Луки 3.12.13. 13. А после него апостол Иуда, уже обращаясь к христианам, обличал мздоимство. Иуда 1.11.12. 12. Конечно, в массе своей люди оставались глухи к подобным обличениям и призывам. Поэтому за грехом следовало наказание, иногда вплоть до смерти. Несомненно, что авторы Нового Завета, осуждавшие этот порок, помнили случай из еврейской истории, когда сребролюбие было наказано по законам военного времени. Во второй Маковейской книге 10.19.22 читаем, что после подкупа сребролюбивых еврейских лидеров осажденные язычники бежали из окружения, поэтому Иуда Маковей, собрав егемонов народных, укорял, что за серебро продали братьев, отпустив врагов их. Этих, конечно же, казнил. На фоне подобного воздаяния от национального героя, которое по общественным законам считается справедливым, наказание Анании и Сапфиры, Деяния 5.1.10, от Бога вовсе не выглядит чрезмерным. Эта семейная пара решила красивым жестом преподнести в дар Богу то, что ему принадлежало по праву Творца. Псалом 23.1, 49.12. Сребролюбие порой настолько затмевало умы некоторых верующих людей, что они не торопились возвращать долги. Проблема кредитов и их отдачи была хорошо описана одним учителем из Иерусалима почти за 200 лет до Рождества Христова. Поучение это настолько меткое, что стоит привести его полностью. «Кто оказывает милость, тот дает заем ближнему, и кто поддерживает его своей рукою, тот соблюдает заповеди». «Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. Твердо держи слово и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя». Многие считали заем находкою и причинили огорчение тем, которые помогли им. «Доколе не получит, он будет целовать руку его и из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время». Если он будет в состоянии, то едва половину принесет, и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то заимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятиями и бранью, и вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого лукавства уклоняются от суды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Сирах 29.1.10. В этом весьма практичном наблюдении автор собрал все – и кредитование ближнего как религиозную обязанность, и важность своевременной отдачи, и лукавство недобросовестных должников, и испорченные взаимоотношения между людьми. Эта проблема появилась и в церкви, поэтому апостол Павел даже вынужден был напомнить римским христианам, людям, в общем-то, не бедным. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Ибо любящий другого исполнил закон» Римлянам 13.8. Следовательно, возврат долга есть проявление любви к взаимодавцу, а значит исполнение закона, то есть Торы. Интересно, что Иисус, которому христиане должны много более тех десятин, что они отдают ежемесячно, изображен в роли взаимодавца, строго исполняющего Тору. Обычно фраза в Откровении 3.20 трактуется абстрактно, лишь как обращение к неверующим. Однако следует помнить, что Апокалипсис написан служителем семи церквей, поэтому именно к ним, наибольшим должникам, взывает Иисус. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Эта фраза напоминает о древнем повелении кредитору. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу». Второзаконие 24.10.11. Раввины настолько строго исполняли эту заповедь, что не позволяли даже уполномоченному суда зайти в дом должника. Поэтому в той культуре эти слова из Апокалипсиса звучали очень сильно. Даже законодатель исполняет свою Тору. А это выводит нас на совершенно иной уровень взаимоотношений между взаимодавцем и должником. Из послания к Филимону заметно, что материальное стоит много ниже духовного. Автор напоминает хозяину раба, что и тот сам является ему духовным должником, так как он, богатый человек, был выкуплен из рабства греху. При этом апостол готов взять на себя чужие долги. Все это означает, что Иисус, исполнивший Тору и пророков, взявший на себя наши долги, терпеливо ждет от грешника покаяния как реального возвращения долга, в том числе от каждого из нас.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. «Новая идеология или старая альтернатива?» «Корень всех зол». 1 Тимофея 6:10. Если ты один раз попробуешь мясо настоящего краба, ты никогда не сможешь есть крабовые палочки. Полина Дашкова, автор детективов, выходящих миллионными тиражами. На заре туманной юности человечество создало множество идолов-небожителей. Все они были богами-профессионалами, отвечали за самые различные сферы жизни и деятельности: охоту, плодородие, скотоводство, управление царством мертвых, покровительство поэтам и музыкантам, здоровье, семейный очаг и прочее. Зевсы с Юпитерами и Изиды с Озирисами порой так плотно оккупировали землю, что и шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на капище. Однако Христос в Нагорной проповеди, говоря о том, что человек не может служить двум господам, противопоставляет Господу не кого-то из этих специалистов, а Мамону. Мог бы произнести фразу, известную со времен древних пророков: «Не можете служить Богу и Ваалу». Но он объединяет всех узкоспециализированных кумиров в одном образе, название коему – богатство. Именно оно способно конкурировать с Творцом в душе человека. За деньги, как верят многие, можно приобрести и здоровье, и семью, и служение муз, и скот, и хлеб, и достойное место в царстве мертвых. Религии мира делят человечество на враждующие группировки, течения, общества. Стремление же к роскоши понятно всем и везде, знакомо каждому, абсолютно межконфессионально и интернационально. Этот бог объединяет людей различных вероисповеданий, всех возрастов и социальных положений. От его притягательной силы не спасает ни образование, ни воспитание, ни культура. Размышляя над темой о деньгах, я задала многим людям, как верующим, так и неверующим, один и тот же вопрос: что для вас значат деньги? И около 80% ответов можно свести к одному ответу – свободу. Еще выше показатель такого ответа у людей богатых и знаменитых. Один российский журнал каждый месяц на протяжении нескольких лет спрашивает у звезд эстрады и кино, политиков и бизнесменов, спортсменов и писателей, композиторов и поэтов одно и то же – любите ли вы деньги? Что они для вас значат? 99% отвечают: «Нет, не люблю, но они дают мне свободу». «Какую свободу?» И люди охотно перечисляют: «Свободу творчества, не думаю о хлебе насущном, создаю не коммерческие массовые проекты, а интеллектуальные камерные, свободу передвижения по миру, свободу в приобретении материальных, культурных и духовных ценностей, от пресловутых 600-х мерседесов и бриллиантов до посещения премьерной оперы в Ла-Скала и возможности полететь на другой континент, чтобы присутствовать на чемпионате мира по футболу, свободу в выборе образования, свободу в охране своего здоровья и так далее и тому подобное». Слова тех, кто выступает за богатство, звучат убедительно и предельно откровенно. Вот широко растиражированный и пользующийся огромным успехом пример из интернета, которому практически никто не смог убедительно возразить, хотя некоторые пытались сделать это в комментариях. Однако попытки эти выглядели бледно и жалко. Деньги – это свобода. Они нужны для того, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы с официантами разговаривать как с официантами, а не с благодетелями, а с таксистами как с таксистами, а не с шефами. Деньги нужны для того, чтобы вам не надо было толкаться на вещевом рынке, пытаясь примерить брюки, стоя на одной ноге на грязной картонке, а другую виновато поджав под себя. Деньги нужны для того, чтобы дважды в день вам не приходилось быть зажатым в троллейбусе между потным толстяком с портфелем и вертлявой старушкой, у которой из авоськи капает подтаявшая рыба. Деньги нужны для того, чтобы у забарахлившей машины не приходилось разыгрывать из себя Кулибина, собственноручно пытаясь исправить гнилой термостат, чтобы на бензоколонке не мучиться над смешным вопросом, сколько литров залить, 5 или 10. Деньги нужны, чтобы вашей матери не приходилось все лето кряхтеть над выращиванием картофеля, а потом до следующей весны лечить радикулит и давление в районной поликлинике. Деньги нужны для того, чтобы, когда ваша жена ночью попадет в роддом, ей не говорили: «У нас тут пересмена». Лукьяненко, ждите следующую бригаду. Деньги нужны, чтобы в школе вашего ребенка учили не начальной военной подготовки, а языкам, литературе, физике, чтобы он не спрашивал, что такое ананас и где находится город Париж. Деньги нужны каждому для своих целей. Кто-то тратит их на собственное здоровье, то есть вкладывает их в экологически чистую пищу, омолаживающие процедуры, целебные грязи Мертвого моря, минеральные воды Карловых Вар и тому подобное. Деньги, наконец, нужны для того, чтобы не бояться за свои деньги, за своих родных, за себя, вообще ни за что не бояться. Вот такая прокламация. Очень похоже на вызов. Нет, не автора этих рассуждений, а конкурента, о котором говорил Иисус. Это вызов богатства. Причем не того с маленькой буквы, что присущ выскочке Нуворишу, и не того, каким обладает мегамагнат, и не того, которым владел легендарный Крес или сказочный Халиф. На смену кичливому хвастовству, надменности и презрению к тем, кто беднее, приходит спокойная, сытая уверенность, что деньги – это тот материал, из которого надо строить жизнь. Потребности, входящие в обязательный набор современного человека, растут с каждым годом. К этому ведет и развитие техники, и изменяющиеся нормы поведения в обществе, да и сам экономический уровень развитых стран. И нам надо соответствовать, выглядеть, зарабатывать. Все должны быть обеспеченными. Границы между социальными слоями постепенно стираются, как между городом и деревней. Безусловно, трудно представить современного европейца или американца, приносящего жертвы славянскому скотскому божеству Велесу или великому духу индейцев Маниту, но многочисленные ларечки и лавочки, торгующие ритуальными предметами фэншуй, расплодились так, что древним божествам впору рыдать от зависти. В любом заведении, офисах и магазинчиках, банках и конторах, больницах и отделениях милиции, над компьютерными столами и рентгеновскими аппаратами, над прилавками с пивом и копировальными машинами висят колокольчики, брелочки-погремушечки, привлекающие удачу, а со стеллажей бухгалтерской документации поглядывают сверху на посетителей фигурки керамической лягушки, держащей во рту монетку «Талисман богатства». Конечно, с последними утверждениями вышеизложенного интернетовского текста о том, что с деньгами ничего не страшно, можно поспорить, да еще как. Но признайтесь, что в паре тройки описанных ситуаций мы узнали себя. Действительно, хочется получить качественную медицинскую помощь, отдать ребенка в престижную гимназию, будучи на пенсии, не мучиться над смешным вопросом купить буханку хлеба или упаковку лекарства. Да только достигнув разумных границ, человек не сможет остановиться в своих желаниях. И следующий смешной вопрос, который будет жестоко терзать его, зазвучит так: купить еще одну яхту или поучаствовать в торгах на аукционе Кристи? Каждый стремится к стабильности, безопасности, уверенности, свободе. И человечество взяло твердый курс на такую вот прагматическую цель, чтобы всем было хорошо. Складывается новая мировая идеология, экономическое благоденствие для каждого. Разве плохо? Разрабатываются меры против бедности, за обеспечение мировой безопасности, за всеобщее медицинское страхование. Политические программы современности невозможно представить без таких тезисов, как защита детства и старости, поддержка безработных и помощь странам третьего мира. Да уж, не времена какого-то там Нерона, когда главным пунктом была задача убедить всех жителей империи, что ее глава – воплощенное божество. Люди в очередной раз делают попытку построить царство счастья на земле без Бога. В отличие от предыдущих моделей общества равенства и справедливости, где в качестве движущей силы выступали национальные идеи или коммунистические теории, сейчас гарантом выступают материальные ценности. И хотя со времен Вавилонской башни все подобные потуги с завидным постоянством терпели крах, они продолжаются и будут продолжаться до окончательного падения последнего Вавилона. И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багрянца, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Откровение 18.11.13. Вот так даже души там будут продаваться вместе со стадами крупного рогатого скота и мешками пшеницы. А пресловутое начертание зверя? Ведь без него никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Откровение 13.17. Нельзя будет участвовать в процессе богатства. И это принципиально новая идеология, представляющая яркую и мощную альтернативу христианству. Христос обещает своим последователям свободу от греха, мир с Богом, покой в сердце, утоление духовного голода и свою помощь в земном пути. Говорит о ценности каждого сотворенного по образу и подобию Божьему. Дает талант и возможность его развивать и служить Господу, восполняет нужды людей. Богатство обещает свободу от всего, от чего хотите, вводит в мир роскоши, дает покой за высокой оградой особняка, обеспечивает безопасность за спинами телохранителей, пытается гарантировать здоровье, дарит интеллектуальное развитие, предлагает утоление физического и духовного голода, поднимает самоценность, представляет возможности для реализации личности и день и ночь удовлетворяет все потребности. Вопрос лишь в сумме. Вот такая альтернатива, почти зеркальная относительно учения Иисуса. Спаситель сам заплатил за то, что предоставляет нам. Заплатил своей кровью. Он очерчивает жизненный круг человека, и в этот круг в первую очередь входит вечность. За то, что предлагают богатство, каждый должен платить сам, а жизненный круг будет включать землю, которая вращается вокруг собственника. Но дело не в этом. Точнее, не столько в этом. Многим и многим не уловить принципиальную разницу этих двух путей. Многие и многие острее чувствуют боль смешных вопросов, чем боль гибнущей души. И что говорить о мире, не читающем Библию, незнакомым со Спасителем, отвергающим Творца, не верящим в вечность бытия, если огромное число тех, кто считает себя чадом Божьим, занимает активно агрессивную позицию в защите сей новой теории? Христиане должны быть богатыми. Это доказательство их твердой веры. Христиане должны быть здоровы. Христиане должны быть успешными. Христиане должны стоять во главе государств земных, а не присмыкаться перед чиновниками-безбожниками. То есть разговаривать с официантами, как с официантами, с таксистами, как... ну, вы знаете. Христиане должны вести диалог с сильными мира сего, как власть имеющие, а не как презренные сектанты. Очень напоминает мантры «Мы не рабы, рабы не мы», «Вошь ли я дрожащая или право имею» и прочие из подобной серии. А христианизованная альтернатива библейского учения «на ура» идет во всем религиозном мире. А для нерелигиозного и вообще ничего подправлять не надо. Ее главная опасность в кажущейся способности удовлетворить все нужды человека, в ее убедительности, очевидности и разумности. Не так давно я была на встрече с православным священником одного из калининградских приходов. Ему был задан извечный вопрос: «Батюшка, когда будет конец света? Когда вот такие встречи прекратятся, поскольку станут никому не интересны? Вы пришли, потому что вас волнует душа, вечность, нравственность. Когда не останется людей, задающих подобные вопросы, тогда и настанет конец. Когда мир утонет в своем комфорте, захлебнется материальными благами, тогда и свет для него померкнет».
1: Проза. Джон Повель. Томми. Профессор из Чикаго пишет об одном студенте по имени Томми. Лет 12 назад я стоял и наблюдал, как мои студенты входили в аудиторию на семинар по теологии. Тогда я увидел Томми в первый раз. Он сразу же привлек мое внимание, потому что расчесывал длинные прямые светлые волосы. Кажется, они были как раз в моде. Рассудком я понимаю, что важно не то, что находится на голове, а то, что в голове. Однако в тот день я отнес Томми к странным людям, чудакам. На моем семинаре я узнал, что Томми был настоящим атеистом. Он постоянно спорил, насмехался над идеями безусловно любящего Бога отца. Мы просуществовали целый семестр в относительном мире, хотя я должен отметить, что иногда он очень сердил меня шумом в последнем ряду. Когда в конце семестра он подошел ко мне, чтобы отдать свою семестровую работу, то спросил циничным тоном: «Верите ли вы, что я когда-нибудь найду Бога?» Я сказал, решив удивить его: «Нет». «О!» — воскликнул Томми. «А я думал, что именно это является вашей задачей». Я дал ему время дойти до двери аудитории и затем крикнул: «Томми, я не верю, что вы найдете Бога, но я абсолютно уверен, что Он найдет вас». Томми пожал плечами и исчез из семинарской аудитории и из моей жизни. Я огорчился, думая, что он мог не услышать моего высказывания. Сам я находил свою мысль превосходной. Позже я узнал, что Томми покинул занятия в университете, так как заболел раком. Вскоре он пришел ко мне. Он вошел в мой офис, и я поразился тому, что он так плохо выглядит. Зато его глаза лучились. Такие глаза я видел у него впервые с тех пор, как познакомился с ним. «Томми, я думал о вас. Я слышал, что вы больны», — начал я. «Ах, да, очень. У меня рак с метастазами в обоих легких. Вопрос недель». «Можете вы об этом говорить?» — осторожно спросил я. «Конечно». «Что вы хотите знать?» — ответил он. «Каково это, когда в 24 года приходится умирать?» «Ах, бывает и хуже». «Например», — удивился я. «Например, быть 50-летним и не иметь духовных ценностей и идеалов. Думать, что алкоголь, женщины и деньги — это и есть то, что составляет жизнь». Я мысленно вернулся к регистру, куда занес Томми при первой встрече как странного. Я подумал, что Господь послал мне встречу с Томми за тем, чтобы воспитать меня и чтобы я не спешил с такими выводами. «Знаете, зачем я к вам вообще-то пришел?» — спросил Томми. «На последнем семинаре вы сказали, что я не найду Бога, а Он найдет меня. Этим вы задели меня. Раньше я не особенно активно искал Бога, но когда мне удалили первый узел и сообщили, что он злокачественный, то я стал серьезно искать Бога. Когда рак затронул жизненно важные органы, я уже до крови стучался кулаками в ворота небес. Но Господь не отвечал.

0: Я начал с самого трудного, со своего отца. Когда я вошел к нему, он читал газету. Я сказал: «Папа». «Да, что?» — спросил он, не выпуская газету из рук. «Я хочу поговорить с тобой, папа». «Ну, говори». «Я думаю, это действительно важно». Газета немного опустилась, примерно на 10 сантиметров. «О чем вообще речь?» «Я люблю тебя, папа. Я хочу только, чтобы ты об этом знал». Томми улыбнулся и продолжал с видимым удовольствием. Газета соскользнула на пол, и тогда отец сделал то, что он никогда в жизни не делал, по крайней мере, я не могу вспомнить. Он заплакал и обнял меня. Мы разговаривали с ним весь день и всю ночь, хотя на утро ему нужно было рано вставать на работу. Я чувствовал себя так хорошо рядом с отцом. Я видел его слезы, ощущал его объятия, слушал, как он меня любит. С моей матерью и младшим братом было уже легче. Мы тоже плакали вместе и обнимались, говорили важные и прекрасные слова. Высказали все, что годами хранили в себе. Мы жалели только о том, что так долго ждали этого часа. Я начал с того, что открылся людям меня окружающим. И однажды я обернулся, а Бог был со мной. Он не пришел, когда я его умолял об этом. Я думаю, что я был для него как укротитель зверей, высоко держащий обруч. «Оп, прыгай! Бог, я даю тебе 3 дня, 3 недели, приди ко мне!» Очевидно, что Бог делает все по своему усмотрению, по своему плану. Но самое важное, что Он действительно есть. Он нашел меня. Вы были правы. Он нашел меня. «Томми!» Я вдохнул воздух. «Я понимаю, что вы рассказали самое важное о том, что необходимо каждому человеку, и что так ясно теперь вам. Я понимаю, что самая надежная дорога в жизни — это не только найти Бога как личного спасителя и утешителя, но и открыться для любви всем людям. Знаете, что апостол Павел сказал? Бог есть любовь. Каждый, кто в любви живет, живет с Богом, и Бог с ним. Томми, могу ли я попросить вас кое о чем? Когда вы занимались у меня на семинаре, вы были невыносимы, но вы можете все поправить». «Не согласитесь ли вы прийти на семинар и там рассказать то, что вы сейчас рассказали мне? Если я попробую сам пересказать, это не произведет впечатления. Нужно, чтобы студенты услышали это от вас». «Ах, нет, я смог довериться вам, а для всего семинара вряд ли». «Подумайте об этом, Томми, и если надумаете, просто позвоните мне». Через несколько дней он действительно позвонил и сказал, что готов выступить на семинаре. Он сделает это для Бога и для меня. Мы обговорили дату. И все-таки выступление не состоялось. У Томми была более важная встреча, чем со мной и студентами. Конечно, жизнь его со смертью не закончилась, она только изменилась. Он сделал шаг от веры к познанию. Он нашел жизнь, которая прекраснее, чем могут увидеть человеческие глаза, услышать уши и представить душа. Перед его смертью мы еще раз поговорили. «Я не смогу прийти к вам на семинар», — сказал он. «Я знаю, Томми. Скажете вы за меня? Скажете ли вы всему миру за меня? Я скажу, Томми, я скажу всем. Сделаю все возможное, все, что от меня зависит. Вас, дорогие, которые прочли эту простую историю про любовь, я благодарю за внимание и с благодарностью вспоминаю Томми, находящегося где-то в солнечных холмах неба. Томми, я рассказал о тебе людям так хорошо, как только смог». Перевод с английского Анны Шафф.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь на земле мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

домой, домой, где ждет святой покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь с тобой я в небесах, возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

идущий в небеса. Но ты даешь мне силы на пути. Я часто слышу брань упреков голоса. А ты плечом не подставляешь.

0: Творец. Возрадуюсь тобой я в небеса, возложишь ты на голову венец, а я, Господь, паду к твоим ногам, и хоры ангелов со мной споют тебе хвалу и славу в тот же час. Ты в небе дал душе моей приют, ты мой владыка, Бог мой и мой спас.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
2: Волна благословения.
1: Наш сайт интернета segenswelle.de.
2: Слушать радио, познавать Бога.

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите заключительную часть аудиокниги «Улица Пилигрима».

На мгновение все замерли. Никто не мог проронить ни звука. Вдруг Баннер бросился к пожарным. «На фабрике человек!» — крикнул он. В то же мгновение все взоры устремились на оконный проем, где стоял Хаслин. Машины были готовы к тушению пожара. Горящему зданию приставили лестницу. Но никто не решался подняться по ней, так как огонь в комнате пониже уже полыхал вовсю. В панике Хаслим стал перебегать от окна к окну, крича о помощи. Иногда он даже кидался в огонь, надеясь пробиться к дверям. Он не понимал, что может спуститься по лестнице, приставленной к окну. Люди внизу кричали и звали, но он продолжал метаться в разные стороны. Пожарные по-прежнему не решались ступить на лестницу. «Я пойду, это мой отец!» – выкрикнул Том, пробиваясь к лестнице. «Пустите, он не знает Бога!» — умолял он пожарного, пытавшегося удержать его. На бледном, торжественном лице парнишки и в его голосе было что-то такое, что заставило всех отступить. Босыми ногами он проворно стал подниматься по лестнице. На лице Тома отражался яркий свет, и было видно, как его губы расползлись в странной улыбке. Хаслим увидел его и, взволнованно прижавшись к подоконнику, следил за каждым движением сына. «Боже, будь милостив к ним обоим!» – закричал Нед, когда Том на мгновение скрылся в облаке дыма. В это мгновение послышался сильный треск, и пол под Хаслимом провалился в пылающий огонь. Лестница, по которой поднимался Том, накренилась и упала в оконный проем. Том свалился на стоявших внизу людей. Что касается отца, то о помощи ему уже не могло быть и речи. «Освободите проход!» – закричал Баннер, проталкиваясь вперед. «Это мой парнишка! О, Том! Том! Открой глаза! Скажи хоть слово! Ты не узнаешь меня? Я Баннер! И Нед здесь! Посмотри на нас, Том!» На мгновение глаза Тома открылись, и он взглянул в лицо Баннера с выражением страдания. Но в следующее мгновение он потерял сознание. Баннер осторожно поднял его на руки. Нед прокладывал дорогу, и они вышли за ворота, оставив позади горящую фабрику. На пути они встретили мистера Варксингтона и мистера Хоупа, торопливо бегущих на место пожара. «Что случилось с мальчиком?» – спросил Хоуп. «Он был на фабрике? Что с ним произошло?» «Наш Том пытался спасти своего отца», – печально ответил Баннер. Его отец был на фабрике и устроил поджог. «Мы отнесем Тома на улицу Пилигрима, к Нету, сэр». «Нет-нет», — возразил мистер Хоуп, — «вы должны немедленно доставить его в больницу. Там самые лучшие доктора и сестры, они окажут ему помощь. Я пойду с вами. Не теряйте времени, Баннер, он сильно страдает». «Он упал с большой высоты», — ответил Баннер, — «но люди поймали его». «Я надеюсь, что Том не умрет. Мистер Хоуп, я никогда не видел такого лица, как было у Тома, когда он пытался спасти своего отца. Но Хаслим погиб». Подъехала карета, и Баннер с Томом на руках занял место. Нед сел позади него, и спустя несколько минут они подъехали к дверям больницы. Больница состояла из нескольких больших зданий со множеством окон. Из многих окон виднелся мягкий, затененный свет, по которому можно было определить, в какой комнате страдал больной. Светящиеся часы в центре здания показывали, что еще полчаса до полуночи. Прошло всего 2 часа с тех пор, как Том разговаривал с Нетом возле ворот фабрики. Ни хирург, ни заведующий больницей еще не успели покинуть свой пост. Без всякого промедления Тома отнесли в одну из палат больницы и положили на свободную кровать. Нет и Баннер грустно смотрели на Тома. В комнате послышались мягкие шаги, и к кровати подошла леди. Лицо ее было серьезным и внимательным. Одним движением она отодвинула со лба страдальца опаленные огнем волосы. Мокрой салфеткой она вытерла сажу и грязь его лица. Казалось, что Том даже не дышал. Леди заговорила с ним тихим, но твердым голосом. «Вы должны предоставить его нам», — сказала она. «Хирург сейчас будет здесь, но вы можете подождать в комнате ожидания, пока не услышите его заключение. Мальчик получит все необходимое. Вы его отец?»
«Нет, мэм», — ответил Нед, — «но мы с мистером Баннером любим его так, словно он наш сын». «Мы с удовольствием подождем, если вы позволите». Нед и Баннер осторожно прошли по длинному коридору. Ждать им пришлось долго. Волнение их неумолимо росло. Оба, переживая за Тома, почти забыли о пожаре. Только когда Баннер рассказывал охраннику историю о смелости Тома, он вспомнил о происшествии. Голос его срывался, а на глаза то и дело наворачивались слезы. Нед склонил голову на стол и зарыдал, всхлипывая, как ребенок. Наконец, им доложили о результатах обследования. Все кости были целы, и практически никаких повреждений не обнаружено. Том все еще находился без сознания, и они могли посетить его только завтра. С тяжелым сердцем и недобрыми предчувствиями Нед и Баннер покинули больницу и снова направились на горящую фабрику. Огонь все еще пылал, но уже с меньшей силой. Пожарные беспрерывно работали, и пламя постепенно угасало. Народ потихоньку начал расходиться. Все говорили об участи Хаслима. Сравнивая этот пожар с прошлыми, они говорили, что нынешний принес не столько повреждений, сколько предполагалось. Мистер Варсингтон и мистер Хоуп пригласили Нета в бухгалтерию. Он рассказал им обо всех происшествиях ночи. Они согласились, что причиной действий Хаслима, возможно, была простая месть. Только к утру огонь полностью затушили. Уставший и печальный, Нед вернулся в свой подвал на улице Пилигрима. Он рассказал детям о печальных событиях ночи. Небо на востоке озарилось первыми лучами наступающего дня. В палатах больницы все еще тускло горели настольные лампы. Слабо вздохнув, Том пришел в себя. Медсестра, сидящая возле его кровати, заметила, как дрогнули его веки и зашевелились губы. Она наклонилась ниже и услышала, как он тихо пробормотал: «Отец!» «Как звали твоего отца?» – мягко спросила она. «У него нет другого имени», – ответил парнишка. «А может быть, я забыл все другие имена?» Говорил Том с трудом. Он обвел взглядом незнакомую комнату. Было тихо. В помещении стояло несколько кроватей. Все они были заняты. Больные еще спали. За окном становилось светлее. Медленно, но уверенно день вступал в свои права. Казалось, свет проник и в сознание Тома, постепенно пробуждая его память. Тома охватило сильное и приятное чувство, что за ним наблюдает его Небесный Отец. Взгляд его выражал невыразимую нежность и верность, которые не могли ни исчезнуть, ни стать меньше. Том не сомневался, что Христос, его старший брат, все знал и переживал его страдания и в теле, и в духе. Эти мысли были очень утешительными, когда постепенно события прошлой ночи вернулись в его разум. Он вспомнил и тот ужасный момент, когда был уже почти у цели, чтобы спасти своего отца, но сорвался с лестницы. Он был бы очень разбит и удручен, если бы Бог не утешил и не укрепил его. Тому не хотелось шевелиться, боли он не ощущал. Основной мыслью его спокойного духа была беспредельная Божья любовь и его сострадание. Доктор делал свой обычный обход. Вместе с медсестрой они подошли к кровати Тома. Парнишка, глядя на их лица, улыбнулся. Улыбка его была очень милой, но какой-то странной. Медсестра взяла его руку и аккуратно нащупала пульс. «У тебя где-нибудь болит, мой мальчик?» – спросил доктор. «Нет, сэр», – прошептал Том. «Совсем ничего не болит, и я очень счастлив. Можешь ли ты вставать с кровати и идти домой?» опять спросил доктор. Глаза Тома широко открылись, в них сиял яркий свет. Его взгляд словно означал, что услышанное предложение было самым долгожданным в его жизни. «Да, я пойду домой», — прошептал он, — «только мой дом на небе». Доктор и медсестра некоторое время молча смотрели на него. Они были не в силах оторвать взгляда от счастливого лица парнишки, на котором не осталось и следа печали, невзгод и лишений. Медсестра ласковым и нежным голосом спросила: «А ты уверен, что если умрешь, то пойдешь на небо?» «Да», — ответил Том уверенно. «Куда же я еще могу идти? К
Когда я проснулся, Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место тебе». Наконец-то для меня пришло время идти домой. «Нет, нет», — веселым тоном проговорил доктор. «Ты просто фантазируешь, мой мальчик. Мы тебя непременно вылечим. Ты еще вырастешь и будешь крепким мужчиной. В каком-то месте ты чувствуешь боль?» «Я не знаю», — устало ответил Том, закрывая глаза. «Но я чувствую усталость от жизни. Я думаю, что мой отец позволит мне уйти домой. У меня нет другого отца теперь, понимаете?» Его глаза снова открылись. Глубокий радостный свет в них на мгновение потускнел. Но он тут же прояснился и загорелся с новой силой, как только мысль о Боге вновь поглотила его сознание. «Что я могу для тебя сделать?» — спросила медсестра, склоняясь над Томом. «Я бы хотел видеть маленького Фила», — прошептал он, — «и Нета, и Элис, и Баннера. Могли бы вы позволить им всем прийти сюда? Они очень расстроятся, если никогда меня больше не увидят, особенно маленький Фил. Я его старший брат. Я пошлю за ними», — ответила медсестра добрым голосом. «Они обязательно придут. А сейчас ты должен постараться уснуть. Доктор пришлет тебе лекарство». «Нет», — ответил Том, — «вы очень добры ко мне, но у меня совершенно ничего не болит. Я чувствую себя лучше, чем когда был в Алдерли». Доктор и медсестра послушно оставили Тома и перешли к другому больному. Тому казалось, что возле него кто-то все же остался. Голос, доносившийся до слуха Тома, был мягкий и нежный. Возможно, он спал. Его глаза и губы были слегка приоткрыты, но сердце его бодрствовало. Никогда раньше он не испытывал, чтобы Божий Дух Святой так его наставлял. Казалось, что до этого его сердце было тяжелым и закрытым к чудесным урокам, которые Небесный Отец хотел ему преподать. Но камень теперь был отвален, и душа его стала свободной. С новым и трепетным восторгом он прислушивался к тому, что говорил Господь Бог. Тому казалось, что он, словно маленький ребенок, стоял у ног своего отца и узнавал от него самые первые слоги мудрости. Он будет их познавать во время нескончаемой жизни. То, что он должен был пройти через множество испытаний и тревог, не имело теперь для него никакого значения. В ту пору они временами брали над ним верх. Теперь же все осталось позади. Каждая ступенька, на которую он поднимался, была пройдена с победой. Каждая приближала его к Богу. Он начинал постигать урок, в котором мог правильно прочесть историю своей жизни. Когда он страдал, все казалось злом, а теперь он слышал голос, который звучал далеко, но в то же время очень близко. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Утро сменилось днем. Медсестра то и дело подходила к его кровати, справляясь о его самочувствии. Том лежал без движения, словно у него не было никаких сил, чтобы пошевелиться. Когда приблизился час прийти его дорогому Филу, Элис, Нету и Баннеру, он по-прежнему оставался спокоен. Ни предчувствия встречи, ни близость расставания не нарушали его глубокий мир. В коридоре послышались шаги. Том посмотрел на дверь. Его озарила радостная улыбка, но глубокое спокойствие души осталось непотревоженным. Собравшиеся с недоумением смотрели на Тома. Конечно же, это был их Том. Это худенькое лицо они не перепутали ни с чьим другим. Но никто из них никогда не видел такого радостного света, который сиял в его глазах. Улыбка триумфальной победы освещала его лицо, как солнечный луч. Нет и Баннер остановились, как вкопанные. Элис опустилась на колени возле кровати Тома и коснулась рукой его лица. Маленький Фил подбежал к нему с криком невыразимой печали. Забравшись на кровать, он прижался к Тому. «Успокойся, Фил», — тихо проговорил Том. «Я очень счастлив, мой маленький мальчик. И у меня ничего не болит. Успокойся, перестань, Фил». «Ты не умрешь, Том!» — плакал Фил, прижимаясь к нему. «Я иду на небо», — ответил Том. «Ты знаешь, там во 100 раз лучше. Элис, мистер Баннер, Нет, если я останусь здесь,
то я буду бедным, неграмотным, больным человеком. Я был вором, отец мой был вором. И когда маленький Фил вырастет, то люди будут попрекать его этим. Но если меня не станет, к тому времени, когда Фил вырастет, все уже забудут об этом. Забудут меня, отца, и никто не будет говорить плохого о Филе. Даст Бог, он выучится и будет хорошим человеком. Я все расскажу о нем Богу. Но ах, он, конечно же, все знает лучше, чем я. И он любит всех нас сильнее, чем мы любим друг друга. «А разве ты не боишься, что Бог будет тебя судить?» — спросил Баннер, стоявший в ногах кровати. Он старался скрыть свою скорбь за суровой сдержанностью, хотя готов был склониться на колени рядом с Элис, или даже, как Нед, закрыть лицо руками и разрыдаться. Все пациенты этой палаты сидели на кроватях и внимательно прислушивались ко всему, что происходило. Они хорошо знали, что Том умирает, и отпечаток другой жизни уже было отчетливо виден на его лице. Медсестра протерла его лоб и смочила пересохшие губы. Том снова улыбнулся. Открыв глаза, он радостно посмотрел на Баннера. «Как же я могу бояться?» — спросил он с нежным укором. «Ведь он послал в мир своего сына, чтобы он забрал все наши грехи и стал нашим старшим братом. Даже если меня и будут судить, и ангелы приведут меня к Божьему престолу, то я смогу смело посмотреть ему в лицо. Чего же мне бояться?» «Но ведь все мы ужасные грешники», — проговорил Баннер, боясь, вдруг Том слишком самоуверен в любви Божией. «Да», — смиренно ответил Том, — «но Бог знает все, что я сделал. Я не должен говорить ему ничего, и все же он мой небесный отец. Я рад, что он все про меня знает». Его слабый дрожащий голос снова утих, и высоко поднятая голова Баннера слегка наклонилась. Он не мог больше сдерживаться. Мужчины на соседних кроватях тяжело вздохнули, когда услыхали, что Том рад тому, что Богу известно все. Фил поднял голову и тоскливо посмотрел в лицо Тома. «Том, ты радуешься тому, что оставляешь меня и Элис, и всех остальных?» — спросил он. «Мистер Баннер дал тебе другую тележку. Ты, наверное, не будешь больше таким бедным и голодным. Если ты поправишься и доживешь, пока я подрасту, то у нас где-нибудь будет хороший дом. Ох, Том, Том, ты не должен хотеть умереть!» С большим трудом Том поднял руку и с любовью положил ее на голову маленького Фила. Но он не мог сразу ответить. Когда же он заговорил, то голос его был очень слабым, но ровным. «Если бы я имел все, о чем только мог подумать, — проговорил он, — если бы мы все стали богатыми и могли переехать жить в Алдерли, и никогда бы не имели таких трудностей, то и тогда бы я хотел уйти. Я хочу видеть Бога и слышать Его голос. О, мой маленький Фил, я очень люблю тебя, и тебя, Элис, и всех вас. Но лучше я пойду к Богу, не потому, что я не хочу с кем-то быть, а потому, что Он мой Отец. Я не могу дождаться, когда же, наконец, смогу увидеть Его лицо. Теперь у меня больше нет Отца на земле». Его голос стал сильнее, а лицо просияло. «У меня нет больше слов», — сказал он. «Вокруг меня так светло. Как только я перестану вас видеть и слышать ваши голоса, я увижу и услышу Бога. Я люблю Его больше всего на свете. Кого же я могу любить больше, чем моего небесного Отца?» «О, Том, Том!» — воскликнул Баннер, опускаясь на колени. «Ты знаешь Бога лучше, чем я. Ты сказал правду, и я теперь верю этому. Он наш Отец Небесный больше, чем судья. Я не буду его бояться, и я постараюсь относиться к нему, как маленький ребенок. Теперь я это понимаю. Я любил его совсем чуть-чуть, потому что думал, что он строгий судья. Я боялся его. Я сам судил людей всю свою жизнь. Но теперь я буду любить его больше, потому что он отец. Ох, Том, мой мальчик, я люблю тебя очень сильно». «Да», — пробормотал Том, — «нам не нужно бояться любить Бога». Некоторое время Том лежал молча, переводя взгляд с одного родного лица на другое. Его взгляд говорил о любви лучше, чем его уста.
Медсестра нежно положила руку на его холодный лоб и попыталась нащупать пульс. Том понимал, что сердце его билось все медленнее и скоро должно было остановиться. Улыбка на его лице стала более торжественной, но все же такой же счастливой. Последний раз он смотрел на Элис, Нета, Баннера и маленького Фила. Малыш всегда был очень близок к его сердцу. Обнявшись, они сознавали, что момент их расставания неумолимо приближался. Том протянул ко всем свою слабую руку, и друзья с чувством пожимали ее по очереди. Том прошептал: «До встречи!» Все замолчали. Это не было болезненное скорбное молчание, а нежное сожаление о предстоящей разлуке. Тишину нарушили приближающиеся шаги. Том еще раз открыл глаза. Казалось, что свет, падавший на него, был слишком яркий. Возле Баннера стоял мистер Хоуп. «Маленький Фил», – прошептал Том, перебирая пальцами кудрявые волосы Фила. «Да, Том», – ответил Хоуп, предугадывая его мысли. «Я позабочусь о маленьком Филе». Том опять умолк. Он тихо лежал, собираясь силами. Вдруг он немного приподнял голову и взволнованно посмотрел на мужчин, сидящих на своих кроватях. Их лица напряженно смотрели в его сторону. Затем он обвел взглядом всех своих дорогих друзей. Его лицо осветилось. Нет, это была не столько улыбка, сколько слава, которая сошла на него свыше. Провожавшие его не могли сказать, было ли перед ними худое, изнуренное лицо, которое они бесконечно любили, или это было сияющее, торжественное лицо ангела. «Я не знал, что у меня есть отец, кроме того, который был в тюрьме», — сказал он чистым звонким голосом. «Но Бог — наш настоящий отец. Тело умирает, и его хоронят. Но если мы рождены от Бога, то будем жить вечно. Дети Божьи никогда не умирают. Я был вор и сын вора, но Иисус дал мне силу стать одним из сынов Божьих». Голос Тома стих. Постепенно слава с его лица исчезла, но мир и радость, смешанные с торжественным восхищением, остались. Мистер Хоуп нежно поднял с кровати маленького Фила и унес его прочь. Элис, Нет и Баннер, склоняясь по очереди, поцеловали его замолкшие уста. На них застыла улыбка, с которой он произнес последние слова: «Иисус дал мне силу стать одним из сынов Божьих». Баннер оставил палату, где жизнь полной нищеты и лишений сменилась жизнью полной богатства и бессмертной славы. Он вышел на шумные улицы города. Баннер всматривался в каждое встречное лицо, а особенно в лица беспризорных детей, каким был Том. Только теперь полицейский смотрел на них с новым, неподдельным интересом. Лицо Баннера было печальным, а в голове звучали последние, обращенные к нему слова Тома. Бессознательно он потихоньку повторял их снова и снова. «Нам не нужно бояться любить Бога». До сих пор он жил в постоянном страхе, что ему придется предстать перед судом Божьим. Вся его вера носила религиозный характер, потому что он страшился Бога как судью. Когда он находился на дежурстве, то изо всех сил старался быть добросовестным и старательным полицейским. Ему постоянно приходилось подозревать, обвинять и арестовывать нарушителей. Затем он приводил их на суд. Постепенно сердце его черствело, и он не мог больше вместить мысли о том, что Бог хочет иметь с человеком нежное общение. Он не понимал, что Бог имеет сострадание к самому большому грешнику. Но слова Тома проникли через суровую непреклонность, которая, как скорлупа, закрывала его от любви Божьей. Неожиданно он видел Бога в совершенно ином свете. Да, в первую очередь Бог является нашим Отцом, а не только Творцом, Царем и Судьей. Всякий, кто будет призывать Его имя, должен знать главное имя – Отец. Теперь совершенно другими глазами Баннер смотрел на каждого беспризорника, и ему стало совсем не безразлично их состояние. Он удивлялся своим безжалостным стараниям, когда преследовал их суровостью закона.
Теперь же полицейский прошептал: «Они – мои братья и сестры. Они также могут стать сынами и дочерьми нашего великого Господа Бога». В одном из тихих районов Манчестера находилось кладбище. Оно было расположено приблизительно в 2 милях от шумного центра города. Когда-то сюда изредка приходили Том с Нетом и детьми. Здесь они спокойно гуляли среди деревьев и цветов, посаженных заботливыми руками. Здесь, на небольшом пригорке, похоронили Тома. На его могилке было пролито много слез, но каждый сознавал, что он ушел в настоящий дом. Это место было далеко от улицы Пилигрима, но, прощаясь с Томом, Нет с Элис пообещали, что будут часто приходить сюда. Отец с дочерью и Баннер долгие часы стояли возле могилы, словно не хотели расставаться с местом, где лежал их любимый Том. Наконец, когда на землю стали опускаться сумерки, они пошли домой. Сердца их наполняла тихая печаль. Медленно шагая по шумным, суетливым улицам, они понимали, что никто не задумывается и не интересуется тем, что их ожидает. Улица Пилигрима была мрачной, но хорошо знакомой и родной. «Позвольте мне пойти с вами, Нет», — нарушил молчание Баннер. «Мне будет очень одиноко в моей комнате». «Позволят ли они? Конечно же, ведь Баннер стал для них дорогим другом. Ни одна из малышек теперь не боялась его. Соседям, возможно, он казался таким же жестоким и суровым, как и прежде. Но для Нета же и Элис не было лица мягче и участливее». Теперь в доме Нета Баннеру всегда были рады, и он мог не бояться, что на лицах друзей увидит холодный, испуганный взгляд. Баннер знал и ощущал это всем сердцем. Он вошел и сел в углу возле камина. К нему тут же подбежала Джой, и он посадил ее к себе на колени. «Если бы только Том и Фил были здесь», — проговорил Баннер, оглядывая комнату. «Тогда все было бы точно так, как в тот день, когда мы вместе пили чай. Тогда бедный Том вернулся домой. Тогда я впервые пил с вами чай, Нет. Не нальете ли вы мне чашечку и сегодня?» «Нальют ли они?» Ответил ли первый Нет, или это была Элис, которая тут же вскочила и поставила чайник на огонь, сказать было трудно. На лицах все еще лежал отпечаток утраты. Но просьба Баннера вернула отца и дочь к обычному гостеприимству. Нет засуетился и стал накрывать стол. Когда чайник закипел, все было уже готово. С печальными, но легкими сердцами все дружно приступили к чаепитию. Пару раз Элис смахнула слезу, смахнула слезы. Но это не были слезы горя или безысходности. Они не должны были страдать так, как те, кто не знают, куда ушли их любимые. Допив чай, все собрались вокруг огня и спели один из любимых гимнов Тома. Этот самый гимн он пел, когда возвращался в убогую комнату к своему отцу после чудесно проведенного дня в Алдерли. День похорон Тома привел каждого из них ближе к дому их любящего отца. Спев последний куплет, они запели гимн снова. Баннер, держа Джой на коленях, пристально посмотрел на Нета. Его лицо стало серьезным, и на нем словно появилась тень прежней суровости. «Я бы хотел что-то сказать вам», — произнес он строго, так что Нет мгновенно выпрямился. «Я служу полицейским.

всегда следит за человеком. Я думал, что он всегда следит за нашими грехами и собирает их, как золотоискатель собирает золото. Мне казалось, что он радуется тогда, когда может судить нас. Ах, он может судить нас, я знаю. Но если можно так выразиться, это печально и скорбно для него. Ведь он отдал своего единственного сына, чтобы освободить нас от осуждения. Но позвольте спросить, как я могу сохранить себя, чтобы больше не быть таким суровым? «Я не ученый», — ответил Нед с улыбкой на лице. «Но я скажу тебе, как я стремлюсь оставаться счастливым и довольным. Я стараюсь думать о Боге и смотреть на Него так, как малыши смотрят на меня. Понимаешь, маленькая Сью почти ничего не знает обо мне, кроме того, что я ее отец. Она не знает, что я работаю сторожем на фабрике. Она понятия не имеет, откуда я беру еду, чтобы накормить ее, и одежду, чтобы одеть. Но она знает, что я отец, и что я ее очень люблю. Понимаешь, мы не можем узнать о Боге больше, чем написано в Библии, пока не окажемся на небесах. Когда я начинаю чувствовать себя жестким и недоверчивым, я смотрю на малышей. Когда я вижу, как они доверяют мне, то стараюсь поступать точно так же и по отношению к Богу. «Нет, у меня нет малышей рядом», — проговорил Баннер после недолгого размышления. «И с тех пор, как умер бедный Том, меня не оставляет один план, который мог бы стать хорошим началом новой жизни для нас всех. По крайней мере, я на это надеюсь. Тогда я бы стал более счастливым человеком. Я накопил хорошую сумму денег. Я одинокий и нерасточительный. Недели две назад я присмотрел домик, расположенный недалеко от кладбища. Там есть гостиная, кухня и небольшая кладовка. На втором этаже три большие спальни и еще одна маленькая. Они не оклеены обоями и не покрашены, но это легко исправить. Рядом с домом есть небольшой дворик с садом. Мне надоело скитаться по разным квартирам и все время быть настороже, следя, чтобы меня не надули. И вот мое предложение. Почему бы вам с детьми и мне не поселиться в этом доме? Элис будет смотреть за порядком в доме. Я буду заботиться о вас, а вы обо мне. Тогда ничто на свете не заставит меня стать прежним человеком». Предложение Баннера так поразило Нета, что в течение нескольких минут он только ошеломленно смотрел на него. Лицо Баннера покраснело, и брови нахмурились. Неприятную паузу прервала Элис. Она в восторге захлопала в ладоши. «Ах, как это будет здорово!» — воскликнула она. «Мистер Баннер, да, я постараюсь быть самой лучшей горничной в Манчестере. Папа, представляешь? Дети будут расти сильными и здоровыми, и нам будет намного лучше, чем здесь. Только Китти и тебе будет очень далеко до фабрики». «Я уже думал об этом, Элис», — ответил Баннер, опять улыбнувшись. «Мы с миссис Варсингтон уже об этом говорили. Она сказала, что если Китти захочет, то она возьмет ее к себе домой и научит быть горничной. Также она могла бы в дальнейшем поступить и с Полли, и с другими девочками, когда они подрастут. Для ваших дочерей это будет лучше, чем фабрика, Нет. А вы сможете за 2 пенса добираться на автобусе, если ходить будет тяжело. Фила же мы отправим в настоящую школу. Мистер Хоуп сказал, что он сообразительный мальчик и сможет освоить много предметов, которые не преподают в школе Ардвик. Итак, если вы согласны с моим планом, Нет, я думаю, что нам всем будет хорошо, и могила Тома будет недалеко от нас. Вечерами мы с детьми могли бы иногда заходить туда и следить, чтобы там было чисто и аккуратно, как в самом лучшем саду». Нет обвел взглядом бедный подвал, где они прожили так долго. Посмотрел на окно с маленьким темным закопченным стеклом и на убогую мебель, и из его глаз полились слезы. Перемена будет очень полезна для детей, но что касается его, то ноги часто будут поворачивать на улицу Пилигрима. Наверное, он не сможет привыкнуть к другой дороге и к другому дому, но он был очень благодарен. Нет, не хотел омрачать радость детей и вытер слезы. Он протянул свою руку и сердечно пожал руку Баннера. «Я не знаю, как я смогу отблагодарить вас», — сказал он, — «но однажды вы увидите результаты всего того, что сделали для меня и моих детей».

Я был очень счастлив на улице Пилигрима и люблю даже ее название. А как называется улица, где находится новый дом, мистер Баннер?» «У нее еще нет названия», — ответил Баннер. «Да мы и не можем назвать то место улицей, потому что там всего один дом. Но мы можем, если вы только захотите, назвать это приютом Пилигрима. Таким образом, вы будете помнить ваш старый дом. Как вам такое название?» Все единодушно согласились, что приют Пилигрима будет самым подходящим названием для их нового дома. Однако все решили не переезжать в новый дом до самой Пасхи. После того, как все приготовления и устройства были закончены, они пригласили маленького Фила. На пасхальных каникулах он был у миссис Варсингтон, а теперь они пригласили его, чтобы он посмотрел, как они устроились. Когда Фил с Баннером приближались к дому, они увидели, что все дети ждут их прибытия, а завидев их, бросились навстречу с радостными криками приветствия. Это был чудесный, теплый весенний день. Прежде чем все вместе войти в новый дом и начать праздновать новоселье, семья направилась на кладбище, где был похоронен Том. Деревья были покрыты фиолетовыми почками. Постепенно они полопаются и превратятся в листочки. Между кочками кое-где еще лежал снег. Разговор был тихим, но веселым. Баннер наклонился к Сью. Взяв ее за ручку, он подвел малышку к надгробному камню. Ее тонким пальчиком он написал: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном».

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть аудиокниги. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое –